0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Лизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня с

Не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Арсенал. Окей. 104.5 FM.
1: For millions of years.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
7: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Доброе утро. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах время, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». На Средний Урал снова обрушились дожди. В регионе действует штормовое предупреждение. Екатеринбург минувшей ночью накрыла мощная гроза. Каждые несколько секунд небо озарялось вспышками. Гром разбудил некоторых горожан. Тем временем в Ирбите из

0: помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Итак, сегодня в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге облачная погода с прояснениями, временами дождь и температура воздуха в течение дня плюс 26 градусов.
1: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала, игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского, суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: рубрике «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум».

0: 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесное повреждение, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Пользователи Макс теперь могут создавать общедоступные каналы. На данный момент обновление доступно на Android. В ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях. Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию «Создать канал» в разделе «Чаты», заполнить описание и в настройках цифрового ID выбрать тип «Публичный», задав уникальную ссылку. На текущий момент экосистема Макс насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков, пишут «Вести». Доллар 75.93, евро 86.59.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: 10 часов и 4 минуты, уже 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов и наш автообозреватель Максим Ядряшов. Максим Иванович,
4: доброе утро, да, да, наконец-то я добрался до Екатеринбурга. А почему
3: в
4: я добрался?
3: Твердом агрегатном состоянии.
4: Вчера, в общем, да, мы с Максимом Путинцевым обсуждали про знаки гужевой повозки. Нам слушатель говорит, нет знаков гужевой повозки. Вот, ну, пришлось ехать проверять, вот, есть знак. Что ну, вы наврете-то, вот, а?
3: Упомянул имя главного редактора, и мы не можем не поздравить его с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения. Я надеюсь, он нас слушает. Он иногда нас слушает.
3: Иногда. Иногда позже слушает, чем надо.
4: Да, ну, завтра послушает Макс с днем рождения.
3: С днем рождения поздравляем, да, желаем всего наилучшего. Лучший главный редактор в мире, я бы так сказал, поэтому...
4: Среди всех главных
3: редакторов. Среди всех главных редакторов.
4: И не главных, да.
3: Да, и разных редакторов. С удовольствием поздравляем в прямом эфире его. Вы можете присоединяться к нам. Ну и раз Максим Иванович здесь непосредственно в студии, то это, конечно, повод. Он даже теперь видит ваши сообщения. Вы можете присылать
4: их в больших... Я только не могу понять, вверх или вниз надо листать.
3: Вниз.
4: Последнее
3: сообщение. Вниз. Да? Все. Там стрелочка появляется, если что.
4: Циферка. Сразу видно современный человек.
3: Вот.
4: Да?
3: Вот. Нет, я просто давно здесь.
4: Куда листать?
3: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Там есть чат, туда тоже пишите. Страничка называется «Радиофорум 104.5 FM». Все, что касается автомобилей, не знаю, может быть, у вас есть вопросы, как там в Москве.
4: А я вам расскажу, как у вас на самом
3: деле.
4: Все рассказывают про очереди просто. Вчера я...

0: в 4 часа прилетел в 4 утра.
1: Это
0: сел в такси, да, сегодня, да. Сел в такси в замечательный китайский автомобиль, вот, и поехал. Ехали мимо заправок, я, естественно, смотрел по сторонам, считал эти заправки, смотрел, есть ли очереди.
1: По Кольцово. Общем, раз, ну, два, три, четыре.
0: Да, да, да. Ну, не только, я ж не вышел сразу там на объездной.
1: Ну, понятно.
0: Еще дальше ехал.
1: Ну, хорошо.
0: Да, в общем, 9 заправок я проехал. Ты знаешь, очередь была всего лишь на одной из них, в 4:30 утра.
1: На всякий случай. Бензин-то был?
0: На 7 не было, на 6 не было, на 2 он стоил 97 рублей, на 1 стоил вменяемых денег, и все. Ну, слушай, с таксистом разговаривал, таксист сказал, что в последнее время у него ощущение, что многие заправки специально стали закрывать по ночам именно.
1: И потому что лайфхак появился.
0: Таксист, да, он работает этот в ночное время, в основном старается брать заказы, брать смены, вернее, свои именно... В ночное время, вот он говорит о том, что раньше проблем не было, действительно, там можно было спокойно заправляться, а сейчас он говорит все чаще и чаще, он видит заправки закрытые полностью, на табло стоят нули, и туда подъезжают бензовозы. Вчера как раз, кстати, вот на вот этих заправках, где не было бензина, на 6 заправках этих, на 3 из них стояли бензовозы.
1: Так это, может, логично, потому что если бензовоз приезжает днем, то это очередь только усугубляет.
0: Само собой.
1: Вот, а ночью, ну, не так много людей
0: сейчас
1: заправляется.
0: Сейчас стараются вообще постоянно подвозить топливо, потому что спрос на топливо, он все равно вырос из-за того, что происходит вот передислокация такая, да, ты приезжаешь на одну заправку, там нет бензина, на вторую нет, вот на третью заправку нагрузка ложится вот в этом вот микрорегионе, да, таком. Поэтому все логично, ну, посмотрим, как и что будет дальше.
1: Дальше вот и погреться приехал, спрашивают тебя.
0: У вас гораздо теплее.
1: У нас прям, зато, знаешь, влажность повышенная.
0: А вот насчет влажности сразу замечаешь. Что, да, из самолета выходишь, сразу такой вот влажный, знаешь,
1: как южный
0: воздух.
1: Приехал,
0: да, вот прям на самом деле. Сегодня, кстати, обещают какие-то безумные ливни, поэтому если...
1: Не
0: что,
1: безумные,
0: кстати,
1: обычные ливни. У нас безумных ливней уже.
0: Привыкли уже.
1: Какие безумные? О чем ты? Это так себе. Ливеньки, в конце концов. Может, гроза, кстати, будет сегодня. Имейте в виду, когда...
0: Не паркуйтесь под деревьями, да.
1: Не паркуйтесь под деревьями. Ну и вообще, в принципе, помните, что дождь может перейти в ливень. Легко в последнее время это происходит. Скоро бензин будут продавать в аптеках, как на заре автомобилизма. Пауль Зиберт шутит таким образом. Да нет, не будет. Нам же правительство уже несколько раз сказало, что все нормально, ресурсы есть, дизель мы больше не вывозим. Дизель тоже будет. Все хорошо.
0: Ну, с дизелем проблем пока никаких нет. По крайней мере, вот по моим наблюдениям, ну, по московской большей части.
1: Еще уборочная кампания не началась.
0: Слушай, у них свои там, в принципе, такие заготовки. И, кстати, вот насчет уборочной кампании, мы как-то обсуждали с тобой, что про уборочную кампанию, и со мной вот даже там связался один мой знакомый, который имеет отношение к сельскому хозяйству. И он говорит, уборочная это ладно, это минимальные затраты. Потом начинается подготовка к посевной. А-а-а. И основные затраты по топливу как раз вот ложатся туда, потому что убрать урожай-то
1: там
0: проблем нет. Вот. А вот
1: поле.
0: Подготовка именно, да, там вспахать что-нибудь, это занимает больше ресурсов, больше топлива. Ну и, кстати, ну так, не в тему нашу программу, но он говорит, что в этом году просто в южных регионах идеальный урожай. Потому что и тепло стоит, и когда надо, дождь идет, он заливает, потом опять тепло.
1: А теперь надо его вывести, складировать.
0: Надо вывести, складировать,
1: и так далее. Ладно, плюс 7.
0: Пока вроде как я, по крайней мере, понял с его слов, да, что у вот этих сельхозпроизводителей какие-то запасы топлива, они свои имеются, и, в принципе, не должно быть никаких проблем.
1: Ну, уже начиная с ковидных, наверное, времен, научились запасы формировать, и мне кажется, да.
0: Это точно.
1: Надеюсь, что, по крайней мере, это не скажется на том, как мы будем есть вот этой осенью и далее. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция ВКонтакте. Туда тоже пишите. Вот Оксана на злобу дня. Вчера охотилась на 92-й. Заехала по пути на 2 заправки самообслуживания. Обрадовалась. Табло горит. Цены нормальные. Желающих подозрительно мало. Итог. Отпуск топлива не производился на обеих. В итоге нашла дорого на небольшое самообслуживание по 90 рублей на юго-западе, куда езжу всегда.
0: Ну, 90, да. Вот я, видимо, ее вчера и проезжал одну из этих заправок, потому что стояли 2 рядом. заправки. На одной 90 рублей стоил 95-й бензин, а на второй 97. Вот я еще думаю, как-то рядышком локация, такая разница. Вполне возможно, что это было самообслуживание заправки.
1: Ну, в общем, ничего пока не изменилось в бензиновом мире, в топливном мире. У нас, по крайней мере, Свердловской
0: области. Ну, пока да. Пока, у нас вот, пока не пишут некоторые... аналитики топливные, скажем так, да, о том, что Беларусь сократила несколько поставки бензина к нам, так как...
1: Казахстан, как мы знаем, вообще...
0: У них закончился он, они не ожидали такого спроса на топливо. Ну, белорусы, я думаю, могут быстро сделать. Сейчас начинает уже поступать бензин вот засеренный вот этот вот по новым стандартам.
1: Евро 3.
0: Ну, он евро 5. Вот в том-то и дело, знаешь, что в этом постановлении было указано, что производители имеют право не менять класс топлива. То есть ты не увидишь К3, вот класс третий, да, у тебя будет написано К5, просто там серый будет больше, но в документах, если ты их попросишь, конечно, да, ты это увидишь.
1: То есть вот этот вот лайфхак, смотрите документы, он тоже не работает, потому что там будет написано...
0: в документах-то ты увидишь как раз, на содержание серый прям указано, сколько ее там,
1: так
0: да.
1: Так это надо быть. Тоже понимать. То есть
0: слушай, там больше-меньше, там надо две цифры запомнить один раз просто, и все, это не так сложно, да, люди правила дорожного движения запоминают же как-то.
1: Не знаю, судя по тому, что творится на дорогах, не всегда это получается, не у всех.
0: Ну, поэтому там не сложно. Но опять же, да, ехать, проверять паспорт качества, потом вставать в очередь, ждать. Вот,
1: тебя убьют за это время.
0: Не каждый это хочет делать, но все-таки, да, в связи с тем, что будет больше появляться бензина с большим содержанием серы, наша рекомендация менять чаще масло, она остается до конца года, как минимум.
1: Я вот тут у начальника Роскачества спросил, было дело, интервью было на Эндомпроме, говорю, а что с Евро-3-то? Вы же каждый раз замеряете вот это качество, делаете отчеты о том, как вы проехали по АЗС, сколько качественного, сколько некачественного бензина. Он сказал, сейчас время такое, что дело не в качестве, а в количестве. Вот когда количество будет нормальным, тогда мы опять вернемся
0: так
1: к качеству.
0: Есть, так и есть, объективно говоря. Вот, главная задача всех этих послаблений, да, чтобы количественно просто было больше бензина, чтобы он поступил на заправки, и люди хоть как-то могли ездить. Да.
1: Плюс 7-908-909-104,5, не только о бензине, любые вопросы.
0: Ну и да, и надо помнить о том, что есть просто такие же вестники апокалипсиса, да, что все, заправитесь, все, движку конец сразу.
1: Ну нет, движок сразу вообще не умрет. Бывает.
0: Да, да. Вот, ничего с ним на самом деле не будет, если соблюдать вот рекомендацию, да, по замене масла своевременной, даже не своевременной, а раньше срока.
1: Просто заморочек больше, а так-то, в принципе, все сразу не сломается. Е3 вместо Е5 – это не обман потребителя, спрашивает Никодим. Нет, если это официальное постановление правительства.
0: Это же официальные документы, которые устанавливают требования конкретные к топливу. Конечно, нет.
1: Ладно. Кстати, если уж про бензин и про его замены. Гибридный седан Geely Galaxy A7EM попал в книгу рекордов Гиннесса и установил рекорд по дальности хода среди серийных гибридных седанов. Преодолел 2608 километров на одном баке и на одной... То есть одна заправка и одна зарядка. Перезаряжался, не перезаправлялся. Проехал более 2500 километров. Самый большой промежуток.
0: Достойный результат, согласись.
1: Причем там еще сложный рельеф и затяжные подъемы.
0: То есть не идеальные условия. Не по взлетной полосе ездить.
1: Несколько провинций китайских он объехал и, в общем,
0: то есть это в реальных условиях.
1: В реальных.
0: Эксплуатация в реальных условиях. Да, ну, слушай, это, конечно, достойно. И очень многие как раз и говорили о том, когда вот начали китайцы активно делать электрички, когда начали активно делать гибрид. Ну, гибрид позволяет на самом деле больше проехать, да, намного больше, чем электричка. Но сейчас и батареи стали тоже развиваться, да, вот технологии на месте не стоят, и литий-ионные батареи тоже совершенствуются. И сейчас вот какую-то придумали другую батарею, не литий-ионную, а как-то она по-другому называется. Я не вспомню никогда в жизни, как все это называется.
1: Мы привыкнем, когда...
0: Обещали там, что чуть ли 1500 километров при таком же размере физическом батареи, как литий-ионная, да, примерно таком же весе, там пробег увеличивается там чуть ли не в 3 раза, да. И это очень хорошие показатели. И здесь вот электрички, гибриды, это же действительно вот технологии, которые приходят. Раньше это было очень дорого. Прям, знаешь, безумно дорого. Когда первые начинали Mitsubishi, Land Rover, вот эти PHEV технологии внедрять, это было какое-то безумие по цене просто. И все смотрели, говорили, ребят, ну камон, ну как? Это не пойдет вообще. Вот. Потом пошла эра такая, то, что все начали громко говорить о том, что мы отказываемся от двигателя внутреннего сгорания, мы переходим на электричество.
1: Да, прям вся Европа.
0: Потом плавно переобулись без громких заявлений. Вот, и сейчас говорят о том, что ставка — это гибриды. И, конечно, гибридные технологии, они развиваются. И сейчас уже у нас в стране там можно купить гибридный китайский автомобиль, даже Лада Азимут. Планируют
1: есть, с гибридной силовой
0: установкой. Да, вот, по крайней мере, такое, да. Пока такие планы у завода есть. И все вот говорят сейчас, что все-таки будущее, наверное, за этим. Вот сочетание электричества и двигателя внутреннего сгорания, который, как правило, как генератор действует, просто подзаряжает твой автомобиль. И ну, в состоянии тоже и, в принципе, на некоторых моделях и проехать на нем можно, да, когда батарея уже совсем в ноль у тебя выставилась. Вот это и есть наше, наверное, будущее. И технологии, они все равно станут дешевле.
1: Диалектика.
0: Раньше АБС, например, или система курсовой устойчивости, это было только для премиум-сегмента.
1: Сейчас обязательно.
0: С-класса это сделал первый. Сейчас вот этот самый чип, он стоит, там, знаешь, десятки долларов для производителей, и, в принципе, ничего сложного себя не представляет, и теперь это действительно базовый набор считается.
1: +7 908 909 104.5 Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Кстати, ну раз уж мы про цены и про электрички.
0: Нет, подожди, про цены. Вот Артем спрашивает, катализатор не забьется или забьется катализатору, будет тяжелее всего. Потому что замена масла на катализатор особо никак не повлияет. Да, она только с ваших клапанов там счистит образовавшиеся отложения некие. Катализатор, чтобы не забивался, ну, надо иногда просто автомобилю давать дышать свободной жизнью, да, то есть крутить двигатель хотя бы там больше трех, там, хоть какое-то время, хотя бы раз в недельку, так давать хорошую нагрузку, тогда, да, тогда не забьется.
1: Ну, тогда ладно, в продолжение Александр пишет, замена масла не поможет, самое опасное — это засмоление и закоксование форсунок, что в свое время, в свою очередь, ведет к нарушению распыла топлива и смыву масляной пленки со стенки цилиндра.
0: С форсунками тяжелее, ну, здесь в помощь могут прийти какие-нибудь присадочки, например, да, которые там некоторые автопроизводители даже рекомендуют делать промывку или прочистку форсунок. Ну, много нюансов есть. Вот. Ну, замена масла, понимаете, это делает хотя бы чуть-чуть более безвредной все это. Вот, что у вас не на три там элемента воздействия идет, а хотя бы на два.
1: Да, потом
0: проживет дольше.
1: Дольше будет.
0: Это вот в этом суть медицины вся.
1: Нам чуть-чуть подождать, говорят.
0: Прожили.
1: Чуть-чуть подождать с этим Евро-3, потом вернемся к нормальному качеству.
0: Пока это постановление до конца года придет.
1: До конца года. Ну, да. Его же можно, знаешь...
0: Ну, может продлить, да.
1: И продлить, и наоборот. Отменить. В конце концов, сказать, что все, у нас все хорошо, мы возвращаемся к нормальным стандартам. Про цены почему я вспомнил? Потому что «Москвич Е3», 3Е точнее, он называется, 2026 года выпуска, стал дешевле, чем такие же «Москвичи» 23-24 годов.
0: То есть до сих пор можно найти новый «Москвич» 23-го года
1: я
0: выпуска?
1: Я думаю, да. Ну, учитывая, сколько мы обсуждали, сколько
0: продано. 24-го я слышал, да, вот 23-го еще нет.
1: Так вот, теперь в 26-м году он стоит почти на, сейчас скажу, 900 тысяч дешевле. Не дороже, дешевле, чем того же 24-го года.
0: Ну, удивительная история. Ну, вообще, наше современное ценообразование, знаешь, оно не укладывается ни в какие рамки. Там, когда и автомобили это касается, и бензина того же самого. Мы вот обсуждали уже недавно, да, что ФАС там возбудила дела против компании. Ну, это совершенно очевидно. Ну, у нас свободный рынок. Ну, человек купил топливо дороже, он продает ее дороже. Ну, причем здесь какой-то сговор-то, да? Тем более все же знают условия. Это если абстрагироваться и сделать вид, что ничего не происходит, тогда, да, конечно, это выглядит очень странно.
1: Очень странно, да.
0: На крупных винках цены те же, а вы тут повышаете, да. Ну, надо же и современные реалии тоже, наверное, учитывать хоть как-то. Ну, и здесь
1: и,
0: тоже
1: видимо, москвич понял, что
0: обоснование цен на автомобили — это вообще какая-то вот загадка для меня всегда была. Вот, и, ну, я не знаю, чем москвич-то это объясняет. Есть какие-то...
1: Объяснений нет. Причем комплектация та же. Там некоторые пишут, что чуть-чуть батарея как раз поменялась. Uh-huh. Она стала более емкой и, может быть, нет, менее
0: стала
1: дорогой.
0: Стала более емкой, но наоборот должна тогда быть
1: нет,
0: дороже.
1: Нет, по сравнению с технологией, про технологии говорил, что они развиваются. Может, из-за этого все. А может, изначально цену поставили какую-то не совсем верную для того, чтобы на рынок выходить. Имеется в виду, когда «Москвич 3Е» появился в обороте, скажем так.
0: Не, ну, к ценам вообще есть очень много вопросов, да, и иногда эти вопросы обоснованы вполне, когда автомобиль не подпадает, у тебя там не подвели сбор ни под что-то еще, а стоит он почему-то в 4 раза дороже, чем у себя на родине, да.
1: Угу.
0: Ну, есть вопросы к стоимости, и каким образом формировалась эта цена, нам же никто никогда не объяснял, там, почему, что произошло, как там все случилось, да. Нам просто говорили, что вот мы предлагаем за столько. Mm-hmm. А тут дальше рыночная экономика.
1: Все
0: хочешь
1: правильно.
0: Покупай, хочешь не покупай.
1: У нас даже АвтоВАЗ объявил о летних скидках, причем довольно серьезных.
0: Да, недавно во многих СМИ было сообщение о том, что с 1 августа цены поднимутся на АвтоВАЗ, и они аж пришлось пресс-службе опровергать, и не сказали, что с 1 нет.
1: Да, у нас вообще говорят сейчас они, пресс-служба, что есть акции, которые позволяют купить гораздо дешевле.
0: Любые. Сразу стали все шутить, что не с 1, а, наверное, со 2.
1: Может быть. Ну, может, с 3-го, там, надо посмотреть. Как. 2-е это воскресенье.
0: Не знаю.
1: С 3-го. С понедельника же все. Надо начинать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляции во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. ОСАГО, электронная ОСАГО, набирает популярность. За первое полугодие 2026 года в России реализовали на 67% больше электронных полисов, чем за период такой же, прошлого года. 81% сейчас оформляют через электронные. Свердловская область входит в топ-10. На шестом месте мы.
0: Там львиную долю внесли вот эти однодневные полисы такси.
1: Они вообще выросли в каком-то неимоверном количестве.
0: Потому что они оформляются через приложение агрегатора. В принципе, все это в электронной форме, естественно, происходит. И я думаю, что именно с этим связаны цифры. Ну, слушай, ну, выросли.
1: Чего просто нет, ну, удобно. Хорошо. Я к тому, что у тебя электронный полис.
0: Да, я как только появился сервис по страхованию через интернет, я понял,
1: что удобно.
0: Никуда не хочу ходить, и у меня электронный, я никогда его не распечатываю, у меня где-то там в почте лежит где-то.
1: Почта тебе недавно присылала странное уведомление.
0: О том, что у меня заканчивается полис ОСАГО, да, хотя он не заканчивается.
1: И? Ты разобрался?
0: Не знаю, это уведомление, оно было именно в пушах, да, в сами госслуги заходишь, его нет.
1: Кто-то хотел тебя обмануть, видимо. Плюс 7-908-909-104.5. Сообщите, у вас электронный полис или по старинке на бумажном...
0: Может, вы и к агенту ходите еще страховаться?
1: Вот, в квартиру, как раньше
0: или
1: бывало.
0: Или агент приходит к вам,
1: да, да, на кухне заполняйте все эти бумаги, и потом, ну, это же классика жанра была одно время.
0: В этом, согласись, что-то есть все-таки, да?
1: Душевненько.
0: Да.
1: Посидел, свой агент, он, чаще она, он, мне кажется, приходил.
0: Дополнительно тебе еще что-нибудь там застраховал.
1: Прекрасное было время. Как на рынке. Про технологии. Audi в ближайшие 2 года пересмотрит концепцию оформления интерьеров своих автомобилей и откажется от чрезмерного количества дисплеев в пользу более традиционного дизайна. Правда, почему-то назвали философию нового дизайна Radical Next Audi. Хотя возвращение к старому, ну, то есть нормально.
0: Мы же не видели, что они там придумают.
1: Ну,
0: знаешь,
1: то есть поменьше экранчиков, побольше...
0: Еще хуже, может, что-нибудь получится там. Ну, слушай, с этими экранчиками, да, конечно, многие автопроизводители признали, наконец-то, что это перебор. И, ну, действительно, когда тебе приходится нажимать кучу кнопок, когда ты отвлекаешься на что-то, ты не можешь сразу что-то выключить или включить, например, да, тебе приходится какие-то манипуляции делать, а, как правило, ты же все это делаешь еще и за рулем находясь, то есть управляя автомобилем. На безопасность это влияет не очень. Первыми, по-моему, одумались Subaru, когда они вернули вот на Outback, на новое поколение, вот эти самые физические кнопки. Потом многие китайские автопроизводители
1: вообще
0: стали пересматривать.
1: Государственные
0: тоже.
1: Стандарты, более того.
0: Да, стали пересматривать, что какие-то даже обязательные есть параметры, которые должны быть физически, кнопочки. Там, ну, тот же самый подогрев сидений, подогрев руля, да, управление, может быть, громкостью магнитолы. Я как-то рассказывал, как-то взял один китайский автомобиль в каршеринг, ехал, и, ты знаешь, я потратил минут 20, наверное, поездки, чтобы понять, как потише сделать.
1: Орал на него.
0: Там не было кнопки никакой, вот просто, да. Приходилось заходить в меню, нажимаешь меню, медиа, радио, да, там вот, и где-то там в недрах еще громкость звука, которая тоже регулируется, там надо вот так вот подвигать. Ну и представь себе, вот, да, тебе срочно нужно выключить, например, там, или включить звук. Кнопка выключения звука, она была на руле присутствовала.
1: Ну, слава богу, хоть так.
0: А кнопки почему-то увеличения громкости традиционной на руле, да, ее почему-то не было. Вот я так и не понял, что это было такое.
1: Хожу к агенту, потому что интернета, видимо, нет. Светлана сообщает.
0: Не, ну что, нет, есть интернет, я пользуюсь им.
1: Ну, где как, где как. У меня электронные полисы ОСАГО на все авто, распечатываю лет несколько, я не знаю, тут какое-то странное сообщение, были проблемы со страхованием по ОСАГО. Тогда занимали очередь в 5 утра в офисах страхования. С тех пор не посещаю.
0: Ну да, были действительно такие проблемы. И страховые компании навязывали постоянно какие-то полисы там тебе от падения метеорита,
1: тоже
0: там, от чего-то еще. Вот, там, да. И напрямую тебе говорили, что мы не застрахуем ваш автомобиль, пока вы у нас не купите страховку от клеща с возмещением в 30 тысяч за 15, допустим. Да, вот, то есть такие времена тоже были, и страховые компании резко перестали вот этим всем заниматься, потому что тарифы выросли. Нет, ты чего?
1: Рявкнул, я помню.
0: ЦБ, страховые компании выкручивали всем руки и говорили, мы сейчас уйдем вообще. Вот, что тут? У нас убыточно все. И ЦБ тогда сказал, что для регуляции рынка ОСАГО мы вынуждены поднять тарифы. Давно не поднимали, подняли тарифы. Те перестали сразу страховать. Вот, ну, сейчас, вот, сейчас, кстати, в формате электронного документа, когда вы страхуете, тоже смотрите внимательно. Иногда автоматически проставляются галочки о том, что вы хотите что-то еще застраховать.
1: Пункт 16 закона о защите прав потребителей запрещает автоматически проставлять галочки.
0: Ты докажи потом, что она автоматически была проставлена.
1: Вот это другой вопрос.
0: Потому что все
1: нормально. Любой договор нужно смотреть и читать, это 100%.
0: Поэтому нужно смотреть, да, потому что нет-нет, да, и проскальзывает. Да, вот лишние какие-то несколько сотен, иногда тысяч рублей.
1: Хорошие новости, как я считаю. Список автомобилей для такси будет расширен за счет новых моделей G-Tour, Tenet, Amoda и G-Land.
0: Ну, там, да. Но они как новые. Новые и старые. Они там одни в другие переименовывают. Ну, там марки и там
1: важно. Главное, что их больше будет.
0: Там G-Eco с Amoda объединили в G-Tour сейчас. Там Tenet там переименованный. Cherry, ну или похожий на Cherry.
1: Похожий. Не надо. Тут вот это вот. Tenet это наше родное.
0: Да. Ну, кстати, их все больше и больше становится. Конечно, так.
1: Но, тем не менее, активно продается. Таксистам-то хорошо. То есть таксисты потихоньку добиваются того, что в списке входят модели, ну, которые доступны.
0: Понимаешь, более-менее. Нет, не совсем. Это все-таки другое совершенно. Таксисты пытаются добиться того, чтобы старые модели какие-то входили. Потому что очень много автомобилей, которые ты и хотел бы, может быть, да, на них ездить в качестве такси, а ты не можешь этот автомобиль поставить
1: в реестр. В смысле, ты на вторичке его купил?
0: Тойотку у тебя, или Volkswagen, или Kia, Hyundai есть у тебя. Да? Ты не можешь этого сделать. Вот и такое ограничение. Получается, что чтобы выйти новому игроку там, такси, да, на рынок, это достаточно большие вложения. Но все это компенсируется необязательностью исполнения этого закона, конечно. По регионам, по Свердловской области в частности, мы это прекрасно видим, потому что я сегодня два раза воспользовался услугами такси, и ни один из них не был таксистов в плане закона.
1: Ладно, бывает. В моем белорусском китайце не хватает физической крутилки громкости, подогрев сидений спрятан в меню, остальной климат и на физических кнопках, и это радует. Кнопки управления громкостью есть на руле, но если руль повернут, то пользоваться неудобно.
0: Ну, вот тоже вот.
1: Везде нужен баланс. Все, напоследок, последняя новость. Volkswagen овечек нанял себе на завод.
0: Зачем?
1: Траву есть. Вместо газонокосила.
0: А. Нет, слушай, и пикник можно, шашлычки.
1: Честно,
0: куда-то
1: ходят сидеть между опорами, электроопорами и едят траву, и никаких газонокосильщиков.
0: Я за традиционные ценности,
1: это
0: я за шашлык.
1: Нет, это к вопросу о том, что кнопочки, вот это возвращение к нормальному экологическому производству без робота.
0: Сегодня пятница, поэтому мы к этому вернемся. Да. На самом деле переосмысление происходит многих пословиц. Вот согласись, да, пословица «Готовь сани летом», Она по-другому сейчас звучит.
1: Да-да-да.
0: Да, поэтому готовьте сани летом и не пейте за рулем.
1: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрюшову до понедельника.
0: Ну, за безопасность.
1: Кружки.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных. Но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
5: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерии, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
4: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
5: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
4: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
5: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. 3 простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и 3-е – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
4: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
1: 10:35 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
4: Сегодня ваши сообщения особенно важны, потому что сегодня у нас важная дата на радиостанции, у нас праздник, потому что Максиму Путинцеву, неважно, сколько исполняется, но у него день рождения, и, конечно, вот то, что сейчас Паша назвал все эти номера, мессенджеры, конечно, мы ждем поздравления для Максима Путинцева и все ему передадим. А сами, конечно, поздравим офлайн, горячо, как мы это умеем, чуть позже.
1: А, да, присылайте еще раз на плюс 7-908-909-104,5. Будем собирать и передавать.
4: Мы любим тебя, Максим Александрович. А пока мы перейдем к разнообразным городским, областным и федеральным, кстати, и чуточку еще международным новостям. Итак, поехали. Внезапное переименование Екатеринбурга случилось на улице Вайнера. Заметил это внимательный читатель наших коллег портала 66.ru. На Вайнера, как вы знаете, началась реконструкция. Там поставили ограждения для пешеходов. На ограждениях огромные плакаты белые. Но зрителям мы показываем, зрителям нашей видеотрансляции, слушателям опишем. А на них написано на плакатах Екатеринубрг.
1: Екатеринубрг.
4: Кто-то, понимаете, изготовил ведь эту печатную продукцию. Кто-то заказал, кто-то, главное, принимал ее, давал добро.
1: Подрядчик, который занимается ремонтом, это все и делал. Кто-то вот согласовал, это тоже интересно, как всегда. Жаль, что не Екатеринурбс. Это вот такое латинское было бы название. Ну, Урбс город.
4: Ох, Павел Владимирович.
1: Отпечатались.
4: Многое знание, многое печаль.
1: Да, но там такой плакатик, что он довольно потрепанный уже, поэтому мало кто, наверное, замечает.
4: Ну, ты знаешь, некоторые заметили, и долго все-таки эти плакаты не провисели. После того, во всяком случае, как их заметили, они пробыли там несколько часов, пришел рабочий, снял весь этот орфографический позор, и все.
1: Ну, теперь переделают, потому что плакат должен висеть по правилам, и не знаю, где закажет подрядчик новый плакат, и как скоро это будет, но тем не менее...
4: Там просто камуфляж ограждений, не знаю, что за правила. Но вообще это, конечно...
1: Нет, там информация указана, кто производит, что производит.
4: Это работу. Не безграмотность, это просто, знаете, такая... Это такое отсутствие языковой зоркости, это так называется. Я не про пальцы, я про то, что не заметили, замылился глаз. Вот называется это отсутствием языковой зоркости. И, между прочим, в далеком 2013 году, может быть, кто-то вспомнит, вот в Урфу точно кто-то вспомнит, если нас слышат, в Екатеринбурге был такой проект, назывался он «Город без ошибок». Студенты и преподаватели нашего университета открыли целую выставку, а до этого несколько месяцев собирали примеры ошибок на улицах Екатеринбурга. То есть на рекламных растяжках, на вывесках всяких, надписи какие-то с ошибками. В общем, собрали коллекцию. Около полусотни снимочков было. Их все развесили. Там разные объявления были. Были просто, знаешь, такие надписи на гаражах. Причем покупаю гаражи через «ы». Но туристическое агентство с одной буквой «т».
1: О, это агентство, это вообще распространенное.
4: Общее да. место. Вот это ошибка классическая. Да. Не описка, а ошибка, скорее всего, такая орфографическая, без того, что кто-то рука дрогнула, да, не из-за этого. Магазин «Антиквариат».
1: «Антиквариат».
4: А есть еще, была точнее, это далекий все-таки 13-й год, поменяли табличка на остановке сине-белая. Знаете, эти таблички с расписанием маршрутов там недалеко от нас. «Главпочтампт». Это очень часто распространенная ошибка.
1: Это ошибка как
4: И
1: раз.
4: Тогда же это же был не просто проект-выставка, это был проект-конкурс. И тогда кто? Два студента
6: победили. Я не знаю, какие уж они примеры предоставили, но писали СМИ о том, что главный приз им вручал лично Александр Высокинский, тогда в ранге замглавы. А, нет, что ты, Паша, год. Это 13-й год. Правда, главный приз 5000 рублей.
1: Ну, в 13-м году для студента 5000 рублей, это очень даже неплохо.
6: Я считаю, что грамотность нужно оценить чуть выше в нашей жизни.
1: Квитриат, или как он там назывался, или пошел в какой-нибудь бар с неправильным названием, и все хорошо.
6: На главпочтам
1: отправить письмо родственникам.
6: Так, к другим темам перейдем. Уже совсем скоро День города случится. Мы привыкли, что в конце августа, но нет. В этом году, я напомню, праздник пройдет уже...
1: 1 августа, то есть он с 28 июля начнется по разным площадкам.
6: Нет, давайте так, 1 августа все-таки депутаты администрации Екатеринбурга, как вы помните, наверняка перенесли эту дату, сдвинули ее с 3 на 1 субботу августа, так что имейте в виду, появились некоторые подробности, о них рассказала исполняющая обязанности директор департамента культуры Елена Соколова на коллеге. Салют будет. Салют пока не отменяют. Правда, время начала еще не объявили. Обычно он начинается где-то в 10:30, в 11 вечера, чтобы стемнело.
1: С 10 до 11 там как-то, да.
6: Да. Есть официальная программа празднования. В историческом сквере, например, да, городская свадьба будет. Будут выступления театра, выставки.
1: Духовые оркестры будут. Ну и поскольку у нас год уральского рока, то, конечно, будут выступления представителей Свердловского уральского рока. Это и Сергей Бабунец, и Настя Полева, и Урфин Джуз, и другие артисты.
6: Бабунец, да, ты назвал, да?
1: Да.
6: Александр Пантыкин.
1: Ну, будет, в Урфин Джузе, да.
6: Это ближе, я так понимаю, к финалу праздника. Здесь время еще не расписано, но вечером в историческом сквере еще будет награждение конкурса «Мисс Екатеринбург». Победительница в этом году получит в качестве подарка поездку на китайскую неделю моды. А еще, вот, кстати, это, я думаю, что многих заинтересует. В парке имени Маяковского будет джазовый фестиваль. Послушайте.
1: Да, выступят Варвара Висбор, Александр Скляр на джазовом фестивале. Ну, ладно. Максим Пеганов, Саша Алмазова и Диззи Дачдак.
6: Ну, если вдруг кому-то интересно, может быть, кто-то дальше озаботится все-таки информацией, и расписание будет более расширенным. Конечно, на джазовом фестивале будет большее количество коллективов.
1: Ну, уверена. Да, сейчас основных обозначили.
6: Кстати, наши коллеги с портала 66.ru напоминают, что за последние 5 лет в День города 4 раза шел дождь. Собственно, один из аргументов какой был?
1: Погода.
6: Чтобы погода была лучше, все-таки в начале августа, это вам не конец августа, больше шансов, что выйдем все сухими
1: из
6: дня города. Да. Правда, в прошлом году не очень многие люди отмечали День города, собственно, на этих мероприятиях. В 25-м 250 тысяч гостей было. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Но, кстати, в День города администрация города планирует ограничить продажу спиртного. Правда,
1: классика.
6: Зону, где будет действовать этот запрет, пока определяют, как Елена Соколова рассказала. Но если брать традиционные вот эти ограничения ежегодные, как правило, это границы улиц Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Никонова, переулка Красный и Челюскинский.
1: И еще одна зона явно будет, раз в парке Маяковского будут праздновать, то около парка Маяковского тоже традиционно ограничивают продажу алкоголя.
6: Меж тем, РИА Новости оповещает всю Россию о том, что наша область, Свердловская, оказывается, стала лидером по уровню потребления алкоголя. Якобы, по сведениям РИА Новости, жители региона, то есть мы с вами, за год в среднем выпиваем почти 10 литров
1: 9,98 спиртного. Литра спиртного. И это рекорд по стране, потому что вся страна пьет меньше. Общий уровень потребления в России спиртного снизился до уровня 97-98 годов, когда меньше всего пили по официальной статистике, хотя с официальной статистикой было довольно сложно в эти годы. Но, тем не менее, действительно, тенденция на снижение потребления налицо. А в Свердловской области, а также, кстати, в Татарстане, и где еще там? да, в Татарстане второе место, как я понимаю, потребление алкоголя держится на
6: высоком
1: уровне.
6: Еще и говорят, в Питере пить. Петербуржцы, меньше 6 литров, у нас якобы 10 литров. Москва скромненько, меньше 5 литров. Главные трезвенники на Северном Кавказе живут.
1: Ну, это логично.
6: Кстати, напишите нам, употребляете, как часто? Ну и вообще, есть ощущение, что именно в нашем регионе пьют много? Потому что эта информация вызвала, насколько я понимаю, возмущение главного нарколога Уральского федерального округа Антона Поддубного. Антон – главврач областной наркологической больницы. Об этом написал, в частности, «Сигнал Урал». Так вот, Антон Поддубный опроверг эти данные РИА Новости о том, что мы самый пьющий регион. Я просто его процитирую. «Чтобы прекратить этот неуправляемый поток дезинформации, я вынужден прибегнуть к самому надежному антидоту – официальной статистики». Вот я бы, конечно...
1: Не так себе антидот, но тем не менее.
6: Я не знаю, насколько самый надежный. Да. «Каждый желающий, продолжает Антон Поддубный, может лично ознакомиться с реальными данными Федеральной службы государственной статистики по потреблению алкоголя на душу населения. Как наглядно видно из первоисточника, Свердловская область занимает не первое, а 14-е место в Российской Федерации».
1: Мы до этого обсуждали в начале года, то ли 14-е, то ли 15-е официально были. Почему на первое место попали вот буквально на днях, это я не знаю. Знаю, почему. Как мы умудрились.
6: Но Антон Поддубный говорит, что даже если мы и на 14 месте, то это плохой показатель. Над снижением нужно всем серьезно работать. Это все-таки высокий уровень потребления алкоголя. И это вполне конкретные медицинские последствия, предупреждает доктор.
1: Еще один классический аргумент насчет всего, на самом деле, и болезней, и алкоголизма. Может, нас просто честнее считают? Спрашивает у нас Виталий.
6: Вы
1: сами признаваетесь. Мне тоже кажется, что нас честнее считают. Почему я про 97-8 сказал годы, что все было сложно? Потому что считались только официальные продажи на тот момент. Неофициальных продаж, как мы помним, было изрядное количество. Так может, в других регионах как раз такая же проблема, а мы... честно, идем в магазин, в бар, в ресторан, официально оплачиваем алкоголь. Он идет в официальную статистику. И мы честно выпиваем наши почти 10 литров.
6: Наш слушатель Александр предполагает, что все это потому, что у нас такой регион суровый, промышленный, и мужик после работы идет в магазин, ну, покупает спиртное.
1: Есть регионы и посуровее, и попромышленнее. Иногда Кузбасс какой-нибудь вспомнить, там, знаете ли, тоже не сильно радостная жизнь. А тем не менее, он не попал в лидеры.
6: Да. В том-то и дело. В общем, какой мы делаем из этого вывод? Делаем только один вывод. Статистика – вещь лукавая. И переходим к другим темам. В Екатеринбурге снова стреляли по общественному транспорту. На этот раз по трамваю 24-му сортировка. По-моему, там техническая улица. Недалеко от конечной, 7 ключей. Причем, что важно, это не пустой был вагон, как в некоторых других историях. С автобусами, например, в вагоне были пассажиры. Например, рядом с окном, в которое попали, сидел подросток. Так он не пострадал, только сильно испугался. Давайте я процитирую этого мальчика, что он сказал в интервью 4 каналу. «Я сидел, смотрел в телефон, услышал громкий хлопок с правой стороны, посмотрел направо и только после этого осознал, что произошло. Понятное дело, в моменте мне было очень страшно. Я бы никогда не подумал, что такое может произойти со мной». Ну и мальчик поблагодарил водителя и кондуктора, сказал, что не оставили его одного, помогли прийти
1: поговорили, да, все вывели из такого состояния шока. Ну, в последнее время действительно участились. Вот недавно был случай, когда человек 9-миллилитровыми шариками стрелял 9-миллиметровыми, да, в
6: людей. Это в Чкаловском районе, имеется в виду. 21-летний парень, его задержали. Эта улица Лучистая была. Тогда пострадали 4 автобуса, 3 частных автомобиля и 1 пассажир. Помните, мы рассказывали вам, как в мужчину попали?
1: В ногу, да.
6: Там в районе живота. И выяснилось, что стрелял некий электрик молодой. Он рассказал, что я расстрелял по приколу, скучно стало, наугад стрелял по проезжей части. Видел, что автобус пустой, и стрелял. Ага. Я извиняюсь за свои действия, больше такого не повторится.
1: Больше не буду, извините.
6: В том-то и дело. Вот. И, между прочим, еще такие подробности, оказывается, в этот день он, видимо, был расстроен, потому что его заставили делать ремонт в квартире родственников, и он стрелял оттуда.
1: От этого любой расстроится еще, и каждый пойдет за пистолетом.
6: Как говорится, ноль оправданий, ноль сочувствия.
1: Это к вопросу о том, что у нас иногда поднимается вопрос о свободном хождении оружия. Вот у нас появляются люди, которые по приколу из чего-то что-нибудь расстреливают, да. А это довольно серьезно.
6: Ну и в очередной травма. Раз, конечно, в Гортрансе вспомнили, что мы хотим тревожные кнопки. Мы хотим, кстати, кое-где есть, 220 автобусов города, оказывается, оснащены тревожными кнопками.
1: Именно муниципальных. Как я понял из сообщения, что именно муниципальные, хотя
6: в общем,
1: не знаю.
6: В общем, транспорта гораздо больше, и Гортранс просит защитить своих водителей, потому что вот такая агрессия, причем речь идет даже про агрессию пассажиров, она случается минимум раза два в месяц.
1: Вот опять же.
6: Мы еще не обо всем знаем.
1: Портал ИАН опубликовал свидетельство своего оператора, на которого напали почти подростки, по крайней мере, угрожали баллончиком.
6: Юра Капустина.
1: Да. То есть он зашел, сделал замечание, и там уже баллончик появился в руках у этих подростков, потом шуруповерт или что там у них еще было. Они потом сбежали, подростки, имеется в виду?
6: Да, наш коллега просто им замечание сделал. Да. Причем одни приставали к другому, и другой тоже начал агрессировать.
1: Там вот подростки, ужасно. И последнее время подростки вот ведут себя так в вагонах общественного транспорта.
6: К другим темам перейдем. Давайте хотя бы несколько слов про итоги Иннопрома, но здесь любопытно. И Коммерсант, и Ведомости уже об этом написали, о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который приезжал на Иннопром, рассказал о практических результатах встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустином в Екатеринбурге. По словам Пашиняна, удалось договориться по поводу снятия ограничений на импорт армянских товаров в Россию, но дальше никаких подробностей нет. Господин Пашинян вот что сказал, я по Коммерсанту цитирую его слова с брифинга. Вместе с премьер-министром России состоялось открытое искреннее дружеское общение, обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы все сами все увидели. Помните, отношения стран обострились, формально из-за сближения Еревана с Евросоюзом, а потом внезапно, как говорится, совпадение, никакой политики, как сказали многие чиновники. Россия начала постепенно ограничивать импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя, минеральной воды, рыбной продукции в разных видах. Это было в мае.
1: Совсем формально, да, эта продукция не соответствует тем требованиям, которые Россельхознадзор предъявляет.
6: Фитосанитарным нормам. Вот как это называется. Что, к другим темам?
1: Да, я просто
6: перейдем?
1: Сейчас у меня надежда появилась, что все-таки привезут армянские фрукты. Я так надеюсь. У нас недалеко приезжает фура и продает оптом мелким, но тем не менее продает.
6: Все, сигналь мне есть.
1: Хорошо.
6: А мы присигналим вам всем. К федеральной повестке мы сейчас перейдем и расскажем вам про потрясающее совершенно интервью депутата Государственной Думы Алексея Журавлева. Господин Журавлев оказался в центре скандала после того, как поговорил в студии с блогером и адвокатом Иваном Мироновым. Речь зашла об участии Журавлева в специальной военной операции. И он вышел из себя, дошло до нецензурной лексики. Все попало, конечно, в общем, в общее пользование. Да. Ролик разлетелся по соцсетям. Мы дадим вам послушать фрагмент этого потрясающего выступления.
7: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
8: Но это вообще оскорбительно.
7: Вы участник СВО?
8: Нет, я не участник.
7: Вы не участник СВО?
8: Как вы, может быть, не участник? Вам карточка нужна? Вам карточка, нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там
7: так
8: делаю.
7: Послушайте, каждый...
8: Не, погоди.
7: Каждый,
8: у меня нет ни одной награды государственной. Нет награды. Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите. Что вам...
7: У нас человек,
8: что,
7: который на передовую
8: понимаете,
7: неделю...
8: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте так, эту
7: так
8: курочку.
7: Это
8: понятно?
7: Так это
8: поэтому
7: работает.
8: Мне... Не надо предъявлять таких,
7: так,
8: что вы там призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда у вас никого там не было.
7: Смотрите.
8: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
7: Не участник
8: а вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне не нужен.
7: Вот
8: потому
7: смотрите.
8: Что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
7: Не... Милонов же участвовал.
8: Я еще раз говорю.
7: Тогда... Орден мужества, герой.
8: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. Да мне нужны здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел.
7: Иди сам туда.
6: Вот, ну, конечно, мы дали вам насладиться, но это Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель, на секундочку, Всероссийской политической партии «Родина», член фракции ЛДПР. Ну, вообще, интервьюер рисковал, потому что Журавлев в 90-е был одним из лидеров Союза кулачных бойцов России, а в декабре 2013 года, кто помнит тот скандал, в здании Госдумы подрался с другим депутатом, единороссом.
1: Да, разошлось это все действительно по разным СМИ, в том числе официальным, федеральным, и уже есть реакция, в том числе от тех людей, которые были упомянуты в этом самом интервью, например, от Виталия Милонова. «Я был в зоне СВО не в качестве усилителя, а в качестве добровольца, и на безвозмездной основе нес обязанности точно так же, как и мои товарищи, военнослужащие Вооруженных сил России и добровольческих подразделений».
6: А почему он свою биографию начал рассказывать?
1: Потому что Журавлев мог бы просто сказать, что во время войны нужны разные люди, так же, как и на фронте. Есть штурмовики, танкисты, артиллеристы и так далее. То есть он сказал, что Журавлев вообще все сказал неправильно. Депутаты оказывают помощь фронту, но так делают почти все честные русские люди.
6: Я не поняла, что он неправильно сделал по словам Милонова. Абсолютно. Вот помните Яну Поплавскую? Если долго-долго-долго. Mm-hmm. Если долго, в общем, по тропинке она пошла-пошла, и теперь ее уже, знаете, как называют, общественница. Общественница Яна Поплавская. Вот. Она вообще заявила, ее СМИ процитировали с удовольствием, что Журавлеву следовало бы сдать мандат, заключить контракт с Минобороны. «Да вы сами себе запретили на СВО уходить», сказала госпожа Поплавская. «Сдаешь мандат и подписываешь контракт. Не надо ля-ля, депутат». В общем, и на СВО, как сказала Поплавская, не дали бы ему вести себя подобным образом, хамить и так далее. Там дальше чудесные слова от нежной девушки. «Рыло начистят» и прочее, прочее. В общем, прекрасно.
1: Она-то знает, да.
6: Вот это, я понимаю, интервью выстрелило.
1: Интервью так интервью. Вообще и Миронов, и Журавлев были на пределе.
6: Журавлев, автор многих ярких высказываний, может быть, вы помните, человек утверждал во время одного из эфиров на федеральных каналах, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах. Говорил, что он призывал уничтожить 2 миллиона граждан Украины.
1: Он, кстати, в этом интервью тоже сказал, что Миронову сказал, что если будет 50% нацистов на Украине, их надо уничтожить.
6: Ну, так он про нацистов. Да. А тогда он говорил просто про граждан. Он, кстати, призывал ввести пожизненный налог для уклонистов от армии. При этом очень многие СМИ вспомнили, что сам, ну, во всяком случае, по данным многих наших коллег, Журавлев в срочную службу в советской армии не проходил. Кстати, на днях как раз «Коммерсант» писал, что Алексей Журавлев будет баллотироваться в новый созыв Нижней палаты, на этот раз от Башкирии. Он от разных регионов любит, но по данным источников «Коммерсанта», под этого депутата уже расчистили конкретный одномандатный округ. Ну что, я предлагаю Паше сейчас охладиться, хотя бы виртуально, и задать нашим слушателям и зрителям вполне себе уже мирный, насущный вопрос. А крошку делаете? А вот сейчас... Но все-таки про квас и кефир.
1: Да, в скобках всегда будет квас и кефир, а минералка еще. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция
6: во ВКонтакте. До кефира мы дойдем, потому что есть одна возмутительная, просто возмутительная, мне кажется, статья. Но начнем с так называемого индекса окрошки.
1: Есть разные индексы. Индекс Оливье перед Новым годом. Летом это индекс окрошки. То есть сколько стоит кастрюля окрошки, ну, определенное количество в каждый год. Так вот, нехорошие новости. Индекс окрошки в 26-м году по сравнению с 24-м годом серьезно подорожал. В 24-м году индекс окрошки 625 рублей, в 26-м 851.
6: Это на самом деле данные, которые приводят наши коллеги с портала msk1.ru. Они вооружились калькулятором, изучили данные торговых сетей Росстата. Но здесь есть небольшой, Паша, нюанс. Это данные по Москве. Но... Может быть, у нас дешевле. Но дальше происходит возмутительное. Кстати, вот, пожалуйста, не все подорожало. Например, сервис «Цинозавр» утверждает, что за год десяток куриных яиц упал в цене на 4%.
1: На 4%?
6: В среднем 123 рубля. Да. Ну, хотя бы, знаешь, символическое падение произошло. Но здесь приводится полный список ингредиентов вместе с финальной калькуляцией. Еще раз. Это данные msk1.ru. Там перечисляется картофель, куриные яйца, колбаса, огурцы, редис, зелень.
1: Кефир!
6: Кефир! Не квас они пишут, а кефир.
1: А квас-то как подорожал.
6: Соль, сметана. Но вот кефир... Как вам, коллеги, как вот? коллеги, негодование из этой студии, вообще, мы вам вашу редакцию да, посылаем.
1: Где квас? Почему кефир? Кто же делает окрошку на кефире?
6: Паш, ну, ты со мной солидарен,
1: я солидарен, квас, только квас, все, ничего, кроме кваса. С кефиром это уже кефирный
6: Вагран,
1: суп.
6: Вагран, Вагран с нами солидарен, только квас.
1: Только квас. Лучше отдельно квас, отдельно салат из окрошки, это не важно. Главное все равно отдельно квас, а не отдельно кефир, заедать его салатом. Заедайте кефир. Кефир салатом все-таки. Кефир наше все.
6: Внезапный вывод сделал.
1: Не кефир, эту... квас.
6: Ох, Паша, Паша. Потому что пятница все-таки. Да. Берегите себя и отдыхайте чаще. Правда?
1: Правда.
6: Павел Владимирович, да, чаще надо отдыхать. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
6: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
11: Доброе утро. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море. А там они проведут учение «Морское взаимодействие 2026». Моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах. Сегодня начался морской этап. Отдельное внимание стороны уделяют спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно-аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из

0: смог проехать. Там же стоял большой автобус, который привез группу, и людям, скорее всего, тоже пришлось идти пешком, сообщили екатеринбуржцы порталу Е1. Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Екатеринбурге стартовал и продолжается фестиваль «Воздухфест». На самом деле фестиваль хорошо знаком горожанам, потому что это фестиваль Дома музыки Open Air Fest. Он сменил название, но при этом оставил прежнюю концепцию и площадку – летнюю эстраду литературного квартала. А в студии «Радиофорум» заместитель директора Дома музыки Анна Боловина. Анна, добрый день.
8: Здравствуйте.
7: И давайте с этого и начнем. Зачем поменяли название фестиваля? 15 лет был Open Air Fest, и тут вдруг Воздухфест.
8: На самом деле не зачем, а почему? Потому что в силу вступил закон о русском языке, так называемый, когда мы должны все названия с иностранного латинского языка перевести на русский язык. Собственно, open air – это воздух. И мне кажется, это очень уместная новая обработка, ребрендинг, можно сказать, да? Мы оставили тем же самым написанием, тем же самым шрифтом написание нашего фестиваля «Воздухфест». И мне кажется, название очень логичное. Причем почему-то мы не догадались о нем раньше.
7: Но оно многозначное, да.
8: Совершенно верно, потому что это же воздух, это же все, что вокруг нас окружает, в том числе и музыка, и, я не знаю, и литература, искусство, и все остальное. Это воздух вокруг нас.
7: А, ну то есть у вас не зафиксировано, получается, была вот это как торговая марка, да,
8: нет,
7: название, потому что
8: да,
7: это можно было оставлять. А, и еще один тоже очень важный вопрос, как мне кажется, этим летом на Урале. Ну, в принципе, он всегда на Урале актуален летом. Это наша погода любимая. Что делаете, когда дождь идет? А у нас в этом году, в этом...
8: Дождь идет всегда.
7: Прямо тропические, да, дожди.
8: Совершенно верно, но мы, честно говоря, готовы к ним во всеоружие. Я расскажу о первом концерте, который был на открытии шоу барабанщиков. Мы открывали 2 июля наш фестиваль. Ничего не предвещало, ровно первые 45 минут. То есть была отличная погода, было не так жарко, было градусов 25. И вдруг, без 15:08, когда концерт уже был в самом разгаре, начался ливень. А ливень примерно как вот происходит каждый день.
7: Вот, да.
8: И мы были готовы к этому. У нас есть достаточное количество зонтиков, у нас есть достаточное количество дождевиков. И, собственно говоря, ушло только две пары, потому что они были с маленькими детьми. Mm-hmm. То есть одни были с коляской, другие были с маленькими детьми. Народ готов! Готов ко всему, чтобы услышать музыку. Все взяли с собой дождевики, все были с зонтиками, поэтому все очень приятно.

0: Также будет и дальше.
1: То есть концерты не отменяются?
0: Нет, концерты
1: и не переносятся.
0: Нет. Потому что, как я и сказала, это же воздух. Конечно, есть возможность уйти на площадку, например, Дома музыки, но, во-первых, то количество билетов, которые мы видим продано сейчас, не позволит нам перейти в площадку 120 мест в Доме музыки. Поэтому все концерты состоятся. Угу. Если не будет какого-то тайфуна и бури, то все будет в штатном режиме.
1: И в этом году у вас прямо очень четко, как я заметила, все концерты по вторникам и четвергам.
0: Да, верно.
1: Правильно?
0: Мы иногда пропускали в предыдущих фестивалях, но в этом году такая объемная и насыщенная программа, что нам пришлось, можно сказать, вставить все даты, вторники, четверги, да.
1: Ну, давайте тогда к программе переходить.
0: Давайте, что, с удовольствием.
1: Ну, да, примерно половина, ну не половина, треть фестиваля позади, да, у
0: Три нас. Концерта уже прошло, да.
1: Но еще много впереди. Ближайший, получается, у нас 14
0: числа, да, очень
1: вторник.
0: Интересный концерт. Я хотела бы обратиться к истории этого фестиваля. Все дело в том, что до того, как мы объявили этот фестиваль под одну эгиду, собрав все концерты, до этого оркестр «Бах» и хор «Доместик» каждое лето на площадке литературного квартала давали свои концерты. Это были по 2-3 концерта летом, в июле месяце примерно. И эти были концерты совершенно бесплатно, мы играли разнообразную музыку, и каждый участник, сейчас я расскажу про оркестр «Бах», мог почувствовать себя солистом. В принципе, конечно, музыканты очень высокого уровня и всегда солируют с оркестром. Но в этих концертах, которые мы называли «Солисты и оркестр», всегда на сцену выходили все участники, все музыканты оркестра. То есть, когда ты находишься, например, на 4-й позиции в оркестре, да, тебе иногда очень сложно преодолеть психологические какие-то волнения, да, эмоциональные, профессиональные какие-то проблемы, возможные. Но всегда артисты стремились к этому и обсуждали с дирижером на протяжении года, чтобы они могли сыграть. И вот в этот день
1: именно
0: у нас прозвучит...
1: Летом,
0: да,
1: сыграть.
0: Именно летом, да. И в этот день мы ставим всегда программу «Солисты и оркестр». Вот летним днем в каждом фестивале, если вот вы ходили, наверное, в предыдущие года, вы видели эту программу «Солисты и оркестр». Это очень классная идея. Каждый человек может попробовать себя артистом, утвердиться в этой должности, в этой роли и площадка настолько уникальна и своими акустическими возможностями, что нам очень приятно и легко там играется. И 14 числа как раз программа «Солисты и оркестр», где мы сыграем музыку не только барочную нами, любимую Вивальди, Бах и Гендель, но и современные композиторы тоже.
1: Под управлением Николая Усенко,
0: нашего, да, нашего верного дирижера.
1: А что такое 4-я позиция в оркестре?
0: Ну, это, например, когда в каждой группе есть первая скрипка, концертмейстер группы, да.
1: Скрипка.
0: А это будет 4-я скрипка, да. Но это не то же самое, что 4-я елка, как говорят в театре, да, играть 4-ю елку. Нет, конечно, каждый человек очень важен, в камерном оркестре особенно. То есть каждый человек, каждого человека слышно. Слышно, но должно быть настолько филигранно слышно, чтобы он не выбивался из партии. То есть это такой организм, который, с одной стороны, каждый из себя представляет солиста, но при этом, в общем, они должны сохраняться в группе.
1: И это, солисты все проговаривают с дирижером, что они будут играть, где они
0: это очень интересно, да, да, это очень интересно. То есть подходит какой-то человек, условная Василиса, и говорит: Николай Юрьевич, я бы очень хотела просолировать этим летом. И он смотрит и думает, какую бы партию, какое произведение бы сыграть Василисе. И Василиса вот готовится к этому дню весь год, чтобы сыграть в июле месяце эту программу, да.
1: А после, ну, бывали ли какие-то, ну, вот, допустим, была Василиса 4-й скрипкой, а потом она так круто сыграла, что
0: да,
1: ее перевели.
0: Да, конечно, тоже есть такое, да. Да, тоже есть такое.
1: А, движемся дальше. 16 июля на летнюю эстраду литературного квартала выйдет оркестр «Нагерс» с программой «Духовой фан».
0: Да.
1: Вот, пожалуй, два оркестра у нас, «Кикин джаз оркестра»,
0: да,
1: и
0: верно.
1: «Нагерс». Два, они такие вот параллельные какими-то,
0: да,
1: параллельными,
0: да,
1: путями идущие,
0: да,
1: коллективы. Вот буквально недавно они играли на Иволге.
0: Да, на Эверджаз, да?
1: На фестивале Эверджаза, да.
0: Это тоже наши любимые мужчины, там в основном одни мужчины в коллективе. Настолько зажигательные ритмы, настолько зажигательные они это делают. И я бы, знаете, на что обратила внимание? На глаза музыкантов, когда они исполняют эту музыку, да, свою, вот этот духовой фанк. Они настолько горят своим творчеством, что это заражает публику гораздо больше, чем то, что они играют. Но вот на мой взгляд, когда я на них смотрю, это визуально гораздо для меня большее впечатление, чем то, что в результате звучит. То есть вот как музыканты проживают каждую секунду. И я тоже люблю, когда музыканты, например, каждую ноту не пробегают, а проживают. И вот это тот случай. Они проживают каждую композицию. И вот надо видеть вот эти вот глаза вот этих музыкантов. И я очень всем советую прийти, посмотреть в глаза этим музыкантам. Да, потрясающая программа. Конечно, она очень подходит для лета, для летнего фестиваля, когда воздух везде, в голове, в музыке. Очень удачное сочетание нагерсы и летняя площадка.
1: И смотрите, у них получается сколько там? 5 духовых,
0: да.
1: Барабаны.
0: Да.
1: Ну, духовые всегда духоподъемно, но у них еще там синтезаторы.
0: Синтезатор, да. Ну, потому что какую-то мелодическую линию не всегда духовым удается сыграть. Синтезатор выполняет все-таки роль такую основополагающую, так скажем, да.
1: Же там тоже несколько синтезаторов.
0: Да, иногда несколько, иногда один. Но это не очень важно, потому что у синтезатора 81 клавиша, и этого достаточно.
1: Давайте скажем, что начало всех концертов тоже в этом году, вот вторник, четверг, начало в 19 часов.
0: 19 всегда, да. Литературный квартал, улица Пролетарская, 14. Ее сейчас открыли. Недавно там совсем прошел ремонт в соседнем здании, и сейчас полностью проход открыт и со стороны сада с одной стороны парка и с другой стороны парка. Поэтому все очень красиво и нарядно.
1: И билеты на все концерты стоят 700 рублей.
0: Совершенно верно. Их можно купить на сайте dommuzikyekaterinburg.rf, а можно при входе в парк. Но при входе в парк всегда организуется очередь. И чтобы не стоять эту очередь перед концертом, а быстрее занять место в зале, мы советуем заранее приобретать билеты.
1: А опять же, если мы движемся дальше по афише фестиваля «Воздухфест», то 21 июля вновь
0: оркестр Бах.
1: Да,
0: но в неожиданной интерпретации. Это не премьера, но мы исполняли это произведение уже и ранее в литературном квартале и в камерном театре. Это наш репертуарный, так скажем, спектакль.
1: Это «Медный всадник».
0: Это «Медный всадник», да. Это потрясающий Пушкин, это потрясающая музыка. Тут я бы хотела отдельный акцент сделать на музыке.
1: Вот обязательно. Почему именно Бернард Эрман?
0: Да.
1: Почему именно Бернард Эрман?
0: Потому что...
1: Композитор 20 века.
0: Совершенно верно. Когда мы подбирали музыку к «Медному всаднику», мы понимали, что надо идти нетривиальным путем. То есть, например, Пушкин и Чайковский, знак равенства всегда и везде, да?
1: Да.
0: Или там можно представить себе Пушкин и Моцарт, например, да? Но когда наш Николай Юрьевич Усенко взял это произведение и погрузился в него глубоко, они вместе с нашим чтецом Валерием Прусаковым делали это, естественно, не один это придумал Николай Юрьевич, они задумали очень глубокую музыку, ту, которая звучит именно у Эрмана. Этот Санкт-Петербург мрачный, с его колодцами-домами, с его серостью и мраком, вот очень хорошо отражается в музыке Эрмана. Вот опять же, я очень советую посмотреть, насколько Пушкин, которого мы якобы знаем вдоль и поперек, да, с третьего класса учим стихи на уроке литературы.
1: Ну, некоторые с первого, знаете,
0: тем более,
1: из детского сада.
0: Да, да, да. И это отрадно, кстати, если бы это было бы так. И вот очень неожиданно звучит музыка Эрмана, но настолько гармонично. То есть она проникает через каждое слово в сознание именно образа Санкт-Петербурга, о котором ведется речь. И образе этого человека, который в трагедии погруженный, в своих мыслях, в своих чувствах. И это все очень хорошо отражает именно Эрман. Не зря же он является композитором, любимым композитором режиссера Хичкока. То есть все вот эти вот «Птицы», фильмы знаменитые, когда идет напряжение с каждым звуком, оно причем нарастающее и в какой-то кульминации иногда взрывающееся. Это очень интересное сочетание. Я тоже рекомендую посетить этот концерт.
1: То есть Эрман, он писал для фильмов Хичкока?
0: Да, да, совершенно верно, да.
1: А чем еще знаменит? Можно еще рассказать?
0: Он еще написал очень много струнных произведений, как оказывается, это мы сейчас узнали, не так давно. Но в основном Хичкок у него, да.
1: 23 июля, весьма тоже интригующий вечер, потому что выступит квартет «Домр Веретено».
0: Да, совершенно верно. Это новый состав для нас. В городе они уже звучат.
1: То есть они сейчас вошли в Дом музыки тоже?
0: Нет, они в Дом музыки, они не в составе Дом музыки, они приглашенные артисты.
1: Просто
0: да.
1: На фестиваль пригласили.
0: Да, просто на фестиваль. Почему они здесь оказались? очень интересное, да, сочетание фанка, где-то джаза, шоу барабанщиков, оркестра Баха, хор Доместик и вдруг квартет Домр. Я верю в то, что сейчас идет большая волна возрождения народных инструментов. То есть балалайки, домры, гусли всевозможные – это сейчас какой-то некий тренд в музыкальном искусстве. И вот эти четыре симпатичные молодые девушки, которые будут играть на домрах, но не просто народную музыку. Это смесь с современным роком, с фанком и с тем, что мы можем слышать сегодня из и радио всевозможных, и из каких-то популярных даже фильмов музыка. Ну, то есть сочетание искусства народных инструментов домра с современными мотивами. Это очень интересно.
1: Ну, слушайте, этим уже много лет занимается, в принципе, ансамбль «Изумруд», но только в составе ансамбля «Изумруд» разные инструменты.
0: Вот, вот. Четыре одинаковых инструмента, домры, да. Тут четыре молодые симпатичные девушки творят такое, что я считаю, что это достойно нашего внимания.
1: Хорошо. Это, значит, было 23 июля.
0: Да, переходим в следующий четверг, 28 июля. Тут тоже очень неожиданный перформанс и неожиданный гость к нам приедет. Испанский дирижер Хосе Каламе. Он учился в Санкт-Петербурге дирижирование и неплохо даже знает русский язык. И мы узнали, что он сейчас в России находится, и пригласили его на наш фестиваль. И решили подчеркнуть его происхождение. Он испанец по происхождению, испанской программы. То есть мы разделим испанскую музыку с русской музыкой. Конечно, мы не могли обойтись без Чайковского, поэтому мы посмотрим, как он будет интерпретировать музыку Чайковского. Это каждый раз загадка, потому что у каждого дирижера есть разные понимания своей музыки нашей. Но мы надеемся, что то, как он дирижирует испанскую музыку, ну, я видела, как он дирижирует, это очень зажигательные ритмы, во-первых. Во-вторых, это очень хороший профессиональный уровень, поэтому ждем вот это открытие для нас.
1: А какие там сочинения? Можно посмотреть?
0: Мы ожидаем испанскую программу, которая приведет с собой Хосе Каламе, к слову сказать. Он отправил нам уже часть нот, которые мы должны сейчас самостоятельно забрать и позаниматься с нашим дирижером Николаем Юрьевичем. И потом приедет он, Хосе, для того, чтобы провести 5 репетиций с оркестром. То есть мы должны за 5 репетиций научиться играть испанскую музыку. Значит, мы сыграем Альбениса, Исаак Альбенис. Он достаточно часто звучит в наших программах. Но, опять же, под руками настоящего испанца, я уверена, что это будет совершенно другая испанская музыка. Мануэль де Фалья, это тоже испанский композитор, который мы тоже иногда используем. Антонио Альварес для нас абсолютное открытие, это абсолютная премьера тоже для нас, но и...
1: Это современный композитор?
0: Это современный Альварес, композитор, да. И мы сыграем Глазунова, Оренского и Чайковского как дань нашему искусству русского человека. И я повторюсь, что очень интересно будет, как он будет трактовать эти русские произведения.
1: То есть 3-3 получается, 3 испанских композитора?
0: Да, это будет батл такой своеобразный. Испания против России, я имею в виду в музыкальном смысле.
1: Он впервые приезжает.
0: Он впервые приезжает вообще, в принципе, в Екатеринбург. Он был в Москве и в Питере. В Нижнем Новгороде он также проводил свой концерт, но в Екатеринбурге он впервые, да.
1: И получается, мы уже к закрытию фестиваля 30 июля выступление хора «Мамма Мия».
0: «Мамма Мия», да. Тут можно по-разному трактовать этот коллектив. Мы его обожаем, следим за их развитием с самого начала. Я расскажу немножко историю этого ансамбля. Когда-то Евгения Фурманская, очень большой и хороший деятель в нашем городе музыкальный, собрала хор детей. Дети, мальчики и девочки радостные прибежали в хор и начали петь детские песенки. А в это время их родители, в основном мамы, сидят, естественно, в фойе и ожидают своих детей в нетерпении. И у этих замечательных девушек, женщин возникла идея, почему же они сидят просто так? Может быть, им тоже можно попеть? И объединившись, до сих пор существует детский хор, есть теперь взрослый хор «Мам». «Мамма Мия». И вот эти вот мамы, они с таким трепетом относятся к занятиям. Они посещают сцену движения, то есть им ставят танцы. То есть они не простые, не просто хором занимаются, вокалом. Они еще занимаются сценой движения. У них отличные костюмы. Я к тому, что как может быть простая идея перерасти в профессиональное творчество. То есть они занимаются все вместе уже больше 5 лет. Это достаточно большой срок, чтобы уметь уже научиться вокализировать, да, сейчас такое слово употреблю, что это не просто открывание рта, все вместе, да, с ними занимаются педагоги, с ними занимаются педагоги по танцу, у них отличные костюмы, и вот эти девушки уже бьют рекорды по телевизионным просмотрам, потому что они вышли на телеэкраны, и сейчас вот они придут к нам на закрытие фестиваля, тоже, опять же, не случайно, потому что эти девушки очень солнечные, очень воздушные, и это опять тот случай, когда хочется посмотреть в глаза артистам, которые проживают каждую ноту на сцене.
1: Подождите, то есть я правильно поняла, что они без детей выступают?
0: Да,
1: только вот,
0: да. В этот раз они без детей выступают, да,
1: взрослые,
0: совершенно верно. Да,
1: так
0: да,
1: сказать,
0: да.
1: Составом. Ну, вот я вижу, что они становились лауреатами гран-при международных конкурсов,
0: да.
1: Полуфиналисты фестиваля конкурса «Большая сцена», всероссийского конкурса «Битва хоров».
0: И «Ну-ка, все вместе» тоже в том числе, да-да-да.
1: Вы говорите профессионально, то есть оно, ну, на какой, на базе чего? Костюмы они шьют сами, где-то заказывают?
0: Да, ну не сами, специальный заказ, да. Но я говорю, что когда человек не просто поет, а с ними занимаются вокалом, то есть каждая проходит вокальную какую-то подготовку. То есть вот все мы же знаем, что приятно очень петь за столом, со своими друзьями, со своими родственниками.
1: Конечно, да.
0: Но когда с тобой занимается педагог, и когда тебе рассказывают, что надо петь диафрагмой, извините, или еще какими-то частями, это называется уже вокализирование. Да. И эти вот девушки занялись плотно своим музыкальным образованием. Они учат сольфеджио, они знают ноты. Все 7 нот они знают. Они умеют читать уже нотную грамоту по сборникам.
1: Ну, это надо было вообще, чтобы так совпало, чтобы такие
0: такое
1: подобрались.
0: Желание, совершенно,
1: да.
0: Наверное,
1: девушки.
0: Да, да, да, да.
1: Это же тоже не просто так. А что у них в репертуаре?
0: Современные все композиции, это какие-то роковые обработки, это современные наши кинофильмы, все самое приятное.
1: Коллектив «Мамма Мия» выступает на закрытии фестиваля «Воздухфест» 30 июля.
0: Да.
1: Еще раз повторим, начало всех концертов в 19 часов, билеты по 700 рублей. Концерты состоятся при любой погоде.
0: Ну, я говорю, что если вдруг не обрушится у нас снежная лавина, то да.
1: Или ураган.
0: Или ураган, да.
1: У нас еще время остается. В этом году вы отмечаете 20-летний юбилей Дома музыки. Как проходят торжества, концерты? Ну, фестиваль, по-моему, уже в этом году в 16-й.
0: 16-й, да, совершенно верно. Ну, смотрите, это очень близко, 16 и 20. Это такой период, когда молодой человек вступает в свою пору. Я сейчас про фестиваль, да, 16-летний молодой человек. Я убеждена, что это мужчина, как говорят вот иногда, машина у тебя женщина или мужчина? Вот, на мой взгляд, наш фестиваль – это мужчина 16-летний, у которого все впереди, он полон амбиций, он полон желаний, он хочет и большего размаха, он хочет большего количества концертов. И я хочу отметить, что обычно у нас бывает от 6 до 8 концертов. В этом году 9 концертов мы поставили. Мы не пропускаем ни один, ни вторник, ни четверг, да. А Дом музыки 20 лет мы празднуем весь год, до начала 2027 года. В этом году нас ожидает новый фестиваль. Мы рождаем
1: осенью.
0: Сейчас осенью, да, мы рождаем фестиваль. Сейчас он будет называться «Орган Фест». Собственно говоря, несколько лет в Доме музыки появился орган, и мы, естественно, хотим сделать полную настоящую программу, и сейчас уже мы включили в этот цикл концерты, например, орган с хором. Представьте, как величественно будет звучать, прозвучит демевственная литургия Гречининова. Это классное, совершенно потрясающее произведение, очень редко звучащее. Ну, потому что не каждое учреждение имеет орган, и мы вот поставим его в серию, в наш фестиваль. Дальше очень много будет органа с разными инструментами, например, орган и дудук.
1: О.
0: То есть вот эти
1: а
0: вот...
1: кто на дудуке?
0: У нас есть музыкант, который владеет дудуком. Это не приглашенный из какого-то другого города. Это наш музыкант екатеринбургский. Я просто про то, что неожиданное сочетание. То есть орган... Сейчас очень много органов со свечами, как вы все знаете, и мы тоже любим эти программы. Но мы решили пойти немножко другим путем, сделать интересное сочетание. Орган с флейтой, орган с дудуком. Орган будет с альтом, и мы будем играть, исполнять программу Таривердиева. В этом году юбилейный год Таривердиева. И мы исполним, да, программу с органом и альтом. То есть я думаю, что это очень тоже будет хорошее сочетание. Дальше нас ожидает...
1: Это сочинение Тривердиева не из кинофильмов музыка,
0: а вот это для нас тоже открытие, лично для меня в том числе, да, когда погружаешься в какую-то тему, открываешь очень много неожиданных и приятных моментов. Да, я открыла для себя концерт для альта с оркестром Тривердиева, то есть очень много музыки было написано не только кино, а для оркестров, для сольных каких-то инструментов. Причем музыка потрясающая. Для органа у него есть сольные произведения для органа у Тривердиева, представляете? Я говорю, что когда погружаешься и открываешь для себя что-то нового, это настолько неожиданно прекрасно, и я тоже советую всем нам погрузиться в эту музыку. А дальше, это один фестиваль нас ждет осенью.
1: А давайте по датам обозначим, он в сентябре?
0: Он будет в конце октября, в начале ноября, этот фестиваль органный. А дальше, в конце ноября, в начале декабря, второй фестиваль «Саксофон-фест». Он уже был несколько лет у нас проходил, и мы его поддерживаем и продолжаем. Тут тоже будет несколько новых имен, в том числе приглашенные солисты из Москвы, саксофонисты, и тоже очень редкое сочетание. Но я об этом несколько раз уже рассказывала. Саксофон в основном у всех перекликается со словом «джаз».
1: Естественно.
0: Саксофон и джаз, но инструмент, которому больше 200 лет, он настоящий классический инструмент. Он звучать может в Бахе, в Вивальде и в остальных инструментах. Да, он не был в ту пору настолько популярен, как классический инструмент. Но сейчас он вошел в пору именно как классический инструмент. Очень много произведений, которые написаны классическими композиторами для саксофона. И опять же, вот, когда на афише мы указываем саксофон, и все потом видят наверху, что произведение это совершенно не джазовый, а тоже Чайковский, Глазунов, например, в исполнении саксофона. Вот в этом тоже какой-то интерес и какое-то вот дополнительное погружение в инструмент. И я думаю, что это будет открытие для очень многих людей.
1: Подождите, то есть это не переложение для саксофона сочинений Чайковского?
0: Да, нет, это они писали прямо,
1: они писали.
0: Да, конечно, да, да. Это просто не было распространено очень сильно, а сейчас это вот в свою пору входит, так скажем.
1: Ну, до этого еще, значит...
0: Целая осень.
1: Да, целая осень. А еще в парке Маяковского, в Летнем театре, проходит сейчас кавер-фестиваль.
0: Да, трибьют-фест, тоже мы в нем принимаем участие.
1: И оркестр Бах принимает в нем участие.
0: Да, совершенно верно, да. Мы любим это дело, мы любим, когда с хорошими аранжировками, с хорошими, в хорошей компании музыкантов-вокалистов мы проводим эти дни, да. Мы сыграли уже Coldplay программу, мы сыграли программу Muse, впереди у нас Beatles, самый настоящий Beatles, 16 числа в парке Маяковского. Таким образом музыканты иногда просто разгружаются, потому что та ответственность музыкальная, музыкантская, которая на них лежит, когда они исполняют классическую музыку. Сейчас еще расскажу об одном проекте. Мы только что играли концерт с Леонидом Агутиным, который произвел на всех впечатление, да, где было там 20 тысяч человек.
1: Он в тот же вечер просто, что и Иволга, фестиваль джаза проходил 11 июля. Ну давайте с Летним театром.
0: С Летним театром 16 числа состоится следующий наш концерт. Там концерты идут и без оркестра, с оркестром, и без оркестра. Ага. Вот 16-го будет концерт с оркестром. Мы сыграем настоящий популярный наш Битл. Наши Битлз, потому что я считаю, что это уже наши Битлз. И очень зажигательная тоже программа. Очень хорошие вокалисты из Москвы. Команда из Москвы вокальная будет. И приходите, пожалуйста, тоже. Это вот прямо интересная локация. Мы любим Летний парк на самом деле, потому что...
1: Парк
0: хороший...
1: Маяковского, Летний театр.
0: Летний театр, совершенно верно. Очень глубокая сцена, которая артистам позволяет не находиться под дождем. Вот литературный квартал «Ракушка», она не такая глубокая, и, к сожалению, для струнных инструментов она вредна тем, что дождь захлестывает на сцену и попадает на деревянные инструменты. А в Летнем театре этого не происходит, потому что сцена очень глубокая. Нам там так комфортно, так удобно. Я думаю, что публике тоже очень хорошо, потому что организаторы всегда выдают специальные коврики, да, на сиденье, дождевики всегда. Угу. То есть там очень комфортно. Но и когда ты смотришь на синее-голубое небо, в соснах и в елках, это дополнительное впечатление, да. Очень хорошо прошли концерты «Ночи музыки». у нас там. Мы исполняли как раз-таки программу тоже Тари Вердиева с солистом Алексеем Гариболем, потрясающим пианистом.
1: Который отметил юбилей свой недавно.
0: Да, тоже с хором «Доместик» в Ельцин-центре. Да, это был тоже удивительный человек, абсолютный гений своего времени и своего места. Настолько потрясающий и глубокий музыкант, когда он играет на любом инструменте. То есть не всегда качественные рояли мы можем себе позволить на открытом воздухе. Но когда Алексей прикасается к роялю, вот этот звук, который идет из самого сердца, настолько теплый, настолько он проникновенный. И я считаю, что так поет его душа. И я обожаю этого человека. Мы с ним, не могу сказать, что тесно дружим, но достаточное время проводим вместе. И я очень горжусь и рада, что у нас есть такая возможность выступать с этим человеком.
1: Он вообще довольно часто бывает в Екатеринбурге.
0: Совершенно верно, да.
1: Плотно работает с Урал-Оперой, с Ельцин-центром.
0: Вот тоже опять же...
1: В этой студии он неоднократно
0: Очень здорово, да.
1: Да, конечно.
0: Я про то, что он говорит, что необычайная энергетика у нашего города. Может быть, в связи с тем, что мы находимся внутри Уральских гор. Я даже тоже сама себе объяснить не могу. Он очень тепло отзывается нашей публике. Очень приветствует всегда наших музыкантов. Он говорит, что это музыканты высокого уровня, и что с такими музыкантами редко удается пересекаться в Москве и Санкт-Петербурге, например. Я сейчас про столичные города говорю. И вот он обожает нас действительно. Я думаю, что это искренне, абсолютно. Если посмотреть и послушать, пообщаться с ним, я думаю, что да.
1: И вы хотели про концерт с Агутиным рассказать.
0: И концерт еще с Агутиным, это было тоже отдельное.
1: А вы репетировались?
0: С Агутиным мы не репетировали, нам прислали заранее ноты, мы их проиграли дома. С дирижером у нас есть дирижер Алексей Захаров, который саксофонист в Доме музыки, он же наш дирижер на таких программах. И мы прошли эти ноты дома один раз и вышли на репетицию. Был такой нюанс, что было очень жарко в этот день.
1: Да,
0: и это солнце...
1: как раз... Дожди,
0: да.
1: И потом буквально три дня
0: вот
1: жары.
0: Это просто Леониду так повезло. Я хотела рассказать, что репетиция была рано, в 12 часов дня, когда солнце было в зените, и солнечные лучи проникали прямо в скрипки, альты, виолончели, и мы очень переживали за наш лак на инструментах.
1: Да, ну
0: потому
1: и влага,
0: что прямые,
1: и солнце,
0: да,
1: вот
0: прямые солнечные лучи это просто криминально для инструментов, потому что лак действительно он может трескаться, он может плыть. И все это очень отражается на звуке. И мы попросили организаторов сделать очень быструю репетицию начальную. Чек называется, когда мы настраиваем микрофоны.
1: Саундчек, да.
0: Да. И мы быстренько с ними расквитались с этим саундчеком и ушли с площадки, потому что действительно было очень жарко. Это была опасность для инструментов. А потом дальше у нас была репетиция уже с Леонидом и с группой перед концертом. Еще в нашем концерте принимал... Не в нашем концерте принимал участие хор около 50 человек. Это были детки из разных учреждений. И абсолютно душевнейший концерт получился. Знаете, такой квартирник на 20 тысяч человек. То есть, да, наши музыканты пели. Я не представляла себе, что столько людей из оркестра, вроде как бы погруженных, профессиональных музыкантов академического, да, склада ума, они поют песни Агутина. Это так было здорово. То есть они когда вышли со сцены, такое счастье было в их глазах музицировать рядом вот с его командой. Очень профессиональный коллектив, вот этот Эсперанцо, у них музыканты потрясающие тоже. И сам, конечно, Леонид, из которого энергия проникала в каждое сердечко. Вот правда. Вот, то есть 20 тысяч человек стадион, и он обращался к каждому. Это такого дорогого стоит. Не так много музыкантов сейчас занимаются настолько профессионально прошел разговор с залом, да, вот этот музыкальный разговор с залом. Это очень удивительная история, и мы под большим впечатлением до сих пор находимся.
1: Давайте тогда еще по другим фестивалям тоже каким-то концертам пробежимся знаковым. В «Безумных днях» вы принимали участие?
0: Да, конечно, у нас всегда есть концерты в «Безумных днях», и у хора «Доместик», и у оркестра «Бах» всегда есть концерты в «Безумных днях». Мы стараемся их ставить на нашей площадке в Доме музыки, потому что нам нужны дополнительные инструменты, такие как орган, клавесин, что не всегда себе может позволить площадка другая, типа камерного театра или тюз. Поэтому мы стараемся концерты у нас проводить, да.
1: А еще до этого, если еще чуть-чуть назад прикрутить.
0: Отмотать, да.
1: «Ночь музыки», «Луч солнца золотого», впервые без Гринбурга.
0: Да.
1: Как все происходило? Вы там были?
0: Да, мы там были. Мы традиционно с самого первого дня участвуем вот в этой финальной песне.
1: Ну, в смысле, самого первого фестиваля.
0: Самого первого фестиваля, да. Ночью и тоже разные бывают погодные условия. Один год был проливной дождь, и тоже была одна опасность, когда мы переходили из гримерки на сцену, мы держали зонтик прямо над каждым музыкантом, потому что пройти буквально 3 метра, но под проливным дождем с инструментом открытым, это опасность для нас.
1: Ой, слушайте, подождите, вот вклинюсь, кроме солнца, дождя, еще же, наверное, температура тоже имеет большое значение.
0: Да, мы стараемся не играть меньше 16. Тут даже не только в инструментах дело, а дело еще в пальцах музыкантов, потому что на холодном воздухе ты начинаешь перенапрягаться, и вот эта перемена погоды внутри, то есть у тебя мышцы горячие, а сверху у тебя холодный воздух. Да, мы тоже стараемся не ниже минус 16 не выходить на улицу.
1: Это чревато чем-то каким-то?
0: Да, у нас потом будут просто болеть руки, и это называется феномен переигранные руки. То есть мы начинаем ходить в специальных тряпочках на руку, специальные из собачьей шерсти повязочки и так далее. Да, это тоже есть проблема такая. Но и инструменты, конечно, как только 16 градусов, дерево становится плохо. Ну, то есть происходят физические моменты. Дерево расширяется, дерево обратно сужается. И как у живого дерева, немножко похожа ситуация на шкаф у нас дома. Если есть у кого-то вот шкаф деревянный, настоящий, из дерева, да, то есть может дверца не открыться или закрыться со скрипом, например. То же самое происходит с инструментами. Потому что это то же самое тонкое дерево, которое имеет свои физические свойства.
1: У нас с дверями обычными так бывает
0: вот,
1: летом.
0: Вот, да.
1: Дожди, да, и жара.
0: Да. И луч солнца золотого в этом году был, да, впервые без Евгения Львовича. Тоже обожаем этого светлого человека, чтим его память. Это большое горе и большая утрата для нашего города. Но я считаю, что та команда, которую он воспитал, команда «Ночи музыки» и вот этот весь продюсерский центр «ЛАД», они большие молодцы. Они нашли в себе не только моральные силы и физические все это сделать. И все прошло на отличном организационном уровне, и я знаю, что мы опять побили рекорды по посещаемости. 450 тысяч человек было на фестивале. К слову сказать, на последнем вот этом открытии, закрытии этого праздника, я считаю, что это праздник для нашего города, было 30 тысяч человек. То есть на Октябрьской площади в момент последней песни «Луч солнца золотого» это было 30 тысяч человек. Мы тоже с большим трепетом всегда ожидаем этой песни. Она для нас тоже нечто большее, чем закрытие. Это путь и новый рывок для следующего года. Потому что мы понимаем, что ровно через год мы встретимся опять на этой же площади. Да, уже без Евгения Львовича. Но, опять же, как все знали и думали, что в этот день была прекрасная погода. Евгений Львович молится о нас.
1: Как потом восстанавливаются музыканты, отсыпаются до скольки после ночи музыки?
0: Но когда есть возможность, конечно, я пару дней их вообще не тревожу и не трогаю, даже звонками дирижера не беспокою. Тут, знаете, больше не физическая усталость, хотя, конечно, это же большое физическое напряжение, потому что мы до этого сыграли 2 концерта в этот же день в летнем парке, в летнем театре. И потом мы перешли в 3 часа ночи вот на этот луч солнца золотого. Вы себе представляете, как это надо переходить по толпе с инструментом? То есть вот эти все технические, логистические моменты.
1: С инструментом нет. А как просто переходить по толпе с площадки на площадку, конечно, представляю.
0: Да, а еще когда у вас за спиной большая виолончелька какая-нибудь, концертный костюм в руках, и не дай бог еще пипитр, который ты должен с собой принести. Это все отягощающие моменты. Но опять же, я говорю, что это жизнь, это наша жизнь. Вот из этих моментов тяжелых иногда складывается наша жизнь музыканта. Когда ты понимаешь, что у тебя ровно через год ты снова споешь эту песню, пусть это будет другой солист какой-то, да, в этом году это был Чаев, в следующем году мы даже не знаем, кто это будет еще, но вот эта песня, она является предвкушением для следующего года. И не зря же после нее всегда говорили, и солнце взойдет снова, и в следующем году мы встретимся вновь.
1: Давайте на этой оптимистической ноте тогда на сегодня попрощаемся. Да. Еще раз всех зовем на Воздух-фест.
0: Воздух-фест,
1: Это то, что вот проходит сейчас до конца, до 30 июля в литературном квартале. Каждый вторник и четверг различные коллективы Дома музыки, либо приглашенные Дома музыки.
0: Да. Ну, наши большие друзья, потому что музыканты всегда дружат с друг другом, и музыканты, неважно какого стиля, даже если он пусть играет рок, он может дружить с музыкантами-скрипачами, например.
1: А в студии Радио Форум была сегодня в гостях заместитель директора Дома музыки Анна Баловина. Анна, спасибо, что нашли время.
0: Спасибо вам.
2: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
4: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерий, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
3: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
4: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
3: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
4: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. 3 простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
3: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Завтра Ельцин-центр, издательство «Альпина» и книжный магазин «Петровский» во второй раз проводят фестиваль «Веранда Альпины» в атриуме Ельцин-центра. Гостей ждут новинки и бестселлеры художественной литературы и нон-фикшн, книги по психологии, бизнесу, культуре и саморазвитию. Одним из событий фестиваля станут быстрые книжные свидания – формат знакомств для тех, кто любит читать и обсуждать книги. Участников ждут также розыгрыши призов и подарков от организаторов, будет работать читальная зона, зона рисования, также в программе «Встречи с писателями», кинопоказы и мастер-классы для детей. Но обо всем по порядку.
2: Лекции.
1: В 13 часов начнется лекция Алексея Чернякова, киноблогера и автора канала «Федор Бонд и Чук». Лекция посвящена Энтони Хопкинсу. Как выжить в Голливуде и получить 2 Оскара. Ироничный гид по жизни Хопкинса. Карьера сэра Энтони Хопкинса охватывает более полувека и включает десятки выдающихся ролей в театре и кино. Что делает его актерскую манеру такой узнаваемой и почему к его фильмам хочется возвращаться вновь и вновь? Лекция приурочена к выходу автобиографии актера в издательстве «Альпина». Начало в 13 часов, вход свободный по регистрации.
2: Дискуссии.
1: Женщина, создавшая миф о Ван Гоге. Такая встреча запланирована в 15 часов и посвящена она Йохани Ван Гог-Бонгер, невестке Винсента Ван Гога и жене его брата Тео. После смерти мужа Йоханна осталась одна с младенцем на руках и сотнями картин Деверя, художника, почти неизвестного при жизни. Именно Йоханне посвящена книга Джоан Фернандес «Спасая Винсента». Участники встречи поговорят о том, как ей удалось сделать Винсента Ван Гога одним из самых знаменитых художников в мире и почему ее собственная роль в этой истории так долго оставалась в тени. В дискуссии принимают участие руководитель арт-галереи Ельцин-центра Светлана Усольцева, переводчик книги «Спасая Винсента» и автор канала «Екатарсис» Анна Филосян, а также искусствовед и научный сотрудник Музея изобразительных искусств Ирина Кудрявцева. Начало в 15 часов, вход свободный по регистрации.
2: Кинопоказ.
1: В программе фестиваля сразу 3 фильма с участием Энтони Хопкинса. Так, в 14 часов это картина «Одна жизнь». В основе сценария реальные события и книга Барбары Уинтон «Если это не невозможно. Жизнь сэра Николаса Уинтона». События разворачиваются накануне Второй мировой войны. Хопкинс играет британского филантропа Уинтона, организовавшего спасение детей из оккупированной немцами Чехословакии. Второй фильм в программе «Человек-слон» Дэвида Линча. Это тоже экранизация книги сэра Фредерика Тривза о неком Джонни Мэрике, жившем в Англии в XIX веке и прозванном «Человеком-слоном» за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока Мэрик не попал в клинику доктора Тривза, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту Мэрик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Врача Тривза играет как раз Энтони Хопкинс. Ну и третий фильм в программе «Отец Флориана Зеллера», опять же в главной роли Энтони Хопкинс, и вновь это экранизация. Только на этот раз пьеса самого Зеллера, сам фильм – дебют этого французского писателя и драматурга в кино в качестве режиссера.
2: Мастер-классы.
1: Фестивальная афиша также 3 мастер-класса: как создать неповторимый обвес для рюкзака или сумки, или, например, как создать собственную книгу. Участие в мастер-классах платное 500 рублей.
2: Концерты.
1: Завершится фестиваль «Веранда Альпины» в атриуме Ельцин-центра в 19:30. На концерте трио «Прованс» представит программу «Свое», полностью составленную из авторских произведений участников коллектива. В нее вошла музыка в жанрах джаз-вальса, нового мюзета, танго, свинга и баллады. Начало концерта в субботу в 19:30, вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи – Ельцин-центр. «Макс Авто Плюс». Избранная из рубрики «Макс Авто».
5: Гибридный седан «Джили Гэлакси» А7ЕМ попал в книгу рекордов Гиннесса и установил рекорд по дальности хода среди серийных гибридных седанов. Преодолел 2608 километров на одном баке и на одной... То есть одна заправка и одна зарядка. Не перезаряжался, не перезаправлялся. Проехал более 2500 километров. Самый большой промежуток.
6: Слушай, ну, достойный результат, согласен.
5: Причем там еще сложный рельеф и затяжные подъемы.
6: То есть не идеальные условия. Не по взлетной полосе ездить.
5: Несколько провинций китайских он объехал и, в общем,
6: то есть это в реальных условиях.
5: В реальных условиях.
6: Ну, слушай, это, конечно, достойно. И очень многие как раз и говорили о том, когда вот начали китайцы активно делать электрички, когда начали активно делать гибрид. Ну, гибрид позволяет на самом деле больше проехать, да, намного больше, чем электричка. Но сейчас и батареи стали тоже развиваться, да, вот технологии на месте не стоят, и литионные батареи тоже совершенствуются. И сейчас вот какую-то придумали другую батарею, не литий-ионную, а как-то она по-другому называется. Я не вспомню когда в жизни, как все это называется.
5: Мы привыкнем.
6: Обещали там, что чуть ли 1500 километров при таком же размере физическом батареи, как литий-ионная, да, при примерно таком же весе, там пробег увеличивается там чуть ли не в 3 раза, да. И это очень хорошие показатели. И здесь вот электрички, гибриды, это же действительно вот технологии, которые приходят. Раньше это было очень дорого. Прям, знаешь, безумно дорого. Когда первые начинали Mitsubishi, Land Rover, вот эти PHEV технологии внедрять, это было какое-то безумие по цене просто. И все смотрели, говорили, ребят, ну камон, ну как? Это не пойдет вообще. Вот. Потом пошла эра такая, то, что все начали громко говорить о том, что мы отказываемся от двигателя внутреннего сгорания, мы переходим на электричество.
5: Да, прям вся Европа.
6: Потом плавно перебулись без громких заявлений. Вот, и сейчас говорят о том, что ставка — это гибриды. И, конечно, гибридные технологии, они развиваются. И сейчас уже у нас в стране там можно купить гибридный китайский автомобиль, даже Lada A, Азимут. Планируют
5: выпуск с гибридной
6: установкой.
5: Да, вот, по-моему, было такое, да.
6: Пока такие планы у завода есть. И все вот говорят сейчас, что все-таки будущее, наверное, за этим. Вот сочетание электричества и двигателя внутреннего сгорания, который, как правило, как генератор действует, просто подзаряжает твой автомобиль. И ну, в состоянии тоже и, в принципе, на некоторых моделях и проехать на нем можно, да, когда батарея уже совсем в ноль у тебя выставилась. Вот это и есть наше, наверное, будущее. И технологии, они все равно станут дешевле.
5: Диалект.
6: Раньше АБС, например, или система курсовой устойчивости, это было только для премиум-сегмента.
5: Сейчас обязательно.
6: С-класса это сделал первый. Сейчас вот этот самый чип, он стоит, там, знаешь, десятки долларов для производителей, и, в принципе, ничего сложного себя не представляет, и теперь это действительно базовый набор считается.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
5: «Москвич Е3». 3Е, точнее. Он называется 2026 года выпуска, стал дешевле, чем такие же москвичи 23-24 годов.
6: То есть до сих пор можно найти нового москвича 23-го года
5: Я
6: выпуска?
5: Я думаю, да. Ну, учитывая, сколько мы обсуждали, сколько продано.
6: 24-го я слышал, да, вот 23-го еще
5: Так вот, теперь в 26-м году он стоит почти на, сейчас скажу, 900 тысяч. Дешевле. Не дороже, дешевле. Чем того же 24-го года.
6: Удивительная история. Ну, вообще, наше современное ценообразование, знаешь, оно не укладывается ни в какие рамки. Там, когда и автомобили это касается, и бензина того же самого. Мы вот обсуждали уже недавно, да, что ФАС там возбудила дела против компании. Ну, это совершенно очевидно. Ну, у нас свободный рынок. Ну, человек купил топливо дороже, он продает ее дороже. Ну, при чем здесь какой-то сговор-то, да? Тем более, все же знают условия. Это если абстрагироваться и сделать вид, что ничего не происходит, тогда, да, конечно, это выглядит очень странно.
5: Ну, очень странно, да.
6: На крупных винках цены те же, а вы тут повышаете, да? Ну, надо же современные реалии тоже, наверное, учитывать хоть как-то. Но и здесь
5: и,
6: тоже
5: видимо, москвич понял, что
6: обоснование цен на автомобили — это вообще какая-то вот загадка для меня всегда была. Вот, и, ну, я не знаю, чем москвич-то это объясняет. Есть какие-то...
5: Объяснений нет. Причем комплектация та же, там некоторые пишут, что чуть-чуть батарея как раз поменялась, она стала более емкой и, может быть, менее
6: стала
5: дорогой.
6: Стала более емкой, она, наоборот, должна тогда быть
5: Нет,
6: дороже.
5: Нет, по сравнению с технологией, про технологии говорил, что они развиваются, может, из-за этого все. А может, изначально цену поставили какую-то не совсем верную для того, чтобы на рынок выходить? Имеется в виду, когда «Москвич 3Е» появился в обороте, скажем так.
6: Не, ну, к ценам вообще есть очень много вопросов, да, и иногда эти вопросы обоснованы вполне, когда автомобиль не подпадает, у тебя там не подвигатель сбор, не под что-то еще, а стоит он почему-то в 4 раза дороже, чем у себя на родине, да. Ну, есть вопросы к стоимости, и каким образом формировалась эта цена, нам же никто никогда не объяснял, там, почему, что произошло, как там все случилось, да. Нам просто говорили, что вот мы предлагаем за столько. Да, а тут дальше рыночная экономика.
5: Все хочешь правильно. Покупай, хочешь не покупай. У нас даже АвтоВАЗ объявил о летних скидках, причем довольно серьезно.
6: Да, что... недавно во многих СМИ было сообщение о том, что с 1 августа цены поднимутся на АвтоВАЗ, и они аж пришлось пресс-службе опровергать, и не сказали, что с 1 нет.
5: Да, у нас вообще говорят сейчас они, пресс-служба, что есть акции, которые позволяют купить гораздо дешевле.
6: Любые. Сразу стали все шутить, что не с 1, а, наверное, со 2.
5: Может быть. Ну, может, с 3-го. Ну, надо посмотреть. Как. 2-е это воскресенье.
6: Не знаю.
5: С 3-го. С 3-го. С понедельника же все. Надо начинать.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Фабрика идей.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Полезно и важно.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги финансовой поддержки бизнеса за первое полугодие этого года. С января по июнь представители малого и среднего бизнеса региона получили 222 льготных займа на общую сумму почти 500 миллионов рублей. 491 миллион 170 тысяч. Специальные займы для старта начинающего бизнеса получил 51 предприниматель на общую сумму 95 миллионов рублей. Реализация инструментов финансовой поддержки – одно из ключевых направлений деятельности фонда. Займы до 5 миллионов рублей выдаются бизнесу на срок до 3 лет. Ключевые сферы деятельности заемщиков фонда – торговля, ремонт автотранспортных средств, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность по операциям с недвижимостью. Также займы в фонде брали гостиницы и предприятия общепита, IT и научно-технические компании, строительные предприятия, компании сферы образования, здравоохранения и социальных услуг. Подробности о программах и условиях займа на сайте Фонда поддержки предпринимательства.
2: Форум.
7: Вторая выставка «Форум ювелирного искусства «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» 15 и 16 июля. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли для живого диалога и реальных сделок. Как меняется спрос в ювелирной сфере и что брендам с этим делать? 15 июля в рамках форума состоится ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды, прогнозы». На сцене соберутся практики и аналитики, которые формируют рынок и готовы делиться своим видением. Помимо деловой программы, форум предлагает форматы для вдохновения и развития. Турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после, оценкой экспертного жюри и финальным дефиле. Состоится также секция «Живой культурный код», где будет обсуждаться, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы и традиции. Будут также экскурсии на производство, выездные туры для байеров, чтобы увидеть процесс создания украшений изнутри. Ну и оба дня, 15 и 16 июля, будет работать выставка со свободным доступом к витринам ведущих уральских и российских ювелирных марок. Вход на все мероприятия ювелирного форума свободный по регистрации.
2: ID.
7: 20 июля стартует бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Это бесплатное онлайн-обучение, где специалисты IT разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Они расскажут, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику, чтобы избавиться от рутины. На практике научат писать ботов ВКонтакте, и особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом. Здесь научат писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Программа рассчитана именно для малых и средних предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация.
2: Фабрика идей.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Добрый день. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 376 беспилотников, сообщили в Минобороны. На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, заявил оперштаб Краснодарского края. Предварительно пострадавших нет. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Таганроге продолжается тушение пожара на территории морского порта, пишет БФМ. Уже вторая авария произошла сегодня на Екатеринбургской кольцевой дороге. Водитель «Шевроле» влетел в грузовик, который стоял на дороге. Один пассажир скончался на месте, второго увезли медики на скорой. В ГАИ начали проверку, опрашивают очевидцев аварии. Других подробностей пока нет, пишет Ятин. В Свердловской области 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на железной дороге. Как установило следствие, в конце июня парень связался в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. Тот пообещал деньги за поджог двух релейных шкафов на перегоне станции Подволошная-Первоуральск. Подросток купил все необходимое, поджег. Сразу после преступления его задержали. Он под стражей, пишет «Комсомолка». Самыми пьющими в России оказались свердловчане. В среднем жители региона выпивают почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, пишет РИА. При этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя составляет 7,62 литра на человека. Примерно столько же было в конце 90-х. В Чечне же почти все трезвенники, там всего 0,02 литра на человека в год, пишет Ядин. Два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили

0: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы будем говорить про забавные, оригинальные, необычные географические названия. Поводом стало то, что их перечень обнародовал Росреестр. И по данным государственного каталога географических наименований, лидер по количеству нестандартных, но здесь нужно оговориться с точки зрения обычного человека, нестандартных названий стала Воронежская область. В том числе, да, 22 населенных пункта. Например, что там есть? Плясово Китаево, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракина, Тройня и Хреновище. Курганская область, 14 населенных пунктов. Как бы забавных, как бы насчитали. В Курганской области есть, кстати, Камчатка, деревня. Кто-то называет дворцы, а кто-то знающий дворцы. Так вот, там, где обычный человек улыбнется, лингвист строго скажет...
1: Ну, лингвист в ряде случаев строго скажет, что давайте сначала выясним, с чьей точки зрения это забавно.
0: А что смешного здесь, скажет, например, Елена Березович.
1: Да, с точки зрения местного жителя и вообще того, кто... Ну, знает, так сказать, русский язык, в целом ряде случаев совершенно ничего забавного нет. Вот, допустим, название Дракина. Оно появилось вовсе, значит, не потому, что там происходили драки, а потому, что это образовано от существительного драка, семантического диалектизма. Сейчас я объясню, что это. Совершенно другим значением. Это вообще очень старый, архаичный термин, выводящий нас на древние способы обработки земли. Это подсечно-огневое земледелие, термин драков, вот он к этому относится. Когда вы сначала проходите и раздираете лес, освобождаете от леса пространство, вырубаете его, потом вы его сжигаете, и потом вы на этом месте, значит, пашете и там сеете, косите и так далее. То есть это вообще, ну, сложнейшая работа, которая абсолютно, значит, не вызывает никакого смеха. Кстати, Камчатка, ну, немножко другое, может быть, тоже у кого-то... Это смех, значит, вызывает, но тоже система старая совершенно привыкла к тому, что Камчатка – это любой удаленный объект. Ну, понятно, может быть, школьники воспринимают, что
0: ассоциация
1: там...
0: Ассоциация здесь понятна. Да. А вот, например, любопытная Гнилуша. Гнилуша.
1: Ну, Гнилуша там, скорее всего, просто так называемая гнилая какая-то местность за счет того, что, ну, болотистая она. Может быть, это местность, где много глины.
0: Вот, то есть фонетическая замена на самом деле могла произойти в названии.
1: Могла быть фонетическая, то есть это могла быть какая-нибудь глинка, глинуша. Все на свете могло быть. Вот эти самые дворцы... Это тоже совсем иное, значит, никакие дворцы там, значит, не стояли. Здесь корень двор. Вообще, что такое дворец? Дворец – это место, значит, которое на месте, ну, извините за такую тавтологию, место старого княжеского двора, где князь принимал, предположим, дань, там, ну, проживал со своей дружиной, останавливался и так далее. Но крестьянский двор абсолютно того же корня.
0: Только ассоциации со временем изменились, и дворец – это как синоним роскоши. И я представляю, ну, когда, да, местные видят реалии, вспоминают слово «дворец», и,
1: да, ну,
0: сочетание
1: здесь
0: несочетаемого может здесь происходить. Сознание.
1: Да, здесь другое ударение. Понимаете, получается, что мы, считая, что это все забавно, вот эти примеры, мы смотрим на систему совершенно с другой.

0: другой стороны. А точно так же, ну, мало ли, может быть, наш, значит, литературный язык кому-то будет забавен.
1: Даже никто не сомневается. Вот еще любопытное название населенного пункта «Тройня». Я так понимаю, что это вовсе не из-за каких-то детей, которые родились.
0: Конечно, совершенно, значит, не связано с тем, что кто-то там, так сказать, родил тройню. Скорее всего, имеется в виду, что там какие-то три географических объекта. Может, три речки слились, пожалуйста, в этом месте.
1: То, что заставляет многих улыбнуться. Под Верхотурьем, уже ближе к нам, находится деревня Рассол. Так вот, взято это название от речки под названием Рассолка, а ее прозвали вовсе не потому, что кто-то с похмелья к ней ходил.
0: Ну, конечно,
1: там соливарный промысел.
0: Соливарный промысел, конечно. Или какая-то солоноватая вода могла быть, и благодаря этому в другом месте назвали, значит, Рассолом. Пожалуйста.
1: А разнообразные названия рек, озер, ручьев, пьяное болото, ручей похмельный, река Кабачок. Это к чему?
0: Вот кабачков на русском севере очень много, и на Урале кабачков бешеное количество.
1: Это не те, которые по осени носят «возьми у меня, пожалуйста, девать некуда». Другое, в смысле, заведение кабачок.
0: Это, как правило, места, где просто вкусная вода, и ты, допустим, шел-шел, дошел до этого кабачка, значит, напился и пошел дальше. То есть там можно пить воду в кабачке.
1: Но это версия.
0: Допустим.
1: Это, как говорится, это не точно, это же просто выстроенная версия, я так понимаю.
0: Нет, почему выстроенная версия? Видите, когда какое-то название многократно повторяется, и мы его собираем с мотивационными контекстами, ну, когда информанты, значит, объясняют.
1: То есть
0: да,
1: это информация это... от местных жителей, которые
0: конечно,
1: еще помнят.
0: От местных жителей, которые пользуются этим, значит, ручейком, чтобы брать там воду, и говорят, что вот в кабачке-то вкусная вода, а вот там, если рядом течет, значит, рассол, то ты ведь не будешь там пить, правильно? Ну, в нормальном своем состоянии. Я, кстати, еще вот знаете, что хочу сказать? Ведь вот все это выводит нас на проблему восприятия, которая очень личностна. Я помню, для меня было очень серьезным, так сказать, уроком ситуация, когда я совершенно, значит, молодой преподаватель, буквально там чуть не первый раз зайдя, так сказать, в аудиторию на истфаке, проводила пару, ну, исторический факультет, проводила очень хорошие группы, надо сказать, они там, многие стали сейчас тоже там учеными, преподавателями, тогда они были первокурсниками по древнерусскому языку.
1: Сколько значит смеха было, сколько радости, нет?
0: Да нет, вроде нормально как-то сидели, все воспринимали. Вдруг попался контекст, что вот там Кий был перевозчик. Ничего в этом контексте вообще нет. Группа вдруг хохочет до состояния какого-то, ну, просто обморока. Я вплоть до того, что думаю, что, может, тут на мне что-то не то надето, я что-то не так сказала. Оказалось, ну, простейшая причина вот этого смеха для школьников, ну, в данном случае студенты, младшекурсники, просто-напросто у них в группе был мальчик по фамилии Перевозчиков. По прозвищу «Перевозчик». Поэтому, когда они встретили контекст, что Кий был перевозчик, они давай смеяться. Ну, слушайте, это обычная детская реакция.
1: Ну, и у взрослых есть детская реакция, которая может обидеть местное население. Вот, например, здесь в перечне, с которого мы начинали программу, да, да, значится село Ибы, Республика Коми. Угу. У многих как раз вызывает улыбку такое странное название. Но не странное с точки зрения жителей, наверное, этой республики. Ну, и обитателей села Иб.
0: Естественно, просто в коми языке возможны слова с начальным «ы». В русском языке невозможны слова с начальным «ы». Точно так же, как у нас, например, не было своего начального «ф», Федор, да? не было. И имена, которые, допустим, значит, начинаются с начального F, нами могут восприниматься как, ну, какие-то забавные.
1: Скорее, когда-то воспринимались, потому что я не представляю когда-то человека, который будет смеяться над именем Федор.
0: Ну, да.
1: Или это очень редкие какие-то и странные люди.
0: Но вот и имя, например, Фефела, все, так сказать, будут воспринимать
1: из-за звукосочетаниями.
0: Что?
1: Из-за звукосочетания, пожалуй.
0: Да, из-за того, что здесь F даже в удвоенном варианте. Вот. Ну и там еще люди могут задуматься над именами типа там, вот даже Федора там или Фёкла. То есть Федор, конечно, нет, а вот Федора, ну тут, понимаете, тут еще имеет значение редкость, да?
1: То вот есть, Фёдором чем ты, обычнее, да, тем менее смешно.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, в Коми есть еще деревня Чика, попавшая в этот реестр деревни, и она входит в муниципальное образование сельского поселения Бриколанск. Тоже, возможно, у кого-то вызовет улыбку. Кстати, по поводу буквы Ч, это тоже своеобразно такая для кого-то смешная буква, хотя мы очень часто это не фиксируем в сознании. А частое употребление этой буквы у кого-то вызывает улыбку. На примере конкретной национальности.
0: Ну да, значит, надо сказать, что звуки Ч и Ц – это звуки довольно сложной природы. Они называются у лингвистов аффрикатами и предполагают слияние двух других звуков. Значит, это я не буду долго, так сказать, объяснять, но вывод из этого какой? Слова с особенно удвоенным «ч» или «ц» у нас воспринимаются как слова, ну, как минимум, экспрессивные. Вот представьте нейтральный ряд, там что-нибудь типа «чеча», «чуча», «чача», это там «цуцик» тот же, да? Вот, пожалуйста, вы ведь вряд ли пойдете, значит, называть там, ну, ребенка, предположим, каким-то таким именем, да? Потому что вы понимаете, что тут есть как минимум экспрессия. Эта экспрессия хороша, вот когда мы поем песенку «Чунга-чанга».
1: Почему нет анекдотов, например, ну, во всяком случае, я не слышала анекдотов про ненцев, но столько анекдотов про чукчей. Это
0: да.
1: Тоже благодаря фонетике?
0: Вот я очень верю в эту версию и ее, в общем, сама пропагандирую, что выделение именно чукчей среди народов Севера для, так сказать, русских, да, связано с тем, что русские очень экспрессивно воспринимают звуковой облик слова «чукча». Это первая причина. Вторая причина состоит в том, что само слово вызывает еще и более содержательные притяжения, такие вот аттракции, как мы говорим, к словам типа «чушь», «чужой», «чуть», «чуть». Это я имею в виду название народа. Вот там, значит, возьмите блоковское «чуть начудило, да мере намерило». Кстати, Блок здесь тоже, так сказать, использует такую языковую игру. Он привязывает «чуть» к «начудило». Но это он специально, естественно, делает для такого вот эффекта.
1: То есть ваша версия заключается в том, что люди начинают улыбаться не потому, что так хорошо знают какие-то обычаи конкретного народа, а просто с такой совершенно детской непосредственностью смеются над словом.
0: Я уверена в этом, и вы можете особенно наглядно это себе представить, если вы возьмете какую-нибудь пару вот слов, обозначающих одно и то же, близких, вот в данном случае, чукче по семантическому, то есть смысловому своему, простите, содержанию, прошу прощения, тоже такая тавтология. Это вот, допустим, такой пример. Я у студентов спрашиваю, какое масло скорее вот вы бы стали покупать в магазине, если будет написано «финское масло» или если будет написано «чухонское масло».
1: Второй вариант, разве что, если попробовать, или кто-то бы порекомендовал, но ассоциация понятна.
0: Конечно,
1: покупаем финское.
0: Конечно.
1: Большинство отвечает. Расскажите эту потрясающую историю, как одно очень известное, очень крупное издательство, наверное, не будем мы его называть, да, предлагал вам написать целый словарь с этнонимами. А вы отказались.
0: Не просто с этнонимами, а именно с производными от этнонимов.
1: То есть этнонимы и виды этнических общностей. А вам,
0: да,
1: на самом деле предложили, ладно уж, чего там скрывать, ксенонимы, да, описать?
0: Ну,
1: от слова ксенофобия.
0: Вроде. То есть производные от этнонимов, которые носят, как правило, очень и очень экспрессивный характер.
1: Для кого-то они шутливый, для кого-то оскорбительный.
0: Безусловно. То есть они, конечно, так сказать, яркие, интересные, их очень много. Причем в любом языке. Вот мои любимые примеры – это наименование тараканов, которые, значит, выстраиваются в целые, так сказать, ряды. Ну, в диалектной лексике, скажем, тараканы могут быть названы и шведами, и киргизами. Ну, самое распространенное – это прусак.
1: А, прусак вы имеете в виду?
0: Да. А дальше пошло. Дальше пошло, конечно. Причем это не только русский язык, естественно, это же универсалия. У нас по всей Европе, допустим, я, значит, подозреваю, что и шире, но просто сама владею именно, так сказать, информацией насчет, так сказать, Европы, многие народы называли соседей тараканами, а те их в ответ тоже, естественно, тараканами, но придумывали для тараканов этническое обозначение.
1: Да. Какое? И вы отказались от этой интереснейшей, безусловно, работы.
0: От этой интереснейшей работы, потому что я считаю, что такое издание, ну, в виде исследования, можно сделать и нужно сделать для узкого круга специалистов, но издавать это
1: массовым... Для широкого круга нельзя?
0: Да, для широкого читателя, массового и так далее, ни в коем случае нельзя, потому что будут многочисленные обиды. А для узкого круга специалистов мы такие вещи, конечно, делаем. Издаем, безусловно. Ну, а что? А
1: доступ тоже узкого круга? То есть обычный человек в интернете этого не найдет в большом количестве?
0: Ну, если он догадается посмотреть в такую-то академическую книгу, где все непременно будут такие-то комментарии, mm-hmm. естественно, исследования и типология, то есть демонстрация, что это в разных, значит, языках происходит. И тут, знаете, можно так вспомнить вот эти многочисленные ситуации, когда кому-то очень понравился шарж, Иксу понравился шарж на Игрека, а когда Иксу видел шарж, значит, на себя, он слегка обиделся. То есть, когда ты это пишешь в виде исследования и показываешь, что и ты можешь обидеть другого, и он тебя может обидеть, что это, так сказать, массовое явление, вот это уже будет проще. А в противном случае мы ведь знаем, что, скажем, Дума Чукотского автономного округа была недовольна тем, что слово «чукча» в обидном значении попало в такой, ну, в словарь, значит, русского литературного языка.
1: То есть там первое значение просто было дано нейтральная национальность,
0: да, да,
1: а
0: да,
1: второе
0: да.
1: из серии грубая. Наивный, слишком наивный человек, дальше уж не буду продолжать.
0: Да,
1: я думаю,
0: да.
1: что мы как-нибудь соберемся с духом и выпустим обязательно программу, которая будет посвящена этнонимам.
0: Да, конечно.
1: Я думаю, что это очень интересно будет. А сейчас мы вернемся все-таки к занятным. Давайте даже не забавным, не смешным, а просто занятным для кого-то географическим названиям. И ведь в этих занятных названиях действительно обыгрывались даже человеческие трагедии. Если вспомнить Некрасова, поэму «Кому на Руси жить хорошо».
0: Ну да, все вот эти деревни, это там у него, значит, Неелово, Горелово, понятно,
1: Заплатово-Дырявино.
0: Да, Заплатово-Дырявино. Когда он это собирает концентрированно, то это выглядит, ну, слегка забавно, хотя, конечно, в общем-то, ничего забавного в этом нет. И, кстати, заметьте, что в конце 19 века, начале 20-го, эти темы очень подчеркивались теми, кто писал о простом народе. Возьмите псевдонимы Максим Горький и Демьян Бедный.
1: Так, пожалуйста. В лоб, но тем не менее. Но при этом, наверное, нельзя сказать, что все люди, которые называли места, где они живут, или если они рядом с этим местом живут, обязательно именовали эти места со звериной серьезностью. Чувство юмора ведь тоже свойственно многим этим наименователям. Вот, например, любопытное, вот на Русском Севере мы за эфиром с Еленой Львовной, я уже к слушателям и зрителям обращаюсь, мы поговорили, даже на Русском Севере увечья обыгрывались, которые можно получить в той или иной местности. Буквально несколько примеров.
0: Ну да, вот юмора в географических названиях очень много, и этот юмор всегда сопровождает народную жизнь, мы это прекрасно знаем. Вот я приведу такой пример, модель, которую я очень люблю. Эта модель, значит, обозначает географические объекты, где есть какая-то, вода.
1: Погодите, мы же обещали про увечья. Например, мне очень понравилось ручей Глазобитный.
0: А,
1: почему
0: давайте,
1: он так был назван?
0: Да-да-да, простите, это я что-то, значит, наверное, как-то задумалась. Значит, насчет, так сказать, увечий. Пожалуйста, читаю. Вот, значит, урочище «Не ударь голову».
1: Прям, как говорится, в одно слово с маленькой буквы. Ну, не
0: да.
1: с маленькой, конечно, в одно
0: да,
1: слово.
0: Да-да-да. И... Вот, значит, информант, который нам про это, так сказать, рассказал, он комментирует: там подъем из оврага, и сосна росла. Не пригнешься, голову ушибешь. И вот поэтому и назвали.
1: Река Курослепка. Почему так назвали? Курослепка. Потому что там куры слепли. Бывало, зайдут в эту реку, и все. И к офтальмологу. Нет.
0: Да нет, вот они объясняют. Тоже гиблое место. Пешком туда ходили, глаза можно выколоть у кусты. Имеется в виду, и ты станешь слепой, как курица вечером. Из этой же серии там какой-нибудь покос полуглазый, то есть с полыми глазами ты, значит, останешься. Из этой же серии ручей Глазобитный. Тоже вот течет где-то, где ветки в глаза, да, и ты можешь, если будешь, значит, неаккуратен, то... Вот. Так же, как предупреждают, что там-то и там-то ты можешь сломать ноги. Вот, пожалуйста, значит, ручей Дери-нога или урочище Костоломиха, поляна Костоломная, покос Кривоногая.
1: Предупреждение. Я нашла название поселка недалеко от города Артемовский. Не зевай, я думаю, что многие наши слушатели в курсе.
0: Да,
1: не
0: да.
1: зевай.
0: Там, станция.
1: Да, но есть легенда, я не знаю, насколько это правда, что действительно так назвали конкретный поселок из-за того, что железная дорога рядом, и когда поезда раньше не делали остановки, якобы машинисты, снижая скорость, кричали пассажирам: не зевай, чтобы они, улучив момент, смогли спрыгнуть с поезда. Это легенда. Но, может быть, конечно, в ней есть доля правды. Так вот, вы уже начали говорить про любимую тему, которая называется «Наивная метрономия». Что это такое?
0: Ну, когда производятся какие-то измерения, так скажем, в кавычках, значит, измерения пространства, тоже какими-то такими шутливыми способами. Можно, измерять длину, и вот мы часто, когда сидим с бабушками, значит, записываем географические названия, я спрашиваю: ну, сколько примерно до этого объекта? Она говорит: да, черт мерит, да веревка порвалась. Понятное дело, что, значит, никто там точно ничего не измерял. Но это длина. А вот как измерить глубину? И вот тебе нужно предупредить, что ты переходишь через этот овражек, этот ручеек, этот ложок, предположим, и там вода, там сыро, поэтому тебе нужно снять, пардон, штаны, потому что воды тебе по пояс будет, да? И вот тут есть целая такая подборочка у меня, это я подбирала по Уралу и по Русскому Северу. Скажем, безоштанница, безоштянка, безштанница, это вот надо снять штаны, как вы понимаете. Белогузиха, то есть тоже надо, значит, раздеться и гуску обнажить тем самым. Гологузка. Голо, дальше слово на букву «Ж».
1: И это мы еще не дошли до нецензурной лексики, которой достаточно в наименованиях разных
0: бывает,
1: объектов.
0: Бывает,
1: именно
0: ну,
1: поэтому.
0: То, чтобы очень много, но бывает, конечно. Ну вот, скажем, плохое слово, ну, в смысле, плохой корень, и дальше там «мойка». Угу. Имеется в виду тоже, что ты переходил через, так сказать, речку, и вот вода достигла там этого уровня.
1: Еще про названия населенных пунктов. Не знаю, насколько с юмором в Свердловской области назвали или по какой-то другой причине город Новый Лялей, а есть еще и поселок Старая Ляля. Объяснение есть, почему?
0: Ну, вот это тоже такое восприятие юмористическое, так сказать, исключительно внешнее, потому что на самом деле тут...
1: Там вообще не смешно, если верить популярной трактовке.
0: Смешного. И вообще нужно иметь в виду, вот я предупрежу, что, как правило, старые названия рек и населенных пунктов, старые, да, на территории вторичного заселения... А мы живем на территории вторичного заселения, да? Это название, конечно, не из русского языка, да? Вот. Слово «ляля», ну, вообще вот «ляля» – это что? Это у нас правый приток Сосевы, да? Оно, скорее всего, из мансийского языка, потому что в старину по «ляле» жили манси. Вот. В мансийском языке есть слова «ляль», «ляльт», ну вот они образуют группу со значением «враг», «противник», «идти навстречу», да, вот, ну, наперерез, так сказать, да. То есть, скорее всего, там предполагалось какое-то сражение с представителями другого там, этноса, племени.
1: То есть к младенцам никакого отношения это название
0: отношения
1: не имело.
0: Наоборот, наоборот.
1: Ну, кстати, смотрю дальше, что есть в разнообразных реестрах и конкурсах. Например, когда-то портал Турстат составлял свои реестры забавных названий. В 2020 году этот рейтинг возглавил рейтинг самых веселых и смешных названий населенных пунктов. Краснодарский край, на первом месте хутор, веселая жизнь. Бог знает, почему так назвали, но есть, например, из этого реестра деревня Жадина, это Новгородская область, и село Лох из Саратовской области. Вот видите, у нас все равно в любом случае непроизвольную улыбку это вызывает.
0: Ну, конечно.
1: А каково жить вот там вот? Может быть, они уже привыкли. Ну, то есть, если ты наделен такой функцией, наименование сейчас в современном мире тебе нужно очень и очень многое предусмотреть, не так
0: безусловно,
1: ли?
0: Безусловно.
1: По каким критериям нужно называть населенные пункты сейчас, в 21 веке, сидя, например, в комиссиях по наименованию?
0: На тебе огромная ответственность, и ты должен быть, ну, более чем хорошим профессионалом. Ведь не случайно еще с античности функция номината Тора передавалась, значит, ну, особому такому лицу, номатету, и его деятельность, причем этот, значит, номатет обладал, конечно, сверхъестественной властью, это, ну, что-то вроде бог, демиург, творец, да, его деятельность еще и контролировалась диалектиком. который проверял, правильно ли Намотет назвал, вот по представлениям древних.
1: Как упростила жизнь, не правда ли? Так.
0: Вот, поэтому представить, что просто сидит там тетя Катя где-нибудь, значит, технолог, или она просто, значит, эта тетя какая-нибудь, заместитель главы там, значит, администрации или еще кто-нибудь, и первое попавшееся, значит, название вот пишет на карту. Это нельзя себе представить.
1: А представим себе, что конкретная тетя Катя очень хочет быть профессионалом. Какими критериями она должна руководствоваться?
0: Ну вот в контексте той темы, которая сейчас перед нами, тетя Катя должна подумать, не вызывает ли название негативных реакции.
1: А скажет, то есть, она, так что вы, сколько людей, столько и мнений, всегда кому-то что-то там не понравится.
0: Ну да, но ей нужно думать в данном случае не о том, что, предположим, она вот использует какой-нибудь звукокомплекс, и вдруг в сознании народа в Полинезии это вызовет, значит, юмористическую реакцию.
1: Это нет. Бог с этим. Главное, чтобы местные не возмутились.
0: Она должна думать, естественно, о русском языке.
1: То есть звукосочетание, где много ч, ща,
0: ну, ф, допустим,
1: мы исключаем?
0: Плюс смысловые, значит, негативные ассоциации, конечно.
1: Но это в первую очередь, пытаться, наверное. Да, да. Нежелательные ассоциации, как когда-то, например, у нас была в городе улица Водочная, ныне Мамина Сибиряка.
0: Да,
1: хотя что
0: да,
1: такого?
0: Да,
1: но, тем
0: да,
1: не менее, да. Входит в перечень нежелательных ассоциаций.
0: Ну, входит, конечно. Улица Панельная ведь тоже, когда номинировалась, никто, значит, не подумал, что фраза «я живу на Панельной» может вызвать улыбку.
1: Еще как, да. Если уж говорить о беспощадном нейминге, мы тоже за эфиром с вами вспоминали сауна «Армагеддон».
0: Да,
1: зато
0: да,
1: честно.
0: И, конечно, вот мой, так сказать, любимейший пример, да еще потому, что это была сеть. Сейчас ее вроде бы нет. Это вот
1: не слышала,
0: сеть,
1: чтобы сейчас. Да,
0: Медея. Да? Причем товарищи, вот, по-моему, мы даже уже, значит, обсуждали, но это вот не грех повторить. Товарищи-номинаторы имели в виду, что это вызывает ассоциацию с медициной.
1: А у меня бы вызывало название Горгона. Горгонушка, почему? Там змеи символ медицинский. Чем Горгона хуже Медеи? Ну, что-то как-то, мне кажется, никто не додумался. Потом, еще, наверное, возвращаясь к фонетике, нужно смотреть на звукоряд и на длину слова. Это тоже должно удобно произноситься. Привет, любимая улица Карла Либкнехта. И Долорес и Барури сюда же.
0: Да. Да. Сюда же Исаака Иванцетти, естественно. А Карла Либкнехта и Розы Люксембург, если учесть, какое количество, значит, этих улиц и как они массово появились после гибели, значит, этих двух революционеров по всей стране, и появились они в том числе в деревнях, вот можно себе представить, как сложно это было воспринимать.
1: А мне другое интересно, как переделывались эти названия в деревнях? Потому что люди, они под свой язык подгоняют названия. Это,
0: да,
1: конечно, занятная штука.
0: Да, и я могла когда-то даже приводить пример, что мы в Белозерском районе Вологодской области встретились с тем, что вот там говорили, ну вот пойдешь в сторону Карлы.
1: Это была улица Карла Либкнехта?
0: Это деревня целая, а деревня была названа по колхозу Карла Либкнехта. Вот, и, естественно, Карла, Карлы там, Карлу и так далее, никто уже не знал, что там. Нет, ну как, кто-то знал, понятно, что у людей в паспорте было записано более полное, так сказать, название.
1: Что вот делать, интересно, людям, которые периодически ощущают на себе все эти стрелы шуток, но при этом их населенный пункт не переименовывают? Что делать таким людям?
0: Ну.
1: Мне кажется, ответ однозначный – расслабиться и гордиться.
0: Конечно, конечно. Да все и так, значит, расслабляются и гордятся. Более того, понимаете, язык ведь все расставляет по местам. Вот мы же уже касались того, что слово «Санкт-Петербург» не употребляется в разговорной речи. Это немножко другая тема. Тут дело не в каких-то, значит, нежелательных ассоциациях. Тут дело в фонетической сложности.
1: Ну, тогда зачем так далеко ходить? Берем Екатеринбург. Но здесь, конечно, очень много сломано копий по поводу, как же сокращать удобно наш город. Кого-то оскорбляет ЕКБ, кого-то оскорбляет ЕКАТ, а кто-то вообще по старинке называет наш город Свердловском. Но что касается гордости, не устаю приводить этот пример. Мой любимый поселок в Ленинградской области, поселок Мартышкино. С прекрасной историей, там многие известные люди жили, Кипренский, Репин, Левитан, Шишкин, свои мордвиновские дубы написал там, и Дюма-старший останавливался, и жители этого замечательного поселка с гордостью себя называют мартышане и мартышанки, и совершенно им не стыдно.
0: Не стыдно. Ну, кстати, это ведь может еще как, значит, решаться. Во-первых, все-таки происходит переименование. Так же, как человек с фамилией, которая вызывает нежелательные ассоциации, может пойти поменять фамилию, уж если на то пошло. То есть, если совсем тебе, значит, не в моготу, ну, да, ты идешь и делаешь это.
1: И ты не попадаешь в тот самый веселый реестр, о котором мы сегодня вам рассказывали. Все на этом. Спасибо большое, Елена Березович, в программе, скажем так, на Радиофорум. А видеозапись этой программы вы сможете найти на странице Радиофорум ВКонтакте, Радиофорум 104.5. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Скажем так. Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
5: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерии, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
4: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
5: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
4: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
5: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. Три простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
4: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Макс Автоплюс. Избранное из рубрики «Макс Авто».
6: Гибридный седан «Джили Гэлакси» А7ЕМ попал в книгу рекордов Гиннесса и установил рекорд по дальности хода среди серийных гибридных седанов. Преодолел 2608 километров на одном баке и на одной... То есть одна заправка и одна зарядка. Не перезаряжался, не перезаправлялся. Проехал более 2500 километров. Самый большой промежуток. Слушай,
7: ну, достойный результат, согласен.
6: Причем там еще сложный рельеф и затяжные подъемы.
7: То есть не идеальные условия, там не по взлетной полосе ездить.
6: Несколько провинций китайских он объехал и, в общем,
7: то есть это в реальных условиях.
6: В реальных,
7: абсолютно. Ну, слушай, это, конечно, достойно. И очень многие как раз и говорили о том, когда вот начали китайцы активно делать электрички, когда начали активно делать гибрид. Ну, гибрид позволяет на самом деле больше проехать, да, намного больше, чем электричка. Но сейчас и батареи стали тоже развиваться, да, вот технологии на месте не стоят, и литий-ионные батареи тоже совершенствуются. И сейчас вот какую-то придумали другую батарею, не литий-ионную, а как-то она по-другому называется. Я не вспомню никогда в жизни, как все это называется.
6: Мы привыкнем,
7: когда... Обещали там, что чуть ли не 1500 километров при таком же размере физическом батареи, как литий-ионная, да, при примерно таком же весе, там пробег увеличивается там чуть ли не в 3 раза, да. И это очень хорошие показатели. И здесь вот электрички, гибриды, это же действительно вот технологии, которые приходят. Раньше это было очень дорого. Прям, знаешь, безумно дорого. Когда первые начинали Mitsubishi, Land Rover, вот эти PHEV технологии внедрять, это было какое-то безумие по цене просто. И все смотрели, говорили, ребят, ну камон, ну как? Это не пойдет вообще. Вот. Потом пошла эра такая, то, что все начали громко говорить о том, что мы отказываемся от двигателя внутреннего сгорания, мы переходим на электричество.
6: Да, да, прям вся Европа.
7: Потом плавно переобулись без громких заявлений. Вот, и сейчас говорят о том, что ставка – это гибриды. И, конечно, гибридные технологии, они развиваются. И сейчас уже у нас в стране там можно купить гибридный китайский автомобиль, даже «Лада», а в «Азимут». Планируют
6: выпуск с гибридной силовой
7: установкой.
6: Да, вот, по крайней мере, такое, да.
7: Пока такие планы у завода есть. И все вот говорят сейчас, что все-таки будущее, наверное, за этим. Вот сочетание электричества и двигателя внутреннего сгорания, который, как правило, как генератор действует, просто подзаряжает твой автомобиль. И ну, в состоянии тоже и, в принципе, на некоторых моделях и проехать на нем можно, да, когда батарея уже совсем в ноль у тебя выставилась. Вот это и есть наше, наверное, будущее. И технологии, они все равно станут дешевле.
6: Диалектика.
7: Раньше АБС, например, или система курсовой устойчивости, это было только для премиум-сегмента.
6: Сейчас обязательно.
7: С-класса это сделал первый. Сейчас вот этот самый чип, он стоит, там, знаешь, десятки долларов для производителей, и, в принципе, ничего сложного себя не представляет, и теперь это действительно базовый набор считается.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
6: «Москвич Е3». 3Е, точнее. Он называется 2026 года выпуска, стал дешевле, чем такие же москвичи 23-24 годов.
7: То есть до сих пор можно найти новый москвич 23-го года
6: выпуска? Я думаю, да. Ну, учитывая, сколько мы обсуждали, сколько
7: продано. 24-го я слышал, да, вот 23-го еще нет.
6: Так вот, теперь в 26-м году он стоит почти на, сейчас скажу, 900 тысяч. Дешевле. Не дороже, дешевле. чем того же 24-го года.
7: Удивительная история. Ну, вообще, наше современное ценообразование, знаешь, оно не укладывается ни в какие рамки. Там, когда и автомобили это касается, и бензина того же самого. Мы вот обсуждали уже недавно, да, что ФАС там возбудила дела против компании. Ну, это совершенно очевидно. Но у нас свободный рынок. Ну, человек купил топливо дороже, он продает ее дороже. Ну, причем здесь какой-то сговор-то, да? Тем более, все ожидают условия. Это если абстрагироваться и сделать вид, что ничего не происходит, тогда, да, конечно, это выглядит очень странно.
6: Очень странно, да.
7: На крупных винках цены те же, а вы тут повышаете, да? Ну, надо же современные реалии тоже, наверное, учитывать хоть как-то. Но и здесь
8: и,
7: тоже обоснование цен на автомобили, это вообще какая-то вот загадка для меня всегда была, вот, и ну, я не знаю, чем москвич-то это объясняет. Есть какие-то...
6: Объяснений нет. Причем комплектация та же. Там некоторые пишут, что чуть-чуть батарея как раз поменялась. Ага. Она стала более емкой и, может быть, да, менее
7: стала
6: дорогой.
7: Стала более емкой, но наоборот должна тогда быть
6: нет,
7: дороже.
6: Нет, по сравнению с технологией, про технологии говорил, что они развиваются. Может, из-за этого все. А может, изначально цену поставили какую-то не совсем верную для того, чтобы на рынок выходить. Имеется в виду, когда «Москвич 3Е» появился в обороте, скажем так.
7: Не, ну, к ценам вообще есть очень много вопросов, да, и иногда эти вопросы обоснованы вполне, когда автомобиль не подпадает, у тебя там не под двигатель сбор, не под что-то еще, а стоит он почему-то в 4 раза дороже, чем у себя на родине, да.
6: Угу.
7: Ну, есть вопросы к стоимости, и каким образом формировалась эта цена, нам же никто никогда не объяснял, там, почему, что произошло, как там все случилось, да. Нам просто говорили, что вот мы предлагаем за столько. Угу. А тут дальше рыночная экономика.
6: Все хочешь правильно. Покупай, хочешь не покупай. У нас даже АвтоВАЗ объявил о летних скидках, причем довольно серьезно.
7: Да, недавно во многих СМИ было сообщение о том, что с 1 августа цены поднимутся на АвтоВАЗ, и они аж пришлось пресс-службе опровергать, и не сказали, что с 1 нет.
6: Да, у нас вообще говорят сейчас они, пресс-служба, что есть акции, которые позволяют купить гораздо дешевле.
7: Значит, любые. Сразу стали все шутить, что не с 1, а, наверное, со 2.
6: Может быть. Ну, может, с третьего, там, надо посмотреть. Второе – это воскресенье.
7: Не знаю.
6: С третьего. С понедельника же все. Надо начинать.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
6: «Ауди» в ближайшие 2 года пересмотрит концепцию оформления интерьеров своих автомобилей и откажется от чрезмерного количества дисплеев в пользу более традиционного дизайна. Правда, почему-то назвали философию нового дизайна «Radical Next Audi». Хотя возвращение к старому, ну, то есть нормально.
7: Мы же не видели, что они там придумали.
6: Ну,
7: знаешь,
6: то есть может... поменьше экранчиков, побольше...
7: Еще хуже, может, что-нибудь получится там. Ну, слушай, с этими экранчиками, да, конечно, многие автопроизводители признали, наконец-то, что это перебор. И, ну, действительно, когда тебе приходится нажимать кучу кнопок, когда ты отвлекаешься на что-то, ты не можешь сразу что-то выключить или включить, например, да, тебе приходится какие-то манипуляции делать, а, как правило, ты же все это делаешь еще и за рулем находясь, то есть управляя автомобилем. На безопасность это влияет не очень. Первыми, по-моему, одумались Subaru. Когда они вернули вот на аутбеке, на новое поколение, вот эти самые физические кнопки. Потом многие китайские автопроизводители
6: стали пересматривать. Китайцы вообще государственные тоже. Стандарты, более того,
7: да, стали пересматривать, что какие-то даже обязательные есть параметры, которые должны быть кнопочки, физически, да, кнопочки. Да. Там, ну, тот же самый подогрев сидений, подогрев руля, да, управление, может быть, громкостью магнитолы. Я как-то рассказывал, как-то взял один китайский автомобиль в каршеринг, ехал, и, ты знаешь, я потратил минут 20, наверное, поездки, чтобы понять, как потише сделать.
6: Орал ну,
7: там не было кнопки никакой, вот просто, да. Приходилось заходить в меню, нажимаешь меню, медиа, радио, да, там вот и где-то там в недрах еще громкость звука, которая тоже регулируется, там надо вот так вот подвигать. Ну и представь себе, вот, да, тебе срочно нужно выключить, например, там, или включить звук. Кнопка выключения звука, она была на руле присутствовала.
6: Ну, слава богу, хоть
7: а
6: так.
7: А кнопки почему-то увеличения громкости традиционной на руле, да, ее почему-то не было. Вот я так и не понял, что это было такое.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
10: Экономика и бизнес.
11: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
8: 53% свердловчан задумываются о подработке. Чаще всего это специалисты из направлений спортсалона красоты и искусства развлечения масс-медиа. По 41% представители этих сфер заявили о заинтересованности в подработке. Далее идут маркетинг, реклама, пиар и домашний обслуживающий персонал, медицина, фармацевтика. Меньше всего в дополнительной занятости заинтересованы представители направлений управления персоналом, тренинги и строительство, недвижимость. Уже имеют дополнительную работу всего 7% жителей региона. Это результаты опроса, который провели специалисты сервиса HeadHunter.
2: Рынки. Банковский сектор.
8: Доля отказов по всем розничным кредитам в Свердловской области растет. В июне она составила 77,8%, увеличившись за месяц на 2,4% пункта с мая. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй. С таким результатом Свердловская область заняла 15 место среди 30 регионов-лидеров по этому показателю. Наибольшие доли отказов в июне отмечены в Забайкальском крае, Кемеровской и Оренбургской областях, а также Алтайском крае и Омской области. В целом по стране доля отказов по заявкам на все розничные кредиты, это и потребительские кредиты, посткредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека, в июне составила 77,8%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в числе прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 56%, прокомментировали динамику в бюро.
2: Опрос.
8: 54% екатеринбуржцев считают, что сегодня сбережения стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 36%. Еще по 20% граждан считают, что сбережения или их часть лучше хранить в евро или в китайском юане, рассказала представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
10: Мужчины заметно чаще. Женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань. Молодежь до 35 лет чаще, чем те, кто старше, рекомендуют хранить сбережения в долларах и евро. 39% и 28% соответственно. Горожане от 45 лет, в свою очередь, чаще выступают за накопление в рублях. Их 59%. А респонденты в возрасте от 35 до 45 лет в юанях. Таких 25% среди опрошенных.
8: Сторонников юаня больше среди свердловчан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей. С ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
11: Что такое свага?
12: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
11: Кто твоя бести?
12: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
1: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала. Акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
13: Тралалеро, тралала, порко дио и порко алла. Эро кон ил мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
1: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейн-рота». «Брейн-рот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардир крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодила часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
14: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
1: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг Сахур, полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик. Его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена. Поскольку изменила ассасина, стралалела тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
14: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino Assassino.
1: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
2: «Не то слово».
15: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
16: Добрый день. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. А как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Дети возвращаются в Свердловские лагеря, закрывавшиеся из-за дождевого паводка. В Уральском Огоньке стартовала третья смена, заехали 190 детей. Лагерь «Звонкие голоса» планируют открыть 13 июля, там ждут 110 школьников. Баранчинские «Огоньки» начнут очередную смену с 11 июля. Все эти лагеря под Нижним Тагилом, который попал в зону подтопления. И в начале июля из-за паводка работу лагерей пришлось прервать. Родителям частично вернут деньги за путевки, рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев, пишет «Сигнал». В железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили работу шашлычной «Шампурика» за антисанитарию. Продукты на кухню заносили через зону с мойками, мясо, рыбу, маринованные продукты выгружали на один стол. Сотрудники не соблюдали личную гигиену. Хозяин заведения получил административное дело, а точку на технической 63 прикрыли на месяц, сообщает Е1 со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Доллар 75.93, евро 86.59.
17: Информация на правах рекламы.
18: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
19: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
18: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
19: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
20: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
21: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
22: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Повтор программы.
2: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
3: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат». Ее мы делаем, напомню, со Свердловским областным краеведческим музеем в студии Павел Рубцов. И сегодня у нас в гостях заведующая музеем золота в городе Березовском Елена Осинцева. Елена Викторовна, здравствуйте.
4: Добрый день. Очень рада вас слышать. Спасибо за приглашение.
3: Пожалуйста. Очень интересно, что там в музее золота происходит, потому что музей золота мы... Ну, то есть вообще золото мы ассоциируем скорее с такими банковскими хранилищами, да, а не с музеем. А у вас целый музей золота организовался. Понятно, почему в Березовском, потому что золотопромышленное производство. Но прежде чем сказать, как это появилось, почему именно музей и как он влился в краеведческий музей, напомню, что нам можно написать ваши вопросы. Возможно, у вас есть плюс 7-908-909-104.5. Через любой мессенджер сообщайте ваши интересы относительно музея золота. Может, золото вообще или производство золота в Березовском. Видеотрансляция во ВКонтакте идет, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, музей золота. Очень необычная, на слух, по крайней мере, вещь. Как организовался, почему появился. Ну, почему в Березовском уже понятно, но мы к этому еще вернемся. Потому что это как раз краеведение. Вот такое суровое краеведение, да, Свердловское, потому что Березовский одна из точек, которая стала, ну, такой, одной из первых для золотопромышленности в Российской империи тогда еще, и вообще, в принципе, ну, так в мире это довольно рано появившееся. Так вот, музей. Почему музей?
4: Дело в том, что еще в 50-е годы обычный учитель истории Сильва Семеновна Пионкина решила организовать школьный краеведческий кружок, потому что об истории тогда никто ничего не знал, и даже про первооткрывателя золота Ерофея Маркова тоже ничего не было известно. Первые сведения появились о нем только в Уральском следопыте в 1953 году.
3: То есть вот эти вот хроники, что он приходил и говорил, что я нашел следы золота, это все потом только откопали в середине 20 века?
4: Раньше этому не придавали значения. Угу. Во-первых, это послевоенные годы, задачи были у страны совершенно другие. Тема краеведения потом на почве патриотического воспитания как-то стала проявляться, и люди стали больше интересоваться своим городом. Но интересно, сначала возник даже не с точки зрения золотодобычи. Это все-таки все была политическая история такая, труд каторжников, да, борьба за свои права. Поэтому очень большое внимание уделялось тогда гражданской войне. Ну, естественно, и патриотика, Великая Отечественная война тоже сыграла свою роль. И вот учитель истории поставила перед ребятами такую задачу. Первое, что было, это обойти свои собственные улицы, поговорить со старожилами, собрать какие-то сведения. И так начал накапливаться такой интересный очень материал. Люди стали приносить свои предметы, которые бытовали. Это был очень большой частный сектор. И со временем предметов накопилось столь много, что его хватило не просто на краеведческий кружок, а уже на целый школьный музей. Угу. Да. А впоследствии стал город понимать, что а если бы создать действительно свой музей, городской? И вот, как это тогда водилось, к юбилею Владимира Ильича Ленина, это 1970 год, да, 3 апреля.
3: Где золото, интересно, да, ну ладно.
4: Да, да, где Ленин, где золото, золото партии и так далее. Да, было как раз приурочено открытие музея. И вот в прошлом году мы отметили уже свое 55-летие. Но со временем музей, конечно, обрастал экспонатами, где-то менялись экспозиции, концепции музея. На рубеже 80-х годов он вошел в структуру Свердловского областного краеведческого музея.
3: Но... А почему? Нельзя было самостоятельно существовать? Или это была такая сознательная стратегия, чтобы влиться? Потому что, напомню, у краеведческого музея огромное количество филиалов. Да. В разных городах Свердловской области, не только в Екатеринбурге, да, и тут. Ну, вот еще раз, почему я сказал краеведение сразу? Потому что Березовский, или золотодобыча в Березовском, это отличная краеведческая история.
4: Я согласна с вами абсолютно. Ну, во-первых, это было время на рубеже 80-х годов, когда нужно было унифицировать музейную работу, научить

0: музейщиков, вот таких провинциальных.
1: Да. Музея, хотя провинциальный, что там, Березовский.
0: Но все равно это провинция.
1: Ладно, хорошо.
0: Да, да, да. Потому что это все, по сути, было, ну, таких на общественных началах. Никто не знал, как заниматься, в том числе и бумажной деятельностью, работами, как принимать экспонаты, как с ними работать. И наш музей заинтересовал своей необычной тематикой. Как мы говорим, утюги, ухваты есть практически в любом населенном пункте. А тут тема была особенная, своеобычная.
1: Золотодобыча.
0: Да, золотодобыча. Она привлекла внимание.
1: Но музей так красиво называется. Музей золота, а не золотодобычи. Потому что тут золотодобыча сразу про труд, а золото сразу вот про его результаты, скажем так.
0: Но это тоже большую трансформацию музей провел, прошел. Музеем золота он стал в 2013 году. Но вот в 80-е годы, если мы вернемся, тогда было достигнуто соглашение с предприятием таким крупным, российским, советским тогда, скажем, Уралзолото, о том, что они сделали экспозицию, посвященную именно теме золотодобычи. Так мы из чисто краеведческого музея стали перерастать в нечто большее. В теме золота, как бы отраслевой, можно так сказать, тематический музей стал. И в тот момент, он в 80-е годы, стал называться «Музей истории золото-платиновой промышленности Урала».
1: Ух ты!
0: Да. Это интересно чем, что тут не только наши экспонаты созданы, но у нас также есть, например, бадья Невьянская. Рядом она стоит с Березовской бадьей. Мы можем увидеть, что это наш Урал, но в то же время они чем-то отличаются, чем-то очень схожи. И мы людям любим обсуждать даже, как вы думаете, дорогие посетители, а какая из них покрепче будет? Да, и все соглашаются в большинстве, что наша Березовская, ну, нам, в общем, есть чем гордиться.
1: Конечно, пришли в музей, что они еще скажут.
0: Да, солиднее.
1: Хорошо, давайте тогда напомним, почему краеведческая тема. Все-таки, может, не все помнят, но Березовский действительно стал городом благодаря, собственно, золоту, которое было найдено тогда Ерофеем Марковым, который пришел, и это вот легенда, и даже, если посмотрите, откройте Википедию, элементарно, то герб Березовского лев символизирует Ерофея Маркова. Как это вообще получилось?
0: Ну, можно так сказать. Ну, вся история золота связана... Вся история города связана с золотодобычей. И самое главное, что не только тут история города золотодобычи связана, а мы органично вплелись в историю России, потому что золота ведь не было своего. Если еще дальше копнуть, поиски золота, вообще наличие своего драгметалла очень волновало казну. Это началось еще примерно с Ивана Третьего, который организовывал экспедиции в малозаселенные, неизведанные районы Урала, Сибири, тогда просто как под расческу прочесывали эти территории в поисках найти свое золото, потому что его раньше закупали за границей за мягкую рухлядь, пушнину.
1: Пушнину, да.
0: А золото – это стратегический металл, который не только дает власть и деньги, он позволяет вести независимую политику, экономическую политику, в том числе, поэтому все царские особы, все наши…
1: Хотели.
0: Это была идея такая важная, идея фикс, что найти золото. Поэтому и Петр Первый уделял этому огромное внимание, но его мечта сбылась уже после...
1: Чуть позже,
0: спустя 20 лет после его смерти, да.
1: Так вот, Ерофей Марков, это же простой был добытчик чего? Он же крестьянин, насколько я
0: помню. Он обычный крестьянин села Шарташ, вы знаете, наше озеро тут в Екатеринбурге. Да, старообрядец, и занимался он поисками и сборов камушков самоцветов и тумпасов. Их использовали в том числе для украшений, пуговицы даже делали из камня. В данный момент у него был заказ для икон. И собирал он тумпас, это раньше называлось горно-дымчатый хрусталь. И заказ-то, собственно, был на поиски этого хрусталя. Ну и по дороге...
1: Искал, нашел золото.
0: Да, пошел-то, в общем-то, за одним, а нашел-то другое. Ну и так вот никто не мог подумать, что его находка впоследствии перевернет судьбу страны.
1: Кстати, сначала же не сильно прислушались. То есть даже вот это сообщение Ерофея Маркова, оно чуть позже выстрелил, чем, собственно, его доклад о том, что я нашел крупицы золота, вот здесь давайте его добывать.
0: Да, надо сказать, что еще при Петре за утаивание золота полагалась смертная казнь. И Ерофей за свою находку мог поплатиться жизнью, потому что, указав место, где он нашел, в этом месте ничего найдено не было. И посчитали так, что...
1: Вопросики возникли.
0: Да, не утаивает ли он то место. И, надо сказать, люди у нас добрые, заступили за него односельчане, и с ним не стали обходиться угу. дабы не...
1: Как могли.
0: Да, обошли с ним, так сказать, в щадящем режиме, по-доброму, отмечался, ходил, что, отчитывался, но, тем не менее, его не наказали строго, но впоследствии образцы эти попали, ну, образцы, которые там найдены были, в Санкт-Петербург к нашему ученому Ломоносову, сюда была отправлена партия... пробирного дел мастера Ермолая Рюмина, который исследовал как раз наши места. И вот спустя только 2 года нашли это месторождение золотоносное. Я сразу немножко оговорюсь, уж тут акцент такой сделаю. Часто нам задают вопрос, что золото ведь находили для вас, до вас, до Березовского до Березовского города, которого еще тогда и не было. Действительно, скажу так, что еще при Петре было найдено золото в Забайкале на Нерчинском рудниках, но там золото пошло попутно с серебром, то есть оно было не основным металлом. В основном серебряные руды шли. Кроме того, отдельные находки были. Здесь было найдено именно месторождение. Вот поэтому мы считаем его родиной русского золота.
1: Хорошо. Иногда будущий и уже сложившийся Березовский называют клондайком. Что тут фактически золотая лихорадка случилась, когда золото было найдено, и частные в добыче, да, была и государственная, ну, до советского периода. Почему так случилось? Там шахт было какое-то немеренное количество.
0: Большое количество, да. Ну, каждый считает, что ему обязательно повезет.
1: Как золотая лихорадка и нуждается, собственно.
0: Да, но она не имела, золотая лихорадка не имела той формы, ее даже условно можем даже не называть золотой лихорадкой в прямом смысле. Это не те лихорадки, которые были в Америке.
1: Но там все свободно было, потому что каждый на свой страх.
0: Здесь все-таки месторождения были привязаны к казне в основном. Частная добыча уже была на второстепенных ролях. И если государевы, слуги видели, что это место наиболее удачное, его под разными предлогами отжимали, нашим языком сказать, и человек остался ни с чем. Но важным открытием стало еще, кроме рудного золота, Ерофей Марков отмечил...
1: Вот, кстати, рудное золото, да, потому что у нас...
0: В руде, в камне.
1: Да-да, в реках-то часто вымывали золото и вымывают до сих пор. Сам по золотоносному песку на Алтае ходил, топтался в археологической экспедиции. А вот именно рудное золото, это все-таки особая такая история.
0: Я хочу, чтобы вы не путали момент вот такой отметить. Ерофей Марков, он открыл, ну, считается как официально, рудное золото в камне в руде. Но спустя, ну, почти 70 лет, в 1814 году, в нашем же городе Березовском сделано было еще более эпохальное открытие. Это открытие золотых россыпей. Кто не совсем в теме, отмечу, что это золото, которое добывают в реках, в поймах рек. То есть есть рудное золото, камень, руда, а есть золото, которое в реках.
1: Вымывают,
0: промывают. Ну, кстати, рудное же тоже промывали, то есть там толчейный завод был, но там пытались его высвободить из камня.
1: А тут
0: в реках, промывка шла. И вот это золото, которое рассыпное, которое по рекам, его проще добывать. Не надо рыть шахт, там откачивать воду, трудоемких операций. Поэтому процесс этот пошел намного...
1: Можно в простом тазике промыть, сам таким
0: занимался. По большому счету, И поэтому это было намного проще, это было экономически выгоднее, и все так начали заниматься. Поэтому началась лихорадка, ну, так ее назовем, в Березовском, но она разрослась по всему Уралу, Екатеринбург золото мыли, речка Мельковка и так далее. Вот, поэтому это было таким идеей фикса, идея, которая связывала людей в такие, как бы, старательские... Условно, сообщество, артели. Да, и это именно благодаря этому открытию Россия в середине 19 века, это 1848 год, даже не 50-й, выходит на первое место в мире. И вот акцентик такой очень важный скажу, что Ерофей Марков открыл золото, и за счет него, которое рудное, Россия добывала всего 3% от общей мировой добычи. Все-таки камень, руда – это трудоемкая операция.
1: Да,
0: с открытием россыпей мы резко взлетели вверх. И арифметика какая? Смотрите, с 3% 47-48, почти до половины мирового золота стало добываться в России. И надо с гордостью сказать, львиная эта доля шла за счет нашего Березовского месторождения. Ну, потому что, по сути, других еще промышленных таких... не было, это было уже чуть позже.
1: В Сибири.
0: То есть львиная доля, вот это все-таки... березка золота до определенных, угу. до определенного момента. И эту пальму первенства Россия удерживала приблизительно 30 лет, пока не найдены были более богатые месторождения в Америке, Аляска и так далее.
1: Ну, я вам... Южная Африка.
0: Да. И я вам скажу такой интересный момент, что золото Аляски было тоже открыто нашим человеком. Нашим человеком. Это ученик Брусницына, Петр Дорошин. Не дать соврать. Примерно это, насколько помню, 1867 год. Вот где-то вот эти годы. И такой интересный момент. Однажды в музее был англичанин, и именно для него очень хотелось подчеркнуть эту тему, что все-таки наш ученик Брусницына, и у меня охватила такую гордость, что это наш человек перед ним, а у него прямо боль в глазах, что везде эти русские.
1: Даже на Аляске.
0: Да.
1: Это тоже не совсем их золото было. Ну, ладно, англичанам тут нечего предъявить. Хорошо. Итак, Березовский и золото, они связаны, в том числе и на гербе. Сейчас-то как золотодобыча?
0: А золотодобыча у нас продолжается. Причем хочу отметить, что и рудное золото добывается, и рассыпное тоже. Такой интересный момент. В том году мы отмечали 280 лет с открытия вообще золота у нас, получается, нашего месторождения. А в 24-м году, чуть раньше, мы отмечали 90 лет со дня, ну, так скажем, запуска драги нашей березовской. Наша драга, как мы ее любя называем, старушка драга, ей в 24-м году исполнилось 90 лет. То есть еще десяточек, даже уже меньше.
1: Давайте 100 лет. Объясним, что такое драга.
0: Драга, ну, это такая, ну, скажем, установка, которая ходит по нашим рекам, зачерпывает большими ковшами речной песок, промывка там идет.
1: То есть вместо ручного труда это механизированная промывка золота.
0: Да, и вот в этом году момент такой интересный. Она была сделана на Воткинском заводе. К нам обратились с этого завода. У них через несколько лет, видимо, какая-то очень крупная юбилейная дата связана с заводом. И они хотят сделать выставку, посвященную вот тем новшествам, которые тогда появились. То есть, что завод выпускал. И они были удивлены, когда стали изучать, что наша драга, их драга, по сути...
1: Их наша,
0: да, она до сих пор на плаву. Ну, вот это просто ремонтируют, и она ходит и ходит, в общем.
1: Это на том наследии и живем. Отдельный сделать, там, как это называется у вас, экспонат или что?
0: Да. Музейный... И они до сих пор пользуются заячьей лапкой. Представляете? То есть это как мило. Так сказать, что лучше щеточки...
1: Не продаете еще экскурсии на драгу? Вот так вот, чтобы человек пришел, хочу на драге побывать?
0: Ну, у нас есть не конкретные экскурсии на драгу, у нас есть пешие экскурсии по городу, но если будет запрос, ну, то будет и предложение.
1: Хорошо, просто
0: найдем способ.
1: Не понимает,
0: найдем способ.
1: Ладно, вот как раз мы переходим сейчас к музею. Прежде всего, программа у нас называется «Главный экспонат вашего музея», по-вашему. Ну, драга, ладно, ходит, все, мы уже поняли, но она не экспонат.
0: Она не экспонат.
1: Ну, в прямом смысле
0: слова. Я думаю, она станет экспонатом через какое-то количество лет, да. Но самый мой любимый экспонат – это вашгерд. Это, по сути, ручной предмет, ручное приспособление, подлинное, которыми до драги, ручным способом, все наши жители, березовчане, ну, большинство, на нашей речке Березовке, в 200 метрах от музея, промывали золото. Поэтому это было массовым явлением. У нас есть очень интересная фотография, где это запечатлено.
1: Как она выглядит? Это вот такой...
0: Деревянный насос, большой, метра 4-5, как поршень такой, который подтягивал воду из речки. Специальная, можно сравнить тазик с дырками, условно, чтобы понятно людям было, через куда это все поступало, вот эта речная грязь. Крупные частицы задерживались через, условно, это сито, и золото смывалось... Оно более тяжелое, оно задерживалось в тоненьких ячейках на циновке. И чтобы собрать вот это мелкое, по сути, песочное, вот как его, мелкодисперсное золото, использовали тогда ртуть. Ну, мы знаем, что ртуть вредная, но особенно ее пары вредные. Она помогала в то время собрать золото вместе. Кто разбивал в детстве градусники, знает, что ртуть собирается такие, как бы, шарики.
1: Шарики.
0: И вот эту ртуть обрабатывали, так скажем, вот, содержимое, и потом выпаривали в металлических чашах. Ртуть выпаривалась, а золото, которое собрано было вместе, оно оставалось. Попадались, естественно, посторонние сторонние металлы, их отделяли при помощи магнита. Можете проверить свои сережки, подлинные или нет, или украшения.
1: Не должно.
0: Да, не должно. Золото, благородный металл, оно не железит, не магнитит. То есть посторонние металлы отделяли, золото оставалось. Вот, пожалуйста, тебе такой простой.
1: Хорошо, то есть можно посмотреть, как люди начинали добывать золото.
0: Лотки настоящие есть. Есть уникальные тоже банки для хранения и перевозки золота по типу непроливаек. То есть туда золото насыпаешь, обратно оно уже не просыпется. Угу. Под действием, ну вот мы можем сравнить, как сердечный клапан, да, работает. С одной стороны кровь проходит, но если обратно, она уже... Угу. Да, но люди наши, на то и русские, они находили способы, как...
1: Обойти
0: физику. Ну, рассказывают сами люди, не знаю, опытным путем не проверяла, что обмакивали палочку или там веревочку какую-нибудь в мед и в баночку-то в эту пытались протолкнуть. И, в общем, я думаю, разные способы все-таки пользовались. Угу. Ну, надо собрать эти данные, и вдруг кто-то и сообщит.
1: Кстати, еще. Тоже дополнение к экспозиции должно быть. Да. Давайте про музей еще поговорим, как устроен. Какие несколько залов же у вас, и это и про золото, про само золото, и про золотодобычу прежде всего.
0: Да, так? Да. У нас музей небольшой, это он находится в старом купеческом особняке. В нем 5 залов. Угу. Первый зал у нас рассказывает о золоте как металле и о самородках. То есть свойства золота, какие интересные самородки находили в России.
1: Естествознание такое.
0: Ну, такой как бы вводный курс. Угу. Есть золотое руно. То есть, кто не знает, золотое руно вроде бы как легенда.
1: В Грузии должно быть.
0: Да, вроде бы как легенда, что отправился Ясон в Колхиду там за золотом, за золотым руном. Но по факту золотое руно это технологическое, примитивное, но технологический способ такой по добыче золота.
1: То есть шерсть вымывали золото?
0: Шерсть укладывали вместо как бы современных ковриков в эти речки, промывали. Золото, поскольку оно по свойствам своим тяжелый металл, металл, оно зацеплялось, задерживалось в этих шкурах, шкуры эти вынимали, высушивали на солнце, они, соответственно, блестели. То есть, по сути, шкура ставала золотой.
1: Прочесывали?
0: Нет, сейчас скажу, шкура ставала золотой. По сути, вот золотое руно, золотая шкура. Да, но потом самый простой способ это сжигали. То есть ворс он быстро сгорает, а температура плавления больше 1000 градусов, оно оставалось. И это Северный Кавказ, да, вот таким способом пользовался. Вот это первый зал. Тут же мы и рассказываем про царскую водку. Вы, наверное, знаете, что это смесь очень сильных кислот соляной и азотной. Ну, алхимики во все времена пытались колдовать.
1: Золото.
0: Да, но это было очень опасным, потому что... Если бы алхимики смогли создать золото из свинца, то это ставило бы под угрозу чеканку монет государевых. Да, и поэтому это все делалось тайно, чтобы не попасть на плаху. Ну вот, дальше можно сказать, что второй зал посвящен как раз поискам золота от Ивана III Петра к его находке, это Ерофей Марков. У нас есть уникальная карта наших березовских рудников, она 1807 года. Мы видим, что эта зона была разделена на квадраты, такие верста на версту, 56 квадратных верст было. То есть оно показывает наше месторождение. Как развивался город, на ней видно, то есть вот этот центр добычи был. Вот подлинные инструменты мы как раз о том, что мы сказали, бадьи можем там увидеть, вот нашу березку невьянскую, о которой речь была. Третий зал, он уже рассказывает про золотые россыпи, про льва Брусницына, про этот Вашгерд, о котором мы сказали. Дальше, как быт старателей мы показываем, то есть, что считалось зажиточным
1: быт в доме. Быт старателей от какого до какого времени? Потому что быт старателей менялся же.
0: Вот ну, это, можно сказать, нету конкретных рамок.
1: То есть, до сегодняшнего условного дня.
0: Ну, какие-то предметы советского периода тоже есть. Дальше. Но, да, что считалось богатым? Например, бархатные портянки. Мы рассказываем, почему на нашей избушке условно старателя, где семья его живет, висят таблички страховых обществ. Но это в музее. Об этом, да. Мы показываем пряничные формы, то, что про образ наших вафельниц. Мы рассказываем про такой предмет, как брачный договор. Это было начало 20 века.
1: То есть золото, оно влияет на то,
0: экономику,
1: как человек себя ощущает в мире.
0: Это тоже. Про такие интересные детали, которые, например, старобрядцы очень часто пользовались. Такую деталь женской одежды, как подрыльник. Это такая булавка, которая подстегивала платок. И она не давала женщине очень сильно открывать рот. И как бы это был символ того, что ты слишком много не болтай, ага. а говори сдержанно и по делу. Хорошие люди говорят, надо подарить теще. Некоторые мужчины шутят.
1: Жена, теща и так далее.
0: Да-да, и так далее. Да, такие моменты интересные. Но много того, что...
1: То есть быт золотодобытчиков отличался от простого, там, крестьянского, купеческого, мещанского.
0: Где-то они пересекались, где-то, конечно, расходились. Да.
1: Своеобразие было.
0: Своеобразие было. Например, есть такой предмет, колотушка сторожа. Когда мы показываем, как она стучит, такой полупредмет, и глухой деревянный звук, такой звонкий. Многие думают, что колотушка сторожа, как бы вот в Багдаде все спокойно,
1: да.
0: А на самом деле это был прообраз нашего будильника. Почему? Объясню. Большинство семей были небогатые. То есть это рекруты, вольнопоселенцы, там еще какие-то, в том числе каторжане, которые жили очень мало. Скажем, контингент был такой, был не слишком зажиточный. Часов у людей не было. Часы тоже были предметом достатка. Угу. Поэтому ходил сторож вечером с такой колотушкой, привлекал внимание, говорил, кричал, спать пора. Утром точно так же вставать пора.
1: У него были часы у одного, и он ходил.
0: У него должность как бы обязывает. То есть он должен был созывать людей на рудники в одно время. Да. Интересные предметы в зале шахты. Там настоящие подлинные кандалы. Пистолет охраны, который стрелял порохом. Шейная рогатка. Это такой предмет, который закреплялся на шею, от него уходили в сторону металлические дуги, и на них подвешивались колокольчики. Работник работает, звенят. Не работает, либо слишком долго дыхает, либо, может, помер или сбежал. И колокольчики в таком случае могли помочь найти человека. То есть, а ослабленные в цепях люди далеко уйти не могли. В общем, как правило, их всех возвращали и клеймили еще. Да, тяжелая это когда жизнь была. Средняя продолжительность 26-28 лет. То есть... впечатляет.
1: Каторжане и те, кто на шахтах работают, всегда.
0: Это же пневмонии, туберкулезы, силикозы и так далее.
1: Работа под землей.
0: И вообще, тяжелый.
1: Этот третий зал?
0: Это уже четвертый. И пятый, он более современной золотодобыче посвящен. Мы про драгу рассказываем. У нас замечательный макет шахтных горизонтов. Горизонты это, этажи под землей, на которых добывается золото. Кому интересно, самый глубокий горизонт 712 метров.
1: Ого.
0: То есть это почти на километр вглубь земли у нас добыча в том числе ведется. В том числе, да.
1: Ничего себе. Хорошо. Еще про музей. Сейчас новые технологии. Цифру используете как-нибудь?
0: Да. Вот когда музей обновили в 2013 году, нам сделали такой интересный мультимедийный экран, который в зале шахта. Он показывает каторжный труд. Есть другие моменты, но в шахте это, во-первых, там что нам нравится, сама атмосфера, такой полумрак. Во-вторых, звуки лязгающих цепей вот этих каторжан, звуки капающей воды, звуки как будто бы сквозняки, то есть это эту аутентичность в эпохе показать. И это очень впечатляет людей. Были как-то у нас люди слепые, с инвалидностью, слепота. Мы об этом никогда не задумывались, но звуки, вид, мы к этому очень привычные. И там еще стоит вагонетка, и металл холодный, и у них образное воображение, то есть у них людей таких... Это очень активно, поэтому они прям нам рассказали, что вот когда чувствуешь вот этот металл, когда эту капающую воду, когда этот лязг, они прям вот действительно ощущают вот это погружение такое. Мы еще сделали такой условно новодел цепи, особенно детям даем.
1: Естественно.
0: Подержать. Да. А та-та можно было, плохое поведение могло привести там на каторгу или еще что-то. Такой воспитательный момент, и шутливый в том числе. Но про мультимедийные технологии надо сказать, что в наше современное время они очень быстро устаревают где-то. Где-то что-то вот со временем выходит из строя. И вот в том году у нас был юбилей, и музей нам надо отдать должное министерству Министерство культуры на этот год выделяет 5 миллионов рублей на обновление своей материально-технической базы. И мы решили то, что лучше у нас есть, оставить, может быть, немножко доработать, чтобы лучше работало, дополнить таким интерактивным игровым экраном, ну, условно, название «Старательское счастье», где ты там пальчиком поводишь, якобы намыл золото, идешь его сдаешь, там вот столько-то, столько-то. Но самое интересное, что впоследствии ребенок, поиграя, там, или взрослый даже, я думаю, будет интересно, у него будет шанс сделать свой выбор. Вот смотрите, у тебя будет условно такие, как бы, опции. Ты можешь условно промотать золото, ну, потратить на разгульную жизнь. Можешь стать, например, меценатом, каким-то ювелиром известным.
1: То есть выходишь уже с деньгами
0: за золото. Да, Денисов Уральский, вот условно.
1: И вперед, да.
0: Да, можешь золото владельцем стать, завода владельцем. Ну, вот такие, или технарем каким-то. Для чего это мы хотим сделать? Чтобы ребенок, если он выбрал неправильный путь, а другой сделал какой-то другой, он увидит, что... И потом последствия он увидит. Вот ты, например, выбрал вот такое-такое-то, и твое имя вошло в историю, ты стал уважаемым человеком, к тебе прислушиваются сильные мира сего. И ребенок через такие игровые подходы, он научится делать правильный выбор жизни. Он будет уже на перспективу сам продумывать, к чему приводит его долгосрочное решение, мимолетное, может быть, и долгосрочное в том числе. То есть это еще социальный такой момент, когда мы ставим перед ним ситуацию выбора, но тут в игровой форме, и ты можешь тут ошибиться, но переиграть и сделать правильный выбор. Но человеку что ближе, тот он выберет. Потому что у нас ведь действовали тут и известные были, вернее, например, гидротехники из простых людей, вот... плотники лучше сюда привозили для строительства плотины. То есть технари работали, вот то, что у нас горное дело тут развито на Урале. Кто-то действительно мог меценатом стать. Это имя, это уважение, это статус. Поэтому ребенок вот через такие игровые моменты, он научится понимать следствия своих решений.
1: То есть золото как универсальный символ с древности, как существовало, так у вас в музее и про...
0: Кто-то бомжом станет, а кто-то... То есть один и тот же человек может сделать, пойти по одному пути и другому. Ну вот, чтобы ребята, кто поиграет, они это понимали.
1: Хорошо, вот вы про цифровые игры сказали, а вот физические мастер-классы есть? Потому что про цепи я уже услышал.
0: Да,
1: хорошо,
0: да.
1: Детей в цепи я только за.
0: Не, мы в цепи не одеваем, им дам подсыпать.
1: Жаль, можно уже.
0: Уже можно?
1: Уже можно использовать, да. Но это шутка, конечно.
0: Да, я понимаю.
1: Извините, да. Но, в принципе, хорошая идея, ну, чтобы прочувствовать, да, вот это все на себе. Какие-нибудь еще мастер-классы, может быть, по производству золотых изделий?
0: Был у нас такой опыт. Мы сотрудничаем, мы очень рады, что мы задружились с такой ювелирной компанией «Ринго», которая на рынке уже 30, больше 30 лет, и у них статус ювелирных украшений выше среднего, причем много выше среднего. И они нам помогали в том году проводить фестиваль золота, вот как раз посвящен 280-летию. И мы делали мастер-класс, то есть у них заготовки такие были, они из картона, но тем не менее очень красиво сделаны, мы как бы перстни делали. Это вот один мастер-класс. Интересный, пользуется спросом, особенно вот у нас, конечно, лето, сейчас сезон, это «Золотой ручей». На заднем дворе музея у нас оборудованная площадка, желоб такой бетонный сделан, и в нем песок, и мы чувствуем себя старателями, кто на это откликается, и можно промыть золото. Ну, что удивительно, я понимаю, когда дети, но когда взрослые не могут оторваться от этого ручья.
1: Говорю, я топтался по песку золотоносному, нам показывали, как можно мыть золото, и объясняли, как это делается, да, но это не профильное было, но тем не менее оторваться тяжело.
0: Оторваться тяжело.
1: Потому что, когда ты находишь золотые песчинки, что-то в тебе срабатывает.
0: Что-то
1: первородное такое.
0: Да, первобытные инстинкты какие-то срабатывают. Да. Вот, поэтому это очень нравится людям. Но мы еще разработали такую программу, она для организованных групп, чтобы ее как-то усилить, этот эффект. Называется он «Старательский фарт». То есть встречает бывалый старатель Левонтий Брусника, это отсылка к Льву Брусницыну, учат промывки, то есть они как раз этим занимаются. Потом идут в конторку скупщика, торгуются, меняют золото на монеты.
1: Ну, то есть то же самое, что вы описали в цифровом
0: да,
1: виде,
0: но только это уже, вот, да.
1: Физически.
0: Но тут еще и добавление такое, их встречают еще, то есть они наторговали, денежки получили, идут к торговке Марфе, где мы тратят эти деньги на угощения, то есть там пироги, mm-hmm. морковный чай или травяной какой-нибудь mm-hmm. чай, то есть разные вкусности. Они могут потратить эти условные денежки свои на примерку нарядов и на фотосессию, там с гармошкой, то есть в русских mm-hmm. нарядах семьи целые могут. Дальше мы русские хороводы делаем, ну, это такая живая история, которая людей трогает, она теплая, угу. она домашняя, она необычная.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно да. необычная. То есть нам очень нравится. Ну и у нас есть, еще мы запускаем вот как раз буквально в эти дни, интересный очень проект, тоже цифровой проект будет, таким с модным названием, англицизм у нас сейчас используют, краудсорсинговый проект. Угу. По сбору живых историй от людей. Как раз мы понимаем, что пожилые, особенно люди, не уходят, а вот эти истории их, они тоже с ними также уйдут. И люди все равно приходят где-то что-то рассказывать, чтобы это не потерялось. Мы хотим создать такую площадку, где мы эти истории будем собирать. Впоследствии, сейчас пока ВКонтакте сделали, mm-hmm. но впоследствии это будет цифровая платформа, предметы какие-то цифровывать, какие-то фольклор, какие-то живые истории. И на основе этого у нас есть такая задумка сделать небольшой художественный фильм. И я думаю, у нас все получится. Я приведу небольшой пример. Буквально на той неделе приходила женщина и рассказала, как ее мама, это примерно рубеж Великой Отечественной войны, mm-hmm. играла в доме в своем, в частном, нашла старательские весы, раз у нас город такой, mm-hmm. и на одной чаше весов у нее был горох, а на другой настоящие золотые самородки. То есть дети, видимо, играючи нашли вот это золото у родителей.
1: Золото.
0: Не просто, да. И вот это, знаете, такая жизнь, это так интересно нам показалось. Вот как? Это мы между собой пообщались, вдохновились, интересно mm-hmm. все. А почему бы не сделать? И вот из таких живых историй мы и хотим сделать потом фильм о городе золотодобытчиков. Ну, а там уж как пойдет. То mm-hmm. есть вот что-то такое живое, теплое, что всех трогает, такой проект, который объединит наш город на таком формате. Mm-hmm. Ну, я думаю, у нас уже начинают такие интересные моменты происходить, но пока не хочу раскрывать всех секретов.
1: Хорошо, да. А спецпроект еще какие-нибудь есть? Потому что вот этот, ну, понятно, мы уже поняли.
0: Дальше профиль. Тоже интересный, ну, на
1: выставки,
0: будущий...
1: Выставки, спецпроект, ну, так, чтобы... Да, концентрированно. Это было, а не просто экспозиция.
0: Да, на следующий год я, как заведующая, хочу запустить такой проект, как выставочный, имеется в виду. Ну, условно назовем «Золото в наградах Российской mm-hmm. империи». Мало кто знает, но был подарен нашим царям такой орден «Золотого руна». Mm-hmm. То есть вот как раз наша тематика. И вообще вот эту тему поднять, как это же статус, это же золото всегда символом
1: вот
0: чего-то высокого было.
1: Еще один мостик в историю.
0: Да, mm-hmm. да, что золото, оно пригождалось в разных смыслах. И ювелирная, и экономическая деятельность, и в наградах в том числе. И еще мы пока думаем, но это вот в задумках, произвести историческую реконструкцию пребывания императора Александра I на наших рудниках. Угу. Еще в 1824 году он посетил наши березовские рудники, но он в Екатеринбурге угу. тут тоже был. Да. То есть насколько это был ценный ресурс стратегический, что даже император, кто у нас приезжает в наш березовский? Ну, в общем-то, мы провинция, да. да? А тут цари кто? Поэтому, угу. а он удостоил нашего внимания. Он спускался в эти шахты, 9, по-моему, 13 сажень, угу. пытался работать как бы кайлом. Ну, я не думаю, что он там много работал, но тем не менее, и ему подбросили, но как это вводится по русской традиции, самородочек. Слитки это уже что-то оформленное. Ну, вот эти живые истории, они как раз покажут, что значимость города, значимость золотодобычи для страны, насколько это было важным для города, для страны, чтобы привлечь таких значимых весомых фигур.
1: Это, сейчас да. новость была недавно, что да. гости на промо могут по музеям ходить.
0: Мы только рады.
1: Только рады, да. хорошо. Да, да. Но вы в программу не включены. Я думаю, как раз гости на промо-то вот к вам бы выстроились в очередь. В шахты.
0: Будем над этим работать.
1: Хорошо. Спасибо большое. Очень интересно. То есть до вас добраться не так далеко для жителей Екатеринбурга, гостей города, несмотря на то, что Березовский, вы говорили, провинция. Провинция, да, это Екатеринбург фактически. Тем более... Ну, не так уж это
0: сложно. С какой точки зрения смотреть, да?
1: Ну, да, тоже верно. Еще раз спасибо. В гостях у нас была, это была программа «Главный экспонат», в гостях у нас была заведующая музеем золота в городе Березовском Елена Осинцева. Спасибо большое.
0: Благодарю. Спасибо.
2: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
6: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерий, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
5: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
6: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
5: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
6: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже два раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. Три простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
5: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
2: Макс Автоплюс. Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Гибридный седан Geely Galaxy A7EM попал в книгу рекордов Гиннесса и установил рекорд по дальности хода среди серийных гибридных седанов. Преодолел 2608 километров на одном баке и на одной... То есть одна заправка и одна зарядка. Не перезаряжался, не перезаправлялся. Проехал более 2500 километров. Самый большой промежуток.
7: Слушай, достойный результат, согласись.
1: Причем там еще сложный рельеф и затяжные подъемы.
7: То есть не идеальные условия, там не по взлетной полосе ездить.
1: Несколько провинций китайских он объехал и, в общем,
7: то есть это в реальных условиях.
1: В реальных.
7: Абсолютно, в реальных условиях. Да. Ну, слушай, это, конечно, достойно. И очень многие как раз и говорили о том, когда вот начали китайцы активно делать электрички, когда начали активно делать гибрид. Ну, гибрид позволяет на самом деле больше проехать, да, намного больше, чем электричка. Но сейчас и батареи стали тоже развиваться, да, вот технологии на месте не стоят, и литионные батареи тоже совершенствуются. И сейчас вот какую-то придумали другую батарею, не литий-ионную, как-то она по-другому называется. Я не вспомню когда в жизни, как все это называется.
8: Мы привыкнем.
7: Обещали там, что чуть ли не 1500 километров при таком же размере физическом батареи, как литий-ионная, да, при примерно таком же весе, там пробег увеличивается там чуть ли не в 3 раза, да. И это очень хорошие показатели. И здесь вот электрические гибриды, это же действительно вот технологии, которые приходят. Раньше это было очень дорого. Прям, знаешь, безумно дорого. Когда первые начинали Mitsubishi, Land Rover, вот эти PHEV технологии внедрять, это было какое-то безумие по цене просто. И все смотрели, говорили, ребят, ну камон, ну как? Это не пойдет вообще. Вот. Потом пошла эра такая, то, что все начали громко говорить о том, что мы отказываемся от двигателя внутреннего сгорания, мы переходим на электричество.
8: Да, прям вся Европа.
7: Потом плавно переобулись без громких заявлений. Вот, и сейчас говорят о том, что ставка — это гибриды. И, конечно, гибридные технологии, они развиваются. И сейчас уже у нас в стране там можно купить гибридный китайский автомобиль, даже Lada A, Азимут. Планируют
8: есть, да, объявление.
7: Установки,
8: да, вот, по крайней мере, такое, да.
7: Пока такие планы у завода есть. И все вот говорят сейчас, что все-таки будущее, наверное, за этим. Вот сочетание электричества и двигателя внутреннего сгорания, который, как правило, как генератор действует, просто подзаряжает твой автомобиль. И ну, в состоянии тоже и, в принципе, на некоторых моделях и проехать на нем можно, да, когда батарея уже совсем в ноль у тебя выставилась. Вот это и есть наше, наверное, будущее. И технологии, они все равно станут дешевле.
8: Диалектика.
7: Раньше АБС, например, или система курсовой устойчивости, это было только для премиум-сегмента.
8: Сейчас обязательно.
7: С-класса это сделал первый. Сейчас вот этот самый чип, он стоит, там, знаешь, десятки долларов для производителей, и, в принципе, ничего сложного себя не представляет, и теперь это действительно базовый набор считается.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
8: «Москвич Е3». 3Е, точнее. Он называется 2026 года выпуска, стал дешевле, чем такие же москвичи 23-24 годов.
7: То есть до сих пор можно найти новый москвич 23-го года
8: Я
7: выпуска?
8: Думаю, да. Ну, учитывая, сколько мы обсуждали, сколько продано.
7: 24-го я слышал, да, вот 23-го еще нет.
8: Так вот, теперь в 26-м году он стоит почти на, сейчас скажу, 900 тысяч дешевле. Не дороже, дешевле. Чем того же 24-го года.
7: Удивительная история. Ну, вообще, наше современное ценообразование, знаешь, оно не укладывается ни в какие рамки. Там, когда и автомобили это касается, и бензина того же самого. Мы вот обсуждали уже недавно, да, что ФАС там возбудила дела против компании. Ну, это совершенно очевидно. Но у нас свободный рынок. Ну, человек купил топливо дороже, он продает ее дороже. Ну, причем здесь какой-то сговор-то, да? Тем более, все же знают условия. Это если абстрагироваться и сделать вид, что ничего не происходит, тогда, да, конечно, это выглядит очень странно.
8: Ну, очень странно, да.
7: На крупных винках цены те же, а вы тут повышаете, да? Ну, надо же современные реалии тоже, наверное, учитывать хоть как-то. Но и здесь
8: и,
7: тоже обоснование цен на автомобили, это вообще какая-то вот загадка для меня всегда была. Вот, и, ну, я не знаю, чем москвич-то это объясняет. Есть какие-то...
8: Объяснений нет. Причем комплектация та же, там некоторые пишут, что чуть-чуть батарея как раз поменялась, она стала более емкой и, может быть, менее
7: стала
8: дорогой.
7: Стала более емкой, она, наоборот, должна тогда быть
8: нет,
7: дороже.
8: Нет, по сравнению с технологией, ты про технологии говорил, что они развиваются, может, из-за этого все. А может, изначально цену поставили какую-то не совсем верную для того, чтобы на рынок выходить? Имеется в виду, когда «Москвич 3Е» появился в обороте, скажем так.
7: Не, ну, к ценам вообще есть очень много вопросов, да, и иногда эти вопросы обоснованы вполне, когда автомобиль не подпадает, у тебя там не подводитель сбор, не под что-то еще, а стоит он почему-то в 4 раза дороже, чем у себя на родине, да. Ну, есть вопросы к стоимости, и каким образом формировалась эта цена, нам же никто никогда не объяснял, там, почему, что произошло, как там все случилось, да. Нам просто говорили, что вот мы предлагаем за столько. А тут дальше рыночная экономика.
8: Все хочешь правильно. Покупай, хочешь не покупай. У нас даже АвтоВАЗ объявил о летних скидках, причем довольно серьезно.
7: Да, недавно во многих СМИ было сообщение о том, что с 1 августа цены поднимутся на АвтоВАЗ, и они аж пришлось пресс-службе опровергать и не сказать, что с 1 нет.
8: Да, у нас вообще говорят сейчас они, пресс-служба, что есть акции, которые позволяют купить гораздо дешевле.
7: Любые. Сразу стали все шутить, что не с первого, а, наверное, со второго.
8: Может быть. Ну, может, с третьего. Там, надо посмотреть. Второе – это воскресенье.
7: Не знаю.
8: С третьего. С понедельника же все. Надо начинать.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
8: Audi в ближайшие два года пересмотрит концепцию оформления интерьеров своих автомобилей и откажется от чрезмерного количества дисплеев в пользу более традиционного дизайна. Правда, почему-то назвали философию нового дизайна «Radical Next Audi». Хотя возвращение к старому, ну, то есть нормально.
7: Мы же не видели, что они там придумают.
8: Ну,
7: знаешь,
8: то есть поменьше экранчиков, побольше...
7: Еще хуже, может, что-нибудь получится там. Ну, слушай, с этими экранчиками, да, конечно, многие автопроизводители признали, наконец-то, что это перебор. И, ну, действительно, когда тебе приходится нажимать кучу кнопок, когда ты отвлекаешься на что-то, ты не можешь сразу что-то выключить или включить, например, да, тебе приходится какие-то манипуляции делать, а, как правило, ты же все это делаешь еще и за рулем находясь, то есть управляя автомобилем. На безопасность это влияет не очень. Первыми, по-моему, одумались Subaru. Когда они вернули вот на аутбеке, на новое поколение, вот эти самые физические кнопки. Потом многие китайские автопроизводители
8: стали пересматривать. Китайцы вообще государственные тоже. Стандарты, более того,
7: да, стали пересматривать, что какие-то даже обязательные есть параметры, которые должны быть кнопочки, физически, да, кнопочки. Да. Там, ну, тот же самый подогрев сидений, подогрев руля, да, управление, может быть, громкостью магнитолы. Я как-то рассказывал, как-то взял один китайский автомобиль в каршеринг, ехал, и, ты знаешь, я потратил минут 20, наверное, поездки, чтобы понять, как потише сделать.
8: Орал на него.
7: Там не было кнопки никакой, вот просто, да. Приходилось заходить в меню, нажимаешь меню, медиа, радио, да, там вот, и где-то там в недрах еще громкость звука, которая тоже регулируется, там надо вот так вот подвигать. Ну, и представь себе, вот, да, тебе срочно нужно выключить, например, там, или включить звук. Кнопка выключения звука, она была на руле присутствовала.
8: Слава богу, хоть так.
7: А кнопки почему-то увеличение громкости традиционной на руле, да, ее почему-то не было. Вот я так и не понял, что это было такое.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Место встречи. Ельцин-центр.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Завтра Ельцин-центр, издательство «Альпина» и книжный магазин «Петровский» во второй раз проводят фестиваль «Веранда Альпины» в атриуме Ельцин-центра. Гостей ждут новинки и бестселлеры художественной литературы и нон-фикшн, книги по психологии, бизнесу, культуре и саморазвитию. Одним из событий фестиваля станут быстрые книжные свидания – формат знакомств для тех, кто любит читать и обсуждать книги. Участников ждут также розыгрыши призов и подарков от организаторов. Будет работать читальная зона, зона рисования. Также в программе встречи с писателями, кинопоказы и мастер-классы для детей. Но обо всем по порядку.
4: Лекции.
10: В 13 часов начнется лекция Алексея Чернякова, киноблогера и автора канала «Федор Бонд и Чук». Лекция посвящена Энтони Хопкинсу. Как выжить в Голливуде и получить два Оскара. Ироничный гид по жизни Хопкинса. Карьера сэра Энтони Хопкинса охватывает более полувека и включает десятки выдающихся ролей в театре и кино. Что делает его актерскую манеру такой узнаваемой и почему к его фильмам хочется возвращаться вновь и вновь? Лекция приурочена к выходу автобиографии актера в издательстве «Альпина». Начало в 13 часов, вход свободный по регистрации.
4: Дискуссии.
10: Женщина, создавшая миф о Ван Гоге. Такая встреча запланирована в 15 часов и посвящена она Йохани Ван Гог-Бонгер, невестке Винсента Ван Гога и жене его брата Тео. После смерти мужа Йоханна осталась одна с младенцем на руках и сотнями картин Деверя, художника, почти неизвестного при жизни. Именно Йоханне посвящена книга Джоан Фернандес «Спасая Винсента». Участники встречи поговорят о том, как ей удалось сделать Винсента Ван Гога одним из самых знаменитых художников в мире и почему ее собственная роль в этой истории так долго оставалась в тени. В дискуссии принимают участие руководитель арт-галереи Ельцин-центра Светлана Усольцева, переводчик книги «Спасая Винсента» и автор канала «Екатарсис» Анна Филосян, а также искусствовед и научный сотрудник Музея изобразительных искусств Ирина Кудрявцева. Начало в 15 часов, вход свободный по регистрации.
11: Кинопоказ.
10: В программе фестиваля сразу три фильма с участием Энтони Хопкинса. Так, в 14 часов. Это картина «Одна жизнь». В основе сценария реальные события и книга Барбары Уинтон «Если это не невозможно. Жизнь сэра Николаса Уинтона». События разворачиваются накануне Второй мировой войны. Хопкинс играет британского филантропа Уинтона, организовавшего спасение детей из оккупированной немцами Чехословакии. Второй фильм в программе «Человек-слон» Дэвида Линча. Это тоже экранизация книги сэра Фредерика Тривза о неком Джонни Мэрике, жившем в Англии в XIX веке и прозванном «Человеком-слоном» за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока Мэрик не попал в клинику доктора Тривза, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту Мэрик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Врача Тривза играет как раз Энтони Хопкинс. Ну и третий фильм в программе «Отец Флориана Зеллера», опять же в главной роли Энтони Хопкинс, и вновь это экранизация. Только на этот раз пьеса самого Зеллера, сам фильм – дебют этого французского писателя и драматурга в кино в качестве режиссера.
11: Мастер-классы.
10: Фестивальные афиши, также три мастер-класса, как создать неповторимый обвес для рюкзака или сумки, или, например, как создать собственную книгу. Участие в мастер-классах платное 500 рублей.
11: Концерты.
10: Завершится фестиваль «Веранда Альпины» в атриуме Ельцин-центра в 19:30. На концерте трио «Прованс» представит программу «Свое», полностью составленную из авторских произведений участников коллектива. В нее вошла музыка в жанрах джаз-вальса, нового мюзета, танго, свинга и баллады. Начало концерта в субботу в 19:30. Вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
11: Место встречи. Ельцин-центр.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.

ради того, чтобы попасть на его концерт, можно и на работу опоздать, да? Эрик Клэптон только что композиция «Lonely Stranger», «Одинокий странник». Не он ли однажды сказал, что блюз – это когда один человек с гитарой и против всех? Но уверена, всегда с нами, его музыка, рок-арсенал здесь «Виолетта», 2 часа 31 минуты. А у меня есть итоги голосования этой недели. Громадное спасибо тем, кто поддерживал музыку 60-х. На этой неделе спрашивали ваше мнение. Вот как постановили, так и будет. Благодарность за то, что проявили активность, и благодаря вашему участию все песни из этой десяточки остаются вращаться в нашей активной радиоротации. Ура! Лучшие отметки получили Doors за композиция Roadhouse Blues, Cream и их легендарная Sunshine of Your Love, а также Ray Charles и Hide Rojek. Ну, а что касается голосования, которые стартуют уже сегодня ближе к вечеру, все это будут композиции из 70-х. Тоже креативное время. Уверена, что обязательно проявите свой интерес. В продолжении наши музыкальные программы будут Depeche Mode, норвежская группа Aha, и уже сейчас Three Doors Down для тех, кто готовится хорошо встретить выходные предстоящее время суток. Us and the Night. Мы и ночь.

«Возвышенное небо», «Бренная земля», норвежская группа «Ха», их экологическое чистое произведение «Minor Earth», «Major Sky» песня уже 26 лет исполнилась. Кстати, в этом году у «Ха» переиздан альбом «Антология». С момента выхода прошло уже 20 лет. Отдельный привет тем, кто следит за творчеством этой легендарной группы. Дополнительно пламенный передаю всем тем, кто сегодня не пропустит наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Тема свободная, будет много чего интересного. У нас будет специальный подарок. Не буду раскрывать все подробности. Музыкальный подарок. От меня будет загадка и много чего того, чего вы не слышали на рок-арсенале. Так что вступайте в наши ряды, желающие все. В 9 часов вечера ждите свежие впечатления от наших раскопок. Люблю вас, обнимаю, дорогие археологи. Black Sabbath, Alice in Chains, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Вот такие планы здесь в лето. Классной пятницы. И для тех, кто в эти выходные будет культивировать в себе сверхвозможности, Queen, нетленный человек.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Добрый день. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются подтопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле у губернатора Дениса Паслера. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет, и главной задачей станет наведение порядка в зоне подтопления. Никто без помощи не останется, написал мэр, на которого ссылается «Сигнал Урал». Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели в Уральском центре развития дизайна. Там собралось более 170 участников из разных городов. Мастера представляют авторскую керамику, дерево, текстиль, кожу, украшения, куклы. В программе мастер-классы для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестиваль «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге уже в течение 11 лет. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
0: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге жаркую погоду. Завтра в субботу плюс 27 градусов и временами дождь. В воскресенье без осадков и плюс 26.
0: Информация на правах рекламы.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

А кто бы спорил, счастье любит тишину, об этом знаменитая песня «Hush», автор Джо Саут. Песня стала визитной карточкой группы Deep Purple. Ну, как руководство на эти выходные, может быть, если и пошуметь отчасти, но так, чтобы слышали только те, кто должны это слышать. Отдельный привет тем, кто расслышал все прелести нового альбома группы Deep Purple под названием «Splat». Спросите, где найти? В нашей группе ВКонтакте. Милости просим, загляните. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных. Начало четвертого. Отлично провести выходные. Ну а в продолжение очень скоро герои 90-х Джизус Джонс, Дэвид Гилмор. И уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Один из самых авторитетных музыкантов планеты на стезе хард-рока. Это Ронни Джеймс Дио. Участник очень многих коллективов. И обладатель сольной дискографии. Фанатам привет. Предлагаю вспомнить это эпическое произведение «Радуга в ночи», «Rainbow in the Dark», Ронни Джеймс Дио и его коллектив «Дио».

конечно, счастье нужно брать в свои руки, да, ведь, девочки, об этом Сузи Кватро. If you can't give me love, если не отдашь любовь, сама заберу. Отдельный привет всем, кто вкусил все прелести свежей работы Сузи Кватро. Альбом Freedom вышел в этом году, и я уверена, что те, кто обожает творчество этой выдающейся бас-гитаристки, композитора и вокалистки, отметил очень много интересных моментов. Мне в этой пластинке очень понравилась кавер-версия, где Сузи Кватро вместе с Элисом Купером исполнили композицию Motor City 5 Kick Out the James. Кстати, есть видео-версия на заглавный трек Freedom. Я вот несколько раз смотрела и оценила, какая она все-таки молодая, крутая и всегда королева рок-н-ролла. И это неоспоримый факт. Сузи Кватро только что. Новинка очень скоро у нас будут In Excess. Ну, а уже сейчас вопрос на засыпку. Кто-нибудь знает ответ? А кто ж их не знает? Scorpions? Does anyone know?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

некоторых любят байкеры за то, что всю свою молодость они отдали мотогонкам. Ну, если бы музыка не взяла верх, может быть, мы никогда бы не узнали про эту удивительную группу ZZ Top. Chartreuse, вот зажигалочка на выходные, на сегодняшнюю пятницу. Музыканты, кстати, в этом году выпустили бокс-сет своих лучших произведений по традиции, как у них обычно это бывает через пару-тройку лет. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, есть что заценить. Всегда рады вашим комментариям. Что выдали Accept, любители металла, в группе ВКонтакте? Послушайте, ну и ждем ваши комментарии. У нас впереди Within Temptation, Red Hot Chili Peppers, а еще Эрик Клэптон. Здесь Виолетта, я желаю классной пятницы. Грег Александр, его коллектив New Radicals, самая умная песня для всех живущих на планете. Что посеешь, то и пожнешь. Да. 1, 2, 3. You get what you give.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

больше, чем просто песня, картина предстоящих выходных. Ну, конечно, если летом готовят сани, зимой телегу, то днем нужно готовиться к предстоящей ночи. One of the Nights, крылатые гармонии Eagles. Всем привет, Rock Arsenal здесь, Виолетта на наших студийных, начало 5 вечера. Что касается погоды, очень симпатично, плюс 27, плюс 26, обещают синоптики на субботу и на воскресенье. В субботу, кстати, небольшие осадки, а может и большие, но в воскресенье синоптики говорят, будет настоящее жаркое лето. У нас погоду сделают Guess Who, Billy Idol. Ждите, очень скоро появится десяточка для голосования в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Все это будут песни 70-х. Привет тем, кто уже предвкушает. Ну, а уже сейчас Oasis, нетленочка для девушек, способных, если надо,

Да, вопрос, на который не знает никто ответа. How many more times? Пока у тебя есть время, у тебя есть жизнь, да ведь? Это был британский дуэт Royal Blood. В 2015 году их назвали лучшей британской группой. Они держат эту марку. Нынче дают концерты, обещают на концертах парочку новых композиций исполнить. И нам, я надеюсь, пришлют. Рок-арсенал, здесь Виолетта. Ну, а я желаю классно провести предстоящие выходные и не пожалею языка пригласить всех желающих сегодня в 9 часов вечера послушать наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». У нас будет специальный микс, посвященный Свердловскому рок-клубу. У нас будет футбольная песня, загадочка будет. И вообще то, чего еще вы не слышали на рок-арсенале в нашей активной радиоротации, появится в нашей подборке. Старались я и археологи, археологи и я. Ждем всех желающих в нашу компанию. Как вступить? Адреса, пароли, явки найдете, конечно, в группе ВКонтакте. «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 часов вечера и только на рок-арсенале. Evanescence, Muse впереди, Led Zeppelin уже сейчас про то, что жизнь переменчива. Good times.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

важно для тех, кто не боится заблудиться в пространстве как минимум в выходные. То ли день, то ли ночь. Night or Day, Франц Фердинанд. Воистину, одна из тех групп, которые очень любят в России, ну, потому что некоторые свои пластинки они оформляли в стиле русского авангарда. 20 лет уже на сцене. Ну, а эта песня вошла в их пластинку 2024-го. Human Fae, человеческие страхи. Привет тем, кто не побоится от начала до конца на выходные весь альбом открутить. Впереди Depeche Mode, Dance CC и летнее настроение будут Kingdom Come. А в рубрике «Сделано на Урале» группа Настя. Здесь Виолетта. Отличного настроения желаю летнего. Ну, а сейчас ловите одна из самых узнаваемых, горячо обожаемых песен, которая сегодня исполнилась ровно 62 года. Знаем наизусть, так что отдельный привет тем, кто будет подпевать. Beatles.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Добрый вечер. Дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ. Из-за этого работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом отметил, что в стране достаточно мощности для переработки топлива. И даже на экспорт отправляем, отметил Новак, цитирует его агентство ТАСС. Он признал, что на рынке топлива есть спекуляция. Перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией для дополнительного заработка и повышения цен. И призвал внимательно следить за этим региональное управление ФАС и региональное. Штаб. Wildberries тем временем опровергли информацию о проблемах с доставкой из-за сложной ситуации с автотопливом. Информация не соответствует действительности, заявили агентство ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложности с доставкой. В компании поясняют, что уведомление об отмене заказа – это стандартное сервисное сообщение, которое направляется покупателям автоматически, если выполнение заказа невозможно по самым разным причинам. Это могут быть технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или другие факторы. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге с понедельника, 13 июля, по 16 четверг. Работы энергетики будут проводить по ночам с 23.00 до 6 утра без отключений горячей воды, пишет издание «Новый день». Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут эти испытания, а также следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство. На время опрессовок сообщили в администрации Екатеринбурга. По вопросам утечки горячей воды можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефон 32-3005. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail.

0: 2026 года.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге жаркую погоду. Завтра в субботу плюс 27 градусов и временами дождь. В воскресенье без осадков и плюс 26.
4: Информация на правах рекламы.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Также громко, также брутально они выступают нынче на концертных площадках. Тур их мировой начался еще в 2025 году. Guns N' Roses, Paradise City. Куда они приедут, каждый город становится именно таким, о котором только что они спели. С момента 87 года это была мечта увидеть вокруг только гармонию. Ну, я надеюсь, что тот, кто посещает концерты, конечно же, это не только видит, но и слышит. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Кстати, можно выиграть билеты на прекрасное концертное выступление, трибьют, посвященный шведской четверке Абба. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Пусть вам повезет. Ну, а в продолжение ловите австралийские психоделики 21-го. Tempest, Дэвид Боуи впереди. Ну, а уже сейчас парни, которые на следующей неделе, 17 июля, готовят к выходу в свет свой новенький альбом под названием Act 3. Вот не знаю, как вам, мне интересно, какие идеи они в этой пластинке придумают. Тем более, что обещали. Это группа Касебин. Ну, а это известная песня про то, как быстро мчится

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

это был серьезный вопрос. Рай, что насчет нас? А Рай в ответ, идите-ка мимо нас. Paradise, what about us? Wisdom, Temptation и Тарья Турунен, Сим Фарок 21 века. Что касается Тарьи, она нынче занимается сольной деятельностью, все плавнее и краше ее сольная дискография. Отдельный привет тем, кто, может быть, для себя откроет по-новому эту голосистую прекрасную барышню, которая и к нам в студию на Rock Arsenal заходила, у нас в Екатеринбурге выступала. Ну а в продолжении подбурные аплодисменты In Excess, будет Металлика с концертной площадки. Джон Леннон уже сейчас для самой красивой части нашей аудитории, да и вообще для самой красивой части планеты Земля. Песня «Женщина».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Непуганный бег или бег в пустыне. Все это канадская группа Stumbellers. Привет тем, кто слышит, как в первый раз. Running, Skate, Desert Song. Нынче бега у нас все на зеленых полях. Привет тем, кто смотрит чемпионат мира по футболу. Франция обыграла Марокко 2-0. Я в свое время как-то очень за французов болела. Завтра, кстати, Испания и Бельгия. Тоже интересно. А у нас сегодня в программе «Полезные ископаемые» тоже будет песня про футбол. Так что не пропускайте. В 9 часов вечера много для себя открытий, может быть, обретете. Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале, благодаря нашему желанию найти раритетную, интересную музыку. Люблю вас, дорогие археологи, вступайте в ряды наши археологические желающиеся. Я надеюсь, что у каждого в личной фонотеке есть музыка, которая вам нравится, которую любите, которая еще не украшала нашу активную радиоротацию. Мне присылайте смело на адрес vilka@rockarsenal.ru. Подробности нашей программы и все выпуски можно послушать в группе ВКонтакте. Ну а в 9 вечера сегодня ждите, все будет как в первый раз. Так у нас всегда. Fleetwood Mac с летним настроением очень скоро. Джимми Хендрикс, а еще Роберт Плант в рубрике «Национальный продукт». Группа «Серьга» здесь, Виолетта. Отличного вечера. Pink Floyd. Еще один кирпич в стене. Ну, может быть, как надежда на то, что будем больше строить в этой жизни. Another Brick in the World.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

американская группа YouTube. И это уже классика, 84-й год. Pride in the name of love. Гордость во имя любви. Трек 84-го года. Ну и наверняка все те, кто знает историю создания этого произведения, в курсе, что песня написана о лидере движения за гражданские права Мартине Лютере Кинге-младшем. Песня вошла в список 500 величайших. Нынче YouTube представили новую песню, которая войдет в новый студийный альбом коллектива. Обещают в конце этого года этот представить альбом. А видео-версия на эту песню «Street of Dreams» имеется в нашей группе ВКонтакте. Загляните, зацените. У нас продолжение будут Depeche Mode, Nickelback, а еще Red Hot Chili Peppers. Ну, а уже сейчас картина, какой могла бы быть любовь, если бы не расстались Aerosmith. What could have been?

Nickelback только что, и песня, которая вышла в этом году в качестве сингла Bones for the Crows. Ну, отдельный привет тем, кто играет в игры, значит, знает содержание этой песни под названием «Кости для ворон». Каждому развлекаться в выходные так, как умеет. Ну, а тем, кому не все равно то, что звучит на рок-арсенале, обратите внимание, у нас новая подборка для голосования появилась в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Это песня с 70-х. Время авангардных идей, ну, многие эти идеи нынче используют для создания своих в 21 веке. Так что ждем ваше мнение, как всегда, голосуйте, формируйте наш активный плейлист. Новинка очень скоро, «Легенда Гару», а еще Элис Купер в продолжении. И для тесных диалогов уже сейчас Red Hot Chili Peppers, «Tell Me».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

привет тем, кто летом вообще плохо спит. Добро пожаловать в мой ночной кошмар. Welcome to my nightmare. Элис Купер. Заглавный трек с его легендарного альбома 75-го года. Платину несколько раз получил этот релиз. Что касается вообще составляющей идеи, то это концептуальный альбом о человеке, о мальчике, который тоже по ночам плоховато спит. Ну, а отдельный привет тем, кто перелистает, если будет плохо спать от начала до конца этот легендарный альбом. Продюсером выступил Боб Эзрин, который в некоторых композициях сыграл на клавишах. У нас впереди с концертной площадки Йен Гиллан и Дон Эри, его коллектив. Шотландка Кейт Данстал. Буду дарым здесь в лето. Ну, а я желаю распрекрасного лета и побольше любви, о которой уже сейчас Doors. Love her more.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные Ножи».
1: «Мотоклуб Черные Ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Плюс Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. Турция пытается получить разрешение России на перепродажу зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg. Ранее турецкая «Хурриет» сообщила, что Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива ради контракта с США на истребители F-35. Но по данным Bloomberg, Анкара пока еще не сделала этого и просит разрешения Москвы, пишет РБК. По этим данным, Анкара обратилась к Москве по вопросу перед саммитом НАТО, который прошел 7-8 июля в турецкой столице. Напомню, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту тему сверхчувствительной. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки постепенно освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются потопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле губернатора. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет. И главной задачей станет наведение порядка в зоне подтоплений, написал мэр. Между тем, в Ирбите дети купаются на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг трое мальчиков зашли в воду по пояс. Один провалился в канаву с головой. К счастью, он смог выбраться. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». Губернатор Денис Паслер рассказал об объектах, которые благоустраивают к Международному фестивалю молодежи. Екатеринбург готовится встретить в сентябре более 10 тысяч гостей со всего мира. По поручению губернатора в порядок приводят знаковые локации в центре города, в том числе улицу Вайнера от Ленина до Малышева, улицу Попова, примыкающую к Вайнера, улицу Пушкина от проспекта Ленина до Малышева. Также в центре реставрируют фасады объектов культурного наследия, сообщил Денис Паслер. Отмечу, фестиваль соответствует целям нацпроекта «Молодежь дети». Он пройдет с 11 по 17 сентября. Пассажира самолета засосало в разбитый иллюминатор на высоте 6 тысяч метров. Летный инцидент произошел с бортом, который летел из греческих Салоников в немецкий Мимминген. После взлета на борту раздался хлопок, после чего один из иллюминаторов треснул, а голова и плечи пассажира, сидевшего у окна, оказались снаружи авиалайнера. В итоге другим пассажирам удалось вернуть мужчину в салон, а его жена несколько минут держала мужа за ноги, помогая избежать трагедии. После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Экипаж срочно вернулся в Салоники. Пассажиру потребовалась медпомощь, пишет Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на выходные синоптики обещают в Екатеринбурге жаркую погоду. Завтра в субботу плюс 27 градусов и временами дождь. В воскресенье без осадков и плюс 26.
2: Информация на правах рекламы.
8: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
9: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
8: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

считайте, для тех, кто отработал уже удары, для препятствий, которые, как правило, в жизни встречаются даже в выходные. Roll with the Punches, Брайан Эдамс. Нынче отличился тем, что выпустил песню политизированную под названием «Канада не будет 51-м штатом». Где можно послушать, заценить? В нашей группе ВКонтакте. Заглядывайте, у нас там оживленно. Напомню, голосование идет. 10 композиций из 70-х ждут вашего участия. Дон Уайт, Эрик Клэптон, легенды Тото, а с концертной площадки Боб Марли. Вот такие планы здесь, Виолетта. Классного вечера желаю. Ну, а

Для тех, кто будет джазить, может быть, вечерком уже сейчас прекрасная сопроводительная Джон Бон Джови с песней «Королева Нового Орлеана», «Queen of New Orleans».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

все правильно. Мечты меняют нашу жизнь. Об этом Solid Dream, одноименная композиция в качестве новинки. Я все-таки нашла Who is Who. Информации об этом коллективе нет. Одноименных проектов еще несколько имеется на этой планете. А это был американский дуэт Solid Dream. Вот, кстати, еще одну их красоту сегодня гарантирую в финале программы «Полезные ископаемые». Нашла я. Отдельный привет тем, кто ищет и подбирает музыку для наших вечерних идей, для программы «Полезные ископаемые». В 9 вечера ждите, будут свежие впечатления. Ну а впереди ZZ Top, Юрахит «Не за горами». И для девушек, которые знают, как свою любовь в счастье превратить. Beautiful South, Нетленочка, не женись на ней. Don't marry her.

0: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

с пятничным, так сказать, приветом Дюран Дюран только что, и песня Psycho Killer, и в переводе не нуждается, легендарная песня группы Talking Heads. Дюран Дюран эту композицию включили в свой просто шиковый альбом 2020, по-моему, 4-го года, Dance Macabre. Отлично провести выходные, позволяйте себе все и все остальное, чтобы в понедельник ни о чем не жалеть. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Ну а сейчас, как продолжение отзвучавшей композиции, британская группа Muse, композиция Psycho. Вот на этих умопомрачительных нотах машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта. Пока.

0: rock music.
1: Рок Арсенал. 104.5. Музыкальная программа Рок Арсенал на 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Однажды он сказал: «Я не могу сидеть один и играть на барабанах в подсобке. Для меня в этом нет никакой радости. Мне нужно, чтобы рядом был бас, пианино, гитара, а еще крылья». На этой неделе он отметил свой 86-й день рождения. Конечно, узнали. Ринго Стар, композиция «Wings», «Крылья», песня, которую он написал в 77-м году, в 2011-м сделал перезапись. Вот и вторым вариантом я сегодня решила открыть наш полезный час. Добро пожаловать, здесь появилась Виолетта. Сегодня у нас будет много приятных открытий. Тема свободная. Спасибо, дорогие археологи. У нас сегодня будет специальный микс, посвященный 40-летию Свердловского рок клуба от Мартина МС. От меня будет загадка. Еще у нас будет футбольная песня. Ну, а я говорю огромное спасибо нашему Алексею Басову, который приводит новые творческие силы в нашу компанию. Вот новичок сейчас у нас и выступит, и продолжит нашу сегодняшнюю программу. Дамир, привет!
1: Всем добрый вечер! Приветствую вас, Виолетта! Меня зовут Дамир. О передаче «Полезные ископаемые» я узнал совсем недавно от своего старшего товарища Алексея, и мне тоже захотелось в ней поучаствовать. Хочу рассказать про одну из историй группы Black Sabbath. Там есть один странный эпизод, который не любят вспоминать ни фанаты, ни ее участники. Итак, к концу 77-го года в группе назрели серьезные проблемы. Оззи Осборн срывал репетиции, пил и не мог выступать. В ноябре того же года терпение у коллектива лопнуло, и его фактически выгнали из группы. Выбор нового вокалиста пал на Дэвида Уокера. 6 января 78 года на программе Look Here группа сыграла песню Junior Size, но фанаты требовали Оззи. Весной 78-го Оззи вернулся, а Уокера уволили. Эпизод с Уокером предпочли забыть. Итак, слушаем трек Junior Size в исполнении Дэвида Уокера.

Салют, Рок-Арсенал! Здравствуй, Виолетта! Сегодня я вернусь с небольшой историей большого по значению трека. В 64-м году маленький Эл Демиола попытался впервые сыграть на гитаре песню, и выбор его пал на свежую «You Really Got Me» группы The Kinks. И этот момент запомнился ему настолько сильно, что в начале 77-го, спустя 13 лет, уже состоявшийся в Return to Forever музыкант отдает дань этому моменту и записывает яростный и напористый трек, который по скорости ничуть не уступает The Inner Mountain Flame оркестра Махавишну. Этот трек стал настоящей жемчужиной его собственного альбома Elegant Gypsy. С вами был Владимир Потапов, Эл Демиола, Race with Devil, Spanish Highway.

Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Немцы Сталион – достаточно молодая группа. Они были организованы в 2013 году и имеют за собой 3 полноформатных альбома. Играют они олдскульный хэви-метал, а мы с вами слушаем песню «Black Box».

бомбического просто лупили на гитарах. Я уже не говорю про этот потрясающий саунд. Такое впечатление, что технику создания эхо-звука добавляли при записи этой композиции, чтобы, конечно, стилизовать саунд 80-х. Если бы Валерий не сказал, что парни образовались в 2013 году, и я точно подумала, что это старинный коллектив именно из 80-х. Металлистам привет. Программа «Полезные ископаемые» здесь, Виолетта. Сегодня у нас тема свободная, и музыки будет самой разнообразной предостаточно. Дмитрий из Санкт-Петербурга. Анна представит вам композицию более чем любимую всеми теми, кто знает его творчество. От меня сейчас будет загадка. Держите ухо востро. На этой неделе он мог бы отметить свой день рождения. Всегда хотел, мечтал стать крутым вокалистом и стал им. Но вначале был барабанщиком в коллективе The Ventures, а в 74 году исполнил вокальную партию в этой песне под названием Round and Round. Уже звучит в составе коллектива Mount Lofty Rangers. Невозможно его узнать, но попробуйте. Пишите ответы в чате на сайте rockarsenal.ru.

Всем привет, это Дмитрий, Санкт-Петербург. Трио из Коннектикута, White Chocolate, образовались в начале 70-х. Парни играли хард-рок, блюз, фанк. В 73-м вышел одноименный альбом. Он же стал последним под этим.

Хорошего вечера, дорогие ценители прекрасной музыки. С вами Анна, город Екатеринбург. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию впечатляющее и завораживающее произведение Пола Маккартни «Come on, people». Самым въедливым исследователям очень рекомендую отыскать и посмотреть видеоверсию этой песни, собранную по следам концертов мирового турне «New World Tour» 1993 года. Этот фрагмент выступления похож на низкий поклон любви и благодарности близким, ушедшим и живым, от родных, друзей и коллег-музыкантов до простых зрителей и слушателей во всем мире, а может быть и нас с вами.

Доброго вечера всем тем, кто в это время слушает эфир. Фея эфира Виолетина Штворческий с кисточкой. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Группа Кассиопея была образована в Токио в 1976 году гитаристом Исеем Нором и басистом Тецуо Сакурай, двумя старшеклассниками. И сначала они пытались подражать Джеффу Беку, Богерту, Эллису. Композиция, которую я предлагаю, Domino Line, была написана Нора и впервые записана на альбоме Crosspoint 1981 года. В ней группа вступает как домино. Каждый инструмент запускает следующий, постепенно приближаясь к басовому соло Сакурай, а затем к барабанному соло Акиры Джимба. Маленькая информация. К моменту выхода их альбома им было всего по 18-19 лет. Итак, Тецуо Сакурай и группа Кассиопея, композиция «Линия домино», 1980 год.

0: до чего хороша басовая партия, потому что исполняет легендарнейший Тетсу Сакурай, не только басист, композитор, но и продюсер, у которого есть, кстати, сольная дискография. Спасибо большое Михаилу Domino Line. Вот вам и, если что, и в шахматы можно сыграть с музыкой, которая подвижно создает чувство радости, воображение и гармонию. Кстати, Михаил вновь прислал мне идеальный плейлист под номером 2. Я рассматриваю, и мне он все больше нравится и нравится. Так что ждите, когда пойду в отпуск, может быть, месяца через 2, услышите плейлист от Михаила Ашейко. Полезные ископаемые здесь Виолетта. Я обещала сюрприз, и вот он, ловите. Вот прекрасная возможность узнать группы и те самые песни, которые вы все-таки не забыли.
1: Да здравствует наш Свердловский рок!
2: Я Мартин МС, диджей. В год 40-летия Свердловского рок-клуба я решил записать сет, который назвал 40 плюс 40 Свердловский рок-клуб сет. В нем я решил соединить поколения и дать понять, что Свердловский рок-клуб – это абсолютно прогрессивная, танцевальная, умная, разумная и качественная музыка. Приятного прослушивания!

гуляла как-то с дочей ночью. Лето, сверчок стрекочет. Навстречу Филютич с абсентом. Ну чё, спрашиваю, идёшь завтра на концерт? Курара, сансара, прочее говно. Нет, говорит,

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Сегодня у меня на очереди очередной широко известный в узких кругах мультиинструменталист из Ватерлувилла Робин Армстронг и его проект «Космограф». Сам пишет, сам поет и продюсирует, немного с помощью друзей. А для знакомства я выбрал трек с прошлогоднего альбома «The Orphan Epoch». «Космограф. Kings and Lords».

как же здорово, когда есть музыканты, которые творят не ради рейтингов в радиоэфирных плейлистах, а для того, чтобы найти единомышленников. Для этого и создается наверняка эта музыка в стиле прогрессив-рок. Робин Армстронг, один из этих идейных творцов, его проект «Космограф», только что в программе «Полезные ископаемые» произведения «Kings and Lords». Возвышенная музыка для личных открытий, может быть, в себе таких эмоций, которые вы не испытывали. Денису Чернышову объятия крепкие. И спасибо за такие удивительные раскопки. Пользу приносим всем. Программа «Полезные ископаемые» здесь, Виолетта. Пишите, кстати, в чате на сайте rockarsenal.ru ваши эмоции, впечатления и вообще вступайте в наши ряды. Андрей Каприров, Глеб Меньшиков впереди, наши первоклассные археологи. А сейчас подарочек от нашего музыкального редактора. Говорит, от меня группа «Сплин Ибо» 10 июля, на календаре это сегодня 10 число, 10 июля в 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток. До этого судьи орали. Ну, отдельный привет тем, кто смотрит чемпионат мира.

Здравствуйте, рок-арсенал. Привет, Виолетта. Песня Ларри Уильямса «Bad Boy». Маленький мальчик переехал в мой район. Он ничего не хочет. Он делает все неправильно. Просто сидит дома целую ночь и играет рок-н-ролл. Ну а Битлз сделали на эту песню кавер в 1965 году, который, кстати, вышел в альбоме для Соединенных Штатов «Битлз 6» и в сборнике «Past Master». Поет Леннон. Голос Леннона в молодости задиристый, наглый и лидирующий. Просто класс!

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Приветствую слушателей Рога Арсенала и Виолет. В этом выпуске полезных ископаемых я хотел бы представить коллектив White Cross с композицией He is Rock.

Добрый вечер всем еще раз. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. Привейта Айдаха была выпущена в 80-м году группой The B-52s на альбоме Wild Planet. Песня, представляющая собой смесь новой волны дэнс-рока, ну а слово Айдаха они используют как метафору человека, изолированного в своем собственном мире. Вокалисту группы Фреду Шнайдеру на данный момент 74 года, и он до сих пор активно выступает в разных проектах. Я так полагаю, чего и всем желает. В эфире The B-52s.

Сердце Тру – это рок-группа из Санкт-Петербурга. Идейный вдохновитель и лидер Борис Большаков. Он выступает как автор-исполнитель, поэт, и также он является членом Союза писателей России.

Вот вам и психоделия, и хард в одном произведении. Этот сюрреализм под названием «Близорукая пустота», «My Opic Void», все равно включала визуал и, конечно же, возбуждала, наверное, слуховые эффекты, воображая себе свои личные картины. Это была супергруппа Captain Beyond. В 72-м году они выпустили свой дебютный альбом. Примечательна группа тем, что участниками коллектива стали участники группы Deep Purple, Iron, Butterfly. Вот на этой неделе мог бы свой день рождения отметить Ларри Рино Рейнхард, сыгравший здесь на гитаре, известен прежде всего как участник Iron Butterfly. Ну а интересный факт, то, что ведущий вокал здесь исполнил первый вокалист Deep Purple Род Эванс. Вот такая красивая, как мне кажется, раскопочка и от меня завершит наш сегодняшний выпуск. Коллектив, который не давал мне покоя 2 недели подряд, все искала о них информацию. 3 группы с таким названием на территории планеты музыкальные нашла, но тем не менее, как выяснилось, это прекраснейший дуэт ребят, которые исполняют музыку под гитару и делают очень красивые аранжировки. Solid Dream и композиция Be Where You Are завершит наш сегодняшний час. Засим говорю всем громаднейшее спасибо за сегодняшние раскопки. Тема следующего выпуска вновь свободная. Так что дерзайте, ищите, присылайте. Всех обожаю, люблю. Здесь была

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

0: Сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Linkin Park.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.